0: надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
1: С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали:
2: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю».
1: Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям:
3: «Се царь ваш!»
1: Но они закричали:
2: «Возьми! Возьми! Распни его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Царя ли вашего распну?»
1: Первосвященники отвечали:
4: «Нет у нас царя, кроме кесаря!»
1: Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату:
4: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский»?»
1: Пилат отвечал:
3: «Что я написал, то написал».
1: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу:
5: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет».
1: Да сбудется реченное в Писании:
6: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий».
1: Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей:
0: «Жено, се сын твой».
1: Потом говорит ученику:
0: «Се матерь твоя».
1: И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит:
0: «Жажду».
1: Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
0: «Совершилось».
1: И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
7: «Кость его да не сокрушится».
1: Также и в другом месте Писание говорит:
8: «Воззрят на того, которого пронзили».
1: После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он – твердыня моя. Спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

0: Молитва Пуритан.
1: Боже живый, я благословляю Тебя за то, что вижу в своем сердце не только нечто доброе, но и то, что решительно осуждаю в себе. За то, что я способен скорбеть из-за тех грехов, которые уводят меня от Тебя. За то, что по своей щедрой и драгоценной милости Ты грозишь мне наказанием, дабы я обратился, молился и был жив. Мой грех – смотреть на свои недостатки и падать духом, или рассуждать о своих достоинствах и надмеваться. Я согрешаю против славы Твоей всякий день, занимаясь бесполезными делами, полагая, будто то, что я делаю, есть благо, тогда как эти дела совершаю не ради Твоего замысла и не в духе покорности повелением Слова Твоего. Я грешу, страшась того, чего никогда не будет. Я забываю покоряться воле Твоей и не нахожу в ней успокоения. Но Священное Писание учит, что Твоя действенная воля открывает неизменное Твое намерение обо мне. И это должно успокаивать мою душу и побуждать меня любить Тебя. Помоги мне всегда разуметь, что святые печалятся из-за греха больше, чем другие люди. Ибо когда они видят, сколь велик Твой гнев против греха, и что одна только смерть Христова угашает этот гнев, это заставляет их скорбеть еще больше. Помоги мне сознавать, что хоть я и нахожусь в пустыне, меня окружают не одни только тернии и бесплодная земля. У меня есть хлеб с небес, вода из камня, свет днем, огонь ночью, Твое место пребывания и Твое очистилище. Порой я унываю в пути своем и падаю духом. Но хотя этот путь извилист и труден, он безопасен и недолог. Смерть пугает меня, но мой великий первосвященник стоит в водах ее и поможет мне перейти их, дабы я вошел в лучшее небесное Отечество. Пока я жив, пусть моя жизнь будет примером благочестия. Когда придет мой смертный час, пусть конец мой будет мирным. Аминь.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Книга Судей, 11 глава. Ифай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ифай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ифая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ифай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Ифаю праздные и негодные люди, и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов. И сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». И Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Ифай произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе. И послал Ифай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Ифая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Явока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром». Ифай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: «Так говорит Ифай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать: «Позволь мне пройти землей твоею». Но царь Эдомский не послушал. И к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном. Но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иаце, и сразился с Израилем. Но предал Господь, Бог Израилев, Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Амарея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сефорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, Араэре и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Ефая, с которыми он посылал к нему. «И был на Ефая дух Господень, и прошел он Галаад и Манасию, и прошел Масифу Галаадскую, и из Масифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Ефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Ефай к аммонитянам, сразился с ними и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араэра до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Ефай Масифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверст уста о тебе мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверст уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди». И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По истечению 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефая, галаадитянина, 4 дня в году. Эту историю для удобства изучения, очень волнительную историю, можно выделить здесь 5 разделов. История об избавлении, в которой есть 5 разделов. История избавления под руководством лидера, в котором благородство было обращено безумием. Вот давайте мы постараемся с вами понять, чему же эта история учит нас. И наша задача сложна. Нам нужно рассмотреть ее и постараться и вникать в детали, и не вникать в детали, чтобы от нас не ускользнул главный урок, главная тема этой истории. Итак, 1 раздел перед нами — это вступление. И автор в самом начале дает краткую биографию главного героя. Интересно, с точки зрения грамматики, это как фоновая такая информация. То есть перед тем, как начать основное изложение, он как бы очень коротко говорит, что вот был такой человек, он дает очень сжато его биографию. Давайте мы также попробуем очень коротко взглянуть на эту биографию. Она очень интересна и примечательна. И автор не случайно начинает этот длинный рассказ именно с биографии главного героя. Несколько фактов из его жизни. Он был мужем сильным, и он родился от женщины легкого поведения. Это, можно сказать, 2 главных факта этой истории. Он обладал силой, и у него было такое, знаете, родословие сомнительное. И эти 2 факта во многом определили, как мы говорим, судьбу этого человека, его будущее и то, что с ним дальше происходило. Поэтому автор и ставит их в начале истории. Отцом Ефая был человек по имени Галаад. И по всему видно, что у этого человека, которого звали Галаад, точно так же было название территории, в которой происходили эти события. И мы видим, что у него была и законная жена, и были дети от этой законной жены, но в то же время у него родился ребенок, как у нас говорят, на стороне. от женщины, которую автор прямо называет блудницей. И здесь уже мы видим, ну, целый ряд проблем. С одной стороны, мы видим, в среде израильского народа есть такие женщины, что само по себе есть уже проблемой. Господь четко определяет в законе, как должны вести себя женщины. Но тут также проблема и с мужчиной, что мужчина из Божьего народа пошел к такой женщине. Поэтому проблемы уже как бы между строк мы видим в среде Божьего народа многое не так, как должно быть. Мы видим, что когда дети подросли, им стало тесно в одном городе. И они не могли поделить наследство отца. И, видимо, Иефай, так как он был мужем сильным, тоже хотел какую-то часть. Но дети этой законной жены, они как бы объединились и изгнали его. И он оказался крайним, и мы видим, что он вынужден был бежать. То есть, очевидно, он не добровольно ушел из города, он не добровольно отказался от наследства, его просто изгнали, его вытеснили. И он скрылся со своей родины в землю Тов. Точно мы не знаем, где находилась эта земля, но если взять во внимание информацию, которая записана в книге Царств, то, возможно, она находилась чуть-чуть севернее Галаада, на северо-восток. И там изгнанный Ефай оказался. И вот он, можно сказать, начал пробивать себе жизненный путь. После такого вот отвержения и унижения, которое он пережил, и это закалило его характер, он был мужем сильным, и еще такой стресс. И мы видим, что он не сломался под этими ударами судьбы, но стал со временем очень авторитетным человеком. К Иефаю потянулись люди не с самыми хорошими качествами. Это люди пустые, тщеславные. Это люди, о которых мы читали, когда изучали историю жизни царя Авимелеха. То есть такие джентльмены удачи. Мы называем таких людей бандитами сегодня. И вот Иефай стал их главарем. За ним они начали следовать. Скажу так современным языком, Иефай стал криминальным авторитетом, и к нему потянулись люди. Возможно, такие же обиженные, униженные, отверженные. И вот организовалась такая шайка. Иефай приобрел себе известность человека, который мог решать вопросы. И возле себя он имел отряд таких людей, которые были ему преданы. И, конечно же, нам несложно догадаться, чем они занимались в этой жизни, в этой земле Тов. И то, чем они занимались, было известно. Что мы можем видеть в этой истории? Что удары судьбы нередко толкают людей на преступный путь. Почему? Обычно отверженный и униженный человек, в нем кипит внутри гнев. И чтобы как-то совладать с этим гневом, он старается во что бы то ни стало другим доказать, что он чего-то стоит в этом мире. То есть пробить себе дорогу, побороть себе этот гнев и доказать другим, которые его отвергли, изгнали, что он что-то значит в этой жизни. И, к сожалению, такое самоутверждение, вот этот гнев, который кипит в сердце человека, отверженного, он толкает его на преступный путь. Достаточно часто, не скажу, что чаще всего, но достаточно часто вот такие обиженные, отверженные люди, они становились именно на преступный путь. Хотя можно, знаете, доказать другим, что ты что-то стоишь, и в рамках, ну, законно, каким-то трудом, какой-то деятельностью созидательной, но если у тебя есть сила, то можно использовать ее. Правильно ли это? В Библии есть похожая история об униженном и отверженном человеке, которого тоже братья изгнали. И не просто изгнали, они продали его в рабство. Он тоже в их глазах был конкурентом, потому что отец любил Иосифа. Вы уже догадались, о ком я говорю? Отец любил Иосифа больше. И братья понимали, что если так пойдет дальше, отец все ему отдаст. И тут еще подмешивалось то, что он доносил отцу о них плохую информацию, и у них был такой зуб на него. И тут подвернулась возможность избавиться от него, и они это сделали. Но что нам дальше сообщает Слово Божие о судьбе Иосифа? Иосиф не сломался. Иосиф не носил в своем сердце гнев. на братьев, хотя то, что они с ним сделали, было очень подло. Прошли годы, Иосиф ходил с Богом. И мы видим, как Бог вывел Иосифа из темницы. Он вывел его из рабства. Иосиф стал свободным. Иосиф стал авторитетным. Иосиф стал вторым в Египте. И Бог сам со временем все расставил так, что братья пришли. Можно сказать, что Бог поквитался с его братьями. Иосиф не делал этого. Ифай пошел другим путем, хотя интересно заметить, что Бог предоставил ему возможность поквитаться со своими обидчиками. И вот как раз мы сейчас переходим ко второму разделу. И мы видим, несмотря на то, что Ифай был криминальным авторитетом, в нем было больше благородства, чем у тех людей, которые его когда-то выгнали из города. И, скорее всего, из тех людей, которые его выгнали, это были его братья, и они в будущем стали старейшинами этого города. И теперь, как автор говорит, через какое-то время, 4 стиха, когда боевые действия аммонитян с Израилем усилились, вот эти старейшины, в числе которых были его братья, они пришли к Ифаю. Мы в предыдущей главе читали с вами о том, что уже 18 лет аммонитяне терроризировали израильтян. И, скорее всего, это была какая-то очередная вспышка агрессии, обострение этого конфликта. То есть, чтобы мы понимали, что это исторические события, это не вымысел какой-то. То есть, было такое царство, был царь аммонитский, то есть, и они воевали против израильтян, и были их врагами. С ними потом еще воевал и Давид. То есть они не успокаивались на протяжении долгого времени, но здесь произошло нечто особенное. Бог так допустил, что они окрепли, и когда они окрепли, они посмотрели налево, посмотрели направо, так нам надо как бы расшириться. Вот. И начали воевать, терроризировать Израиль, и они даже переходили на ту сторону реки Иордан. То есть они как бы не удовлетворялись только этой стороной, они туда и в Иудею вторгались, и в колено Вениамина. И вот в очередной такой момент, когда было обострение, уже не было мочи терпеть, старейшины Галаада не поняли, надо что-то делать, надо воевать, надо защищаться. И встал вопрос, а кто? А кто поведет нас? Кто станет нашим военным лидером? Они посмотрели друг на друга. Я не знаю, какого они были телосложения, скорее всего, в их среде не было желающих возглавить эту войну, и они вспомнили Ифай, наш брат, сильный мужчина, и они пошли к нему. Поэтому неожиданное соглашение с Ифаем, я тут вспомнил старую такую известную пословицу «Не плюй в колодец, потому что придется когда-то из него пить». Вот читая эту историю, передо мной как бы эта пословица сразу всплыла, потому что что-то подобное произошло в жизни этих людей. То есть они когда-то выгнали Ифая, прогнали, а теперь, когда им стало тяжело, они о нем вспомнили, и им пришлось к нему идти. И вот они к нему пришли. Не знаю, сколько прошло лет, может, 18 лет. И вот они к нему пришли, и начался этот диалог. «Пойди, будешь у нас военным лидером, сразимся с сынами Амона». Как будто ни в чем не бывало, не было этого конфликта, никаких изменений. Они не сказали, Ифай, мы виноваты, мы тогда не поступили неправильно. Ничего этого нету, они сразу как бы деловые люди, сразу к делу. И вы знаете, вот предложение старейшин очень хорошо отражает сущность израильтян в те дни. Вот эта история, если чуть-чуть глубже посмотреть в нее, она вроде бы разворачивается между людьми, вот, и Ифай, с одной стороны, тут группа старейшин. Но на самом деле автор между строк нам пытается показать, что вот такое отношение у израильтян было и к Богу. То есть, когда он им был не нужен, они о нем не вспоминали, они к нему не шли, они ему не служили. Вот мы в 10 главе с вами читали, да, вот эта старая песня. Но как только становилось очень жарко, когда припекало, они начинали к нему идти. Вот то же самое. Когда Ифай был для них не нужен, они его выгнали. и нашли для этого повод. Ты сын блудницы. Хотя по закону Божьему они не должны были его выгонять. Потому что закон Божий строго как бы запрещал притеснять, изгонять людей. И даже вопрос наследства, если вникнуть в закон этого времени, наследство от отца было, а не от матери. То есть Галаад был его отцом, то есть он имел право на часть. Несмотря на то, что его мать была блудницей, но отец-то его был. У них общий был отец. Поэтому по закону они поступили нечестиво. Точно так же израильтяне, они забывали о Боге. Но когда становилось жарко, они шли к Нему, они вспоминали о Нем. И вот если проанализировать структуру 11 и 10 главы, можно увидеть поразительное сходство. Вот в этих двух эпизодах. Мы видим в 10 главе угнетение от аммонитян. Мы видим здесь тоже угнетение от аммонитян. Мы видим, что Израиль обращается к Яхве там в 10 главе, когда очень жарко. А здесь Галаад обращается к Ефаю. Но если дословно Гилеад. Яхве в 10 главе отвечает с сарказмом. Он говорит, вы же служили другим богам. Так идите к ним, пусть они вам помогут. Яхве отвечает с сарказмом. И Ефай здесь тоже будет отвечать с сарказмом, потому что он им скажет, не вы ли меня возненавидели? Не вы ли меня выгнали? Зачем вы пришли сейчас, когда у вас проблема? Почему вы раньше не думали об этом? Каково мне тут было? Ну, можно это развивать. Поэтому и тут сарказм, и там сарказм. Израиль повторяет свой призыв, несмотря на такой ответ Господа. И Галаад тоже повторяет призыв. То есть он все-таки хочет добиться своей цели, помощи. Интересно, что в 10 главе мы с вами говорили, что Господь отказывается в очередной раз быть использованным израильтянами. Мы говорили тогда об этой сложной фразе «И не потерпела душа его Израиля». И Ефай тоже как бы сразу отказывается. Он не хочет, чтобы его использовали, но ловит момент для своего возвышения, для своей выгоды здесь. Они начали действовать прямо по-деловому, то есть их не смутило его обличение, хотя действительно нужно было сказать, да, мы были неправы, но их это не смутило, они продолжают добиваться своего, и они ему говорят, то ли зная Ефая, его тщеславное сердце, они говорят, знаешь, почему мы пришли? Мы сейчас тебе расскажем, почему мы пришли. Мы хотим сделать тебя своим как бы руководителем. Вот почему мы пришли. То есть мы не просто, мы как бы не с пустыми руками, у нас к тебе выгодное предложение. Вот, ты будешь для нас главой, для всех жителей Галаада. Возможно, именно как раз борьба за власть послужила причиной, что они его выгнали когда-то. Он был их конкурентом. И теперь они хотят его этим как бы зацепить и снова вернуть назад. Ну, можно сказать, они хотят использовать его. Они хотят, чтобы он пошел воевать и решил их проблемы. Друзья, все точно так же, как израильтяне поступали с Яхве. Они просто хотели, чтобы Бог помогал им решать их проблемы, но они не хотели ему служить и иметь с ним правильные отношения. И в этой истории это постоянно мы можем видеть. Но Ефай, мы видим, был человеком тщеславным, и здесь я хотел бы уточнить чуть-чуть перевод. У нас в синодальном как бы переводчики перевели: если я пойду, если я сражусь, и Бог предаст аммонитян в мои руки, буду ли я у вас главой, как бы царем? На самом деле в оригинальном тексте там нету никакого вопроса. Он им говорит: если я пойду, если я сражусь, и если Господь мне отдаст в руки, именно я буду у вас главой. Ребята, если я соглашусь сейчас, то знайте, после победы царем буду я. Вот именно так он сказал. И он, чтобы себя подстраховать, он это как бы сказал пред Богом, и они говорят, Яхве будет свидетелем. Но интересно, что Ефай не просто это с ними обсудил, он потом это публично еще провозгласил пред всем народом, чтобы все были свидетели этой сделке, этому договору. По сути, это была сделка. С одной стороны, нам кажется положительный момент в этих стихах, что эти обе стороны вспоминают имя Яхве, призывают его в свидетели. И это хорошо, когда люди призывают свидетеля Яхве, говорят о том, что они верят, что Бог, Он выше, Он все видит. Вот. Но главное в таких соглашениях остаться верным своим словам, то есть не лукавить. Если ты призываешь Бога в свидетели, то ты не должен нарушать этот договор. Но мы видим, что и старейшины Галаада, и Ифай преследуют каждый свои цели. Возможно, они думали, а его убьют там на войне, то и договор. А Ифай надеется, если я одержу победу, то тогда моя власть расширится. Мы видим, что в эту ситуацию вступит сам Господь чуть позже. То есть люди с их недостатками, они там что-то решали, преследовали свои цели, но Господь сделал то, что Он сделает. Но теперь, когда Ифай принял их приглашение, сюжет находит дальнейшее развитие. И вот третий наш главный раздел — это переговоры. Автор очень много уделяет этому внимания в этой истории. Но знаете, что неожиданно мне видеть? Несмотря на вот эти все дипломатические усилия, Ифай, у нас картинка, это криминальный авторитет, это бандит, но этот человек показывает прекрасное знание истории. Он настолько грамотно ведет эти переговоры, аргументированно. Но смотрите, друзья, это переговоры с нулевым результатом. Несмотря на вот эту всю логику, на вот это красноречие, на вот эту всю справедливость, все он прекрасно излагает, ничего не искажает, но это ни к чему не приводит. Давайте посмотрим, насколько коротко получится этот раздел. Здесь много диалогов. Конечно, Ифай будет говорить больше. Вот, это не только сильный воин, но и хороший историк. Он знал историю Израиля. И вот первый диалог, давайте посмотрим, он очень короткий. В еврейском языке есть такая идиома: «Что мне и тебе? Что мне и тебе, что ты пришел воевать?» То есть суть ее в том, почему ты начал войну? Что как бы заставило тебя или что побудило? Вроде все было хорошо, ты начал воевать. Что мне и тебе? То есть как бы у тебя нету причин, и у меня нет причин для войны. Почему же война? Аммонитяне сказали: Израиль, когда возвращался из Египта, забрал нашу землю. То, что было 300 лет назад, событие, забрал нашу землю. Так вот, надо вернуть. Надо вернуть то, что ты забрал. Но насколько правильное это заявление, мы сейчас сможем увидеть из речи Ифая. Потому что аммонитяне здесь явно искажают исторические факты. И давайте в этом разберемся. Вот второй наш диалог — это уже аргументация Ифая. Он очень много исторических фактов будет приводить, географических названий, называть разных имен. И все это для того, чтобы показать аммонитянам, что никакую их землю на самом деле никто не забирал. То есть все, чем владеет Израиль, — это не их земля. Когда Израиль покинул Египет, он пришел действительно сюда вниз Мертвого моря, и он обратился к царю Эдома. Царь Эдома жил ниже еще Моава. И он сказал: «Можно я пройду по твоей земле? Я иду туда наверх, как бы твое царство нас не интересует, нам просто мы хотим пройти по этой автомагистрали, как в Европе, знаете, надо заплатить, чтобы проехать по какой-то там магистрали». Он говорит: «Можно я пройду? Мы ничего там не будем брать твоего, у нас там все свое, просто дай нам дорогу». Царь Эдома не позволил, поэтому Ифай говорит, что они вынуждены были вернуться назад, то есть не позволил проехать по этому автобану, и они вынуждены были вернуться, и они блуждали по пустыне. Потом через какое-то время они снова зашли, но уже с другой стороны. И что произошло дальше? Они миновали землю Моава и расположились выше. Конечно же, они и в царство Моава не заходили, и к аммонитянам не заходили. Они расположились западнее, сюда, ближе к Иерихону. Там у них был стан. И они тогда обратились уже к другому царю. Царь Амореев. Аммонитяне и Амореи — это разное. Не спутайте. Вот они обратились к Амореям и говорят: «Можно мы пройдем по вашей земле?» А там у Амореев был такой царь Сигон и Ог, два царя. Сигон и Ог — это два аморейских царя. Им это предложение вообще не понравилось, эта просьба. Они восприняли это как военную угрозу. То есть, и они атаковали Израиль. Понимаете? Так вот, они атаковали Израиль, и Израиль вынужден был защищаться, и Бог предал в их руки и Сигона, и Ога, и они завоевали всю эту восточную часть и поселились на ней. Там три колена расположилось. Но аммонитяне оставались всегда с востока, они их не трогали. То есть они расположились на земле амореев и уже больше 300 лет там жили. Понимаете? Теперь же амореи предъявили к ним претензию: отдайте нашу землю. Какую вашу землю? Она никогда не была ваша. Нет, отдай. И вот Ифай потратил много времени, чтобы им объяснить историю. Но, друзья, если кто-то хочет у тебя что-то забрать, ты можешь ему много объяснять. Когда я изучал эту историю, также такой эпизод всплыл. Если вас там в 12 часов ночи встретят на улице и спросят, как пройти в библиотеку, вы можете долго объяснять, вежливо, как пройти в библиотеку, но этого человека, кто задал вам этот вопрос, его не интересует в это время суток, как пройти в библиотеку. Он хочет что-то у вас забрать, и ему надо просто, ну, зацепить вас, остановить и потом сделать свое злое дело. Так и здесь. Аммонитян, вот эта аргументация их не интересовала. Они чувствовали в себе достаточно силы, чтобы забрать. Вот. И тогда Ифай говорит: ну, хорошо, пусть Господь будет судьей между нами. То есть пусть Господь решит, Яхве, кто из нас прав в этой ситуации. И он даже сделал богословский аргумент, тоже не возымел действия. Он сказал: эту землю нам Бог Яхве дал, а вашу землю дал вам ваш бог Хамос. Здесь есть проблема одна, потому что у аммонитян был богом не Хамос. Хамос был богом моавитян. И по-разному пытаются ее разрешить. Или аммонитяне в то время тоже поклонялись Хамосу, или же какую-то часть территории, которую сейчас амореи владели, они отжали у моавитян. То есть и как бы Ифай им намекает, что, друзья, вы

Яхве, единственный истинный Бог-творец. Но мы видим, что Ефай здесь допускает ошибку, преднамеренную, или он действительно так понимал, что Яхве — это Бог Израиля, Хамос — это Бог Моавитян, Молох — это Бог Аммонитян, и вот то, что они имеют, это дали им боги. То есть есть здесь намек автора этой истории, что не все благополучно в богословском мышлении израильтян. Итак, теперь мы видим, все идет к кульминации. К четвертому разделу здесь будет звучать обещание и будет великая победа. И Ефай дает обет. Его обещание очень похоже на обещание, которое часто звучали из уст языческих царей. Есть тому доказательства, находят, что похожие обещания могли давать и язычники. И на первый взгляд, читая эту историю, мы видим благородство, посвященность Господу. Он говорит, что «я обещаю отдать Господу что-то». Но не является ли это очередной сделкой с Богом, переговорами, чтобы достигнуть желаемого результата и самоутвердиться? Задумайтесь, братья и сестры, когда Ефай давал такую клятву, такое обещание, кого он ожидал увидеть в воротах города, его встречающим? Кто обычно выходил встречать мужчину-победителя? Обычно это могла быть или жена, или ребенок, или старейшины города. Кого он ожидал увидеть? Животное? Если бы он ожидал увидеть животное, то и в жертву было бы принесено животное. То есть уже анализируя эту клятву, тут проблема. Он ведет себя как язычник, он ведет себя подобно тому, как поступали язычники, как поступали его враги-аммонитяне. Ведь аммонитяне поклонялись Молоху. А вы знаете, что присутствовало в поклонении Молоху? Они приносили в жертву Молоху детей. И неоднократно автор книги «Судей» показывает, что израильтяне делали то, что делали окружающие их народы. Поэтому нас не должно шокировать, что этот человек такие вещи говорит. Дальше была великая победа. Мы не знаем точно, какую армию собрал Ефай, но мы видим, что Господний Дух сошел на него, Бог дал ему силы, Бог дал ему эту победу. И в результате этой победы аммонитяне покорились израильтянам. Земельные споры были решены. Все успокоились. Все произошло так, как он хотел. Но теперь оставалось только одно — вернуться домой и исполнить свой обет. И вот здесь как раз в истории наступает развязка. Если бы история закончилась на этой ноте, было бы замечательно. Но теперь мы видим, что автор ведет нас к трагической развязке. Пятый раздел — это великая личная трагедия. Это часть истории, одна из самых трагичных страниц в Библии, и она также одна из самых сложных для толкования и восприятия. Я думаю, у вас уже возникли сложности. Как? Человек, который только что говорил имя Яхве вслух, он это сделает? И трудность с тем, что этот герой, Ефай, который попал в список героев веры в 11 главе послания евреям, он приносит человеческую жертву, он это сделал? Перед нами возникает этот вопрос. Это прямое нарушение воли Бога. Господь запрещал любые человеческие жертвоприношения. А если речь шла о посвящении Господу кого-то, можно было выкупить человека. И об этом мы читаем в книге Левит. Можно было выкупить, принеся в жертву животное или денежный эквивалент. То есть, зная Божий закон, можно было найти, ну, как бы, много способов решения этой проблемы. Но автор истории ничего не говорит об этом. О выкупе, о замещении. Он, конечно же, и не говорит нам о подробностях. Он не описывает нам, что он взял, возложил, заколол. Он этого ничего не описывает. И трудность в этом. И чтобы решить эту трудность, предлагали считать, что Ефай выполнил свой обет не буквально. Он как бы посвятил свою дочь на служение Богу, и она осталась безбрачной, она никогда не рожала детей, не была в браке и служила Богу. Но автор ничего об этом не говорит.

автор очень точно, коротко, но очень точно и ясно говорит, что он исполнил свой обет. А обет был следующим. Все, что выйдет, всякое, которое выйдет навстречу мне, я принесу во всесожжение для Господа. То есть это будет для Яхвы, я принесу во всесожжение Яхвы. Конечно же, Яхве не нужна была эта жертва. Но Иефай, он с полуязыческим мышлением. Это человек не пример для подражания. И хотя трудно представить себе такой акт во имя Яхвы, но люди, которые жили среди язычников и которые впитывали их культуру, разве мы не можем допустить, что он мог это сделать? Если учитывать прогрессирующую канонизацию Израиля, которая с каждой новой историей в книге Судей приобретает все большие масштабы, разве Иефай не мог этого сделать? Конечно же, мог. Почему он оказался в 11 главе книги послания евреям? Лишь только потому, что то, что сделал Иефай относительно своих врагов, это сделал Господь. Этот человек не пример для подражания в том, что он сделал. И вот автор использует некоторые слова, чтобы побудить нас, читателей Библии, сравнить историю жертвоприношения Иефая с еще одной историей жертвоприношения, которую мы читаем в 22 главе книги «Бытие». Вы помните 22 глава «Бытие»? Бог обращается к Аврааму и говорит: «У тебя есть единственный сын, которого ты любишь, принеси его мне в жертву». Когда мы начинаем читать эту историю, у нас как бы сердце так: «Тёх, это Бог такое предложил?» Но тут важно внимательно читать до конца. И внимательно читать начало, что Бог искушал, испытывал Авраам. И это Бог повелевал. Давайте сравнивать их, стиль этих двух историй. 22 глава «Бытие» — намеренно подробное, медленное повествование, особенно рассказ о самом жертвоприношении. То есть целая глава посвящена только вот этой истории жертвоприношения. А здесь же, в 11 главе книги «Судей», только маленький эпизод посвящен истории жертвоприношения. И о жертвоприношении сообщается всего в 5 словах. То есть это жертвоприношение Иефая не главная тема этой истории. Содержание. История Авраама и Исаака — длинное повествование с кульминацией. И кульминация этой истории была спасение Исаака и предложение вместо Исаака кого? Барана. Здесь это просто вставка в длинную историю избавления израильского народа. Какая цель этих двух историй? Цель истории Авраама и Исаака, чтобы проверить преданность жертвователя. Господь испытывал Авраама, чтобы проверить его верность. Здесь цель этого жертвоприношения, Иефай хотел показать свою приверженность Яхве, что он благодарен за то, что он сделал то, что он просил у него. Роль Бога — это важный момент в этих двух историях. Мы видим, что в истории Авраама и Исаака Бог проявляет инициативу. Он говорит, он повелевает Аврааму, и он непосредственно обращается к нему с этим. В случае с Иефаем мы видим, Бог молчит. Он ничего не говорит ему. Мы видим даже, что не Бог призвал Иефая на это дело сражения. И Бог ничего не просит у него. Бог молчит при инициировании этого жертвоприношения. Бог молчит, когда он совершает это. Бог молчит здесь. Он не просит его. Он не одобряет это. Жертвователь, если мы сравниваем этих двух людей, Авраам — это отец обетования, который был вызван из своего дома, и Иефай — это сын блудницы, который был изгнан из своего дома. То есть мы видим даже между этими двумя людьми разницу в этой детали.
Авраам был святым патриархом, который был послушен Богу. И Ифай не предстает нам таким. Он был независимым, он был предводителем шайки разбойников. Он был полуязыческий герой, и он скорбит о своем собственной утрате. Заметьте, что когда мы читаем все это, он как бы делает акцент на себя. «Дочь моя, ты сразила меня». Что? Ну, то есть он как бы даже не говорит: «Дочь моя, что же теперь с тобой будет?» То есть акцент именно на нем, на его благе. Любил ли Ифай свою дочь? Кажется, да. Но что он сделал с ней? Жертва Исаак — это божественно названный отпрыск. Единственный неповторимый ребенок, глубоко любим отцом. И заметьте, что отец сопровождает его на гору. Когда мы говорим о дочери, мы видим, что ее имя автор не называет. Единственный неповторимый ребенок, но без имени. Слово «любимое» отсутствует, и она пошла на гору одна, без отца. Она пошла оплакивать свое девство с подругами, не с отцом, не в кругу семьи. Здесь большая разница. Исаак пассивно принял свою судьбу. Дочь Ифая оплакивает свою судьбу. Ей горько. Результат жертвоприношения. Мы видим, что Авраама остановил Бог. И Ифая никто не остановил. Он делал то, что он захотел. И Бог не вмешивался в это. И последнее, что я хотел бы сказать, сравнивая эти два эпизода, значение жертвоприношения. То, что сделал Авраам на горе Мориа, доказало его веру, подтвердило верность и присутствие Бога в его жизни. И было свидетельство о том, что у Авраама и Исаака есть будущее. То, что сделал Ифай, подтвердило безверие его, языческое мышление. И свидетельство о его конце, и у него нету будущего, потому что это была единственная дочь, она умерла, и у этого человека нету будущего, нету семени. Поэтому, вникая в эти две истории, мы видим большую разницу. Жизнь веры и жизнь неверия. Жизнь веры ведет человека по пути угождения Богу. Жизнь неверия ведет человека по пути поиска своей выгоды и приводит его к безумным поступкам. И иногда неверующие люди думают, что они могут манипулировать Богом, но они делают себе во вред. И на первый взгляд Ифай предстоит перед нами как благородный человек, который ходит перед Господом. Он первый в этой истории, кто упоминает имя Яхве. Он движим духом Яхве. Он послушен своему слову перед Яхве. Он муж веры. Но действительно ли Ифай является героем? С одной стороны, да, потому что он был участником этого великого спасения. Но истина в том, что все, что сделал Ифай, это сделал Господь через него. Поэтому Господь — настоящий герой. И финал этой истории говорит сам за себя. Ирония в том, что Ифай своей клятвой пытался обеспечить свое настоящее. Он хотел выиграть в этой войне, он хотел обеспечить свое настоящее, чтобы была победа, был результат. Но в итоге он потерял будущее. Это то, что часто как раз вот отличает верующих людей и неверующих. Верующие люди думают о будущем. Неверующие люди чаще всего думают только о настоящем, о сегодняшнем дне. И Христос сказал однажды, что пользы приобрести весь мир, а душе своей повредить. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Люди веры, они ориентированы на это будущее. Люди неверующие ориентированы только на настоящее. Поэтому они теряют будущее. У них нет будущего. Поэтому вот эта история из пяти разделов, история избавления под руководством лидера, в котором благородство было омрачено безумием, что хорошо иллюстрирует как раз неверность Израиля своему Господу в те дни. О чем же эта история? Вот эта деталь в конце рассказа, она как бы привлекает наше внимание. Этот обет, это безумие, принесение в жертву дочери. Но автор желает, чтобы мы посмотрели глубже. Триумф и трагедия Ифая — это триумф и трагедия Израиля.
Божьего народа. Они получили от Господа землю, но несмотря на то, что они вспоминали Его имя и даже приносили Ему жертвы, как мы читаем в 10 главе, при этом они часто поступали как хананеи. Они жили, как окружающие их народы, ничем не отличались от них. Поэтому здесь и триумф, и трагедия. Они и Яхве служили, и в то же время прислуживали богам окружающих народов. И в предыдущей главе автор называет нам семь этих божеств, которым они параллельно служили. Вот их трагедия. И, скорее всего, история Ефая включена в книгу Судей, чтобы вот эту двойственность проиллюстрировать. Какое безумие! Тут человек только что упоминает имя Бога, призывает его в свидетели истинного Бога Яхве, и тут же он дает обет безумный, и потом же его исполняет, думая, что это правильно, это Богу будет угодно, поступая, по сути, как язычник, как аммонитянин, служащий Молоху. Вот эта двойственность — это и есть основная проблематика. Как бы двойные стандарты, которых не должно быть в жизни верующих людей. То есть, если ты Божий человек, то живи по-Божьему. Не заигрывай с этим миром, не поступай так, как люди этого мира. Держись Господа. Это проблема очень древняя, проблема двойных стандартов. Когда мы можем говорить одно, а поступать по-другому. Пусть Господь хранит наши сердца от этого. И еще одно, последнее, что я хотел сказать, это тяжелая история. И когда мы пытаемся себе представить, что может чувствовать отец, у которого один ребенок, и он его отдает в жертву, приносит в жертву, это кажется какое-то вообще безумие. Но эта история эмоционально готовит нас к принятию еще одной очень важной истории. Евангельской истории. Может, кто-то скажет: «Руслан, это не совсем точная параллель». Но что на самом деле произошло в будущем? Бог Отец отдал Своего единственного возлюбленного Сына за людей, которые этого не были достойны вообще. Поэтому, читая эту историю, мы возмущены. Мы не принимаем ее. Мы не понимаем Ефая. Точно так же многие люди не понимают Евангелие. Они не понимают, зачем Бог Отец отдал Своего Сына за грешников. Они не понимают, не принимают. Поэтому я аккуратно очень скажу, что эта история, она готовит наши эмоции к принятию того, что Бог сделает правильно. Это неправильно было, но того, что Бог сделает правильно, отдаст Сына, и в этом проявилась Его правда – и Его милость. Слава Господу за Его Евангелие. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Первое послание Иоанна, глава 5. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.
2: Евангелие.

Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господнего под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сегодня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Почему вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожным, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. И я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. «И пришел царь Давид и стал перед лицом Господним, и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи. Для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек».

0: Псалом сынов Кореев. Велик Господь и восхвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради сынов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его. Рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти.
1: Так долго искал сокровищ на этой земле.

0: бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Книга пророка Агея, глава 2. В 7-й месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и произведите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф. В 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф. Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили бывало к копне, могущий приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда основан был храм Господень, обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода, а от сего дня я благословлю их. И было слово Господне к Агею вторично, в 24-й день месяца, и сказано, «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф».

Ричард Бакстер. Сердце наше лукаво и крайне испорчено. Думаю, это относится к любому труду, не только небесному. Какие отговорки выдумывает оно? Как оно бывает тормозит и задерживает дело? Сердце скажет вам: «Это все работа служителей, им нечем больше заняться». Или: «Труд сей принадлежит только тем, у кого больше свободного времени». Если же вы служитель, сердце ваше скажет вам: «Пусть другие думают о покое небесном, твоя задача – наставлять людей, пусть они и размышляют». Если все это не помогает, сердце придумывает другие отговорки, напомнит о других делах, будет отвлекать и ставить иные задачи, чтобы помешать делу небесного созерцания. Возможно, оно скажет вам: «Другие дела тоже необходимы. Надо сначала заняться ими. Работа тоже не ждет, публичное служение и проповедь более важны, чем личное размышление и молитва». А если же нет времени заботиться о собственном спасении и созерцании небесного покоя, как мы можем заботиться об этом в других людях? Конечно, небеса – это лучший огонь, чтобы зажечь свечу нашу, и лучшая книга, которую надо изучать проповеднику. Если бы мы, как служители, больше времени проводили в размышлениях о небе, церкви наши зажглись бы небесными огнями. Когда изучение наше небесно по сути своей, проповеди наши также будут полны небесной силы. Если сердцу нечего будет сказать против труда сего, оно будет несерьезно относиться к этому или постоянно откладывать на потом, или в конце концов просто откажется от небесного созерцания без всякой видимой причины».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Таинства становятся действенными средствами спасения не из-за каких-либо достоинств в них самих или в человеке, который преподает их, но только благодаря благословению Христову и действию Его Духа в тех, кто принимает их с верой. 1 Петра 3:21. И это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. Матфея 3:11. «Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». 1 Коринфянам 12:13. «Мы все крещены одним Духом и соединены в одно тело. Будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Духовная стабильность, смирение и вера. Джон МакАртур. Мы рассматриваем тему духовной стабильности и изучаем текст 4 главы послания к филиппийцам, где апостол Павел дает нам принципы, которые создают духовно стабильную жизнь. Вы знаете, что все общество, в котором мы живем, борется за стабильность. Для всех нас должно быть очевидно, что мы живем в очень нестабильном мире и окружены очень нестабильными людьми. Наш мир полон беспокойства. Он наполнен неспособностью людей справляться с жизненными обстоятельствами. Существует множество решений, но не так много из них работает. Или, по-видимому, ни одно из них не работает, поскольку нестабильность в обществе продолжает расти. Как это ни печально, но наша особая культура и может быть еще печальнее, что сама церковь продолжает направлять людей в неверном направлении в поисках решения их тревог и нестабильности. Мы купились на психологическую ложь, которая указывает на то, что человек сам может решить свои проблемы с помощью определенных психологических принципов, определенных интроспективных саморегуляций, и они оказались не только безуспешными, но и отвлекающими. Так что люди, занимающиеся неправильными вещами в неправильной области, приходят к неправильному ответу, и, следовательно, они упускают правильный ответ. Наследие философии и психологии на сегодняшний день состоит в том, чтобы продавать змеиное масло целому поколению, которое не дает ничего из того, что оно обещает. На это мне довольно убедительно указало интервью с Робертом Коулзом. Доктор Роберт Коулз – социальный психиатр. Он, пожалуй, самый уважаемый человек в нашей стране в своей области психиатрии. Он доктор медицины, он психиатр-исследователь в Гарвардском университете. Он профессор психиатрии и медицинских гуманитарных наук в Гарвардской медицинской школе. Он написал 36 книг. Он является автором 600 журнальных статей того или иного рода. А в 1973 году он получил Пулитцеровскую премию. Он очень заслуженный и уважаемый психиатр. Это интервью показывает тщетность его собственной деятельности. Хотя он и имеет поверхностное представление о некоторых вещах, связанных с христианством, он не называет себя христианином, не верит, что он христианин, и разъясняет это в другой части статьи. Но его ответы очень интересны. Его спросили, почему он не хирург. Его ответ: «Я неряха, и это не лучшее качество для хирурга». Он сказал, когда вы сталкиваетесь с одурманенным неряхой, который не обладает необходимой твердостью характера и сам немного не в себе, вам нужен психиатр. Сбитый с толку, бестолковый неряха, лишенный твердости характера – это психиатр. Вопрос в том, психиатр – недоучка, Коулз? Конечно. Вопрос, в таком случае бесполезно ли искать окончательные ответы в психиатрии и психологии? Коулз: тщетно искать окончательные ответы во всей светской культуре. Психология – это временная светская религия. Как долго это продлится? 50 лет. Светские религии приходят и уходят. Сегодня это психология, завтра снижение веса, понижение уровня холестерина или полет на Луну или на Марс. Кто знает, чем в следующий раз будет озабочена наша культура. Но ничто из этого не дает нам ответов на моральные, духовные вопросы, которых мы в конечном счете жаждем. Психология не в состоянии ответить на эти вопросы. Психология дает нам некоторую информацию о психике, но разум – это не душа. Вопрос: в таком случае психология может помочь психическому здоровью человека? Коулз: мы не должны даже использовать такие слова, как «психическое здоровье». Вопрос не в том, что такое психическое здоровье, или есть ли у вас психическое здоровье. Вопрос в том, что вы делаете со своей жизнью. Вопрос: но сегодня даже священники становятся психологами. Коулз: это есть язычество. Вопрос: пасторское консультирование, так это называется? Коулз: это и есть язычество. Моя мать умирала в больнице, к ней пришел священник, он хотел помочь ей преодолеть все стадии умирания. Она хотела, чтобы он помолился за нее. Она знала, что умирает. Он хотел поговорить о гневе и отрицании, но она не злилась, не отрицала, она просто хотела, чтобы он помолился за нее. Вопрос. Неужели все это часть одного и того же синдрома? И мы все хотим преклоняться перед экспертом. Коулс, светским экспертом. Кто же все-таки эти светские эксперты? Что психологи и психиатры знают о христианской жизни? Что они могут нам сказать? Довольно интересный ответ, не правда ли? У вас возникает ощущение, что он опустил свое ведро в пересохший колодец и пришел к такому выводу. Куда вы идете, чтобы обрести стабильность в жизни? Куда вы идете, чтобы научиться справляться с трудностями? Куда вы идете, чтобы научиться справляться с тревогой? Куда вы идете, чтобы справляться с обстоятельствами, которые, по вашему мнению, изнуряют вас и давят на вас? Куда вы идете, чтобы действительно стабилизировать свою жизнь? Вы постоянно слышите, как люди говорят: «Ну, мне просто нужно наладить свою жизнь». Мы буквально живем в окружении эмоционально нестабильных людей. Давайте посмотрим на библейскую иллюстрацию стабильности, на первый псалом. Это основной псалом, и он напрямую затрагивает проблему стабильности. В первом стихе говорится: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот такой жизни действительно хотело бы большинство людей. Они хотели бы прочно обосноваться в месте, где процветают все прелести жизни. Они хотели бы приносить значительные плоды. Они хотели бы не засыхать и не чахнуть, а процветать на протяжении всей своей жизни и, независимо от того, что они делают, преуспевать. Это сценарий, который любой человек мог бы нарисовать для своей собственной жизни. Это и есть стабильная жизнь. Это и есть духовно устойчивый человек. Взгляните на контраст в 4 стихе. «Не так нечестивые. Они посажены некрепко. Они не получают пользы от жизни. Они не приносят плодов. Они увядают, и то, что они делают, не приносит успеха. Но они как прах, как мекина, шелуха, возметаемая ветром». И любой представитель аграрной культуры, который хоть что-то знает о мекине, знает, что она абсолютно бесполезна. И что же говорит здесь псалмопевец? Он говорит, что есть человек, в жизни которого есть глубокие и прочно укоренившиеся корни, который впитывает чистую воду жизни, человек, который продуктивен, человек, чья жизнь поддерживается в состоянии расцвета, и человек, который делает то, что действительно имеет значение и приносит плоды в свое время. И еще есть человек, который подобен мекине, просто разлетающийся без цели шелухе, без ценности, без толку, никчемный, без корней, нестабильный и ни на что негодный. Итак, кем бы вы предпочитали быть? Первый – это тот, кто ходит с Богом. Второй – нечестивый человек, отвергающий Бога. Вы заметили, что ключ к первой жизни содержится во втором стихе. «Его радость в законе Господнем, и он размышляет о его законе день и ночь». Две вещи способствуют стабильной жизни. Радоваться Господу, то есть поддерживать живые отношения с Господом, а затем медитировать на Его Слове, чтобы смотреть на жизнь с божественной точки зрения. С другой стороны, у вас есть изменчивый, ветреный, бесполезный, никчемный мусор, отбросы этого мира, которых ждет суд. Не знаю, как вы, но мы предпочли бы вести продуктивную, стабильную жизнь, которая предлагается каждому христианину. Таково Божье желание в деле спасения – укоренить вас и сделать вас продуктивными. Это чудесное описание благочестия того, какими Бог хочет вас видеть – духовно устойчивыми. Итак, мы узнаем, как быть духовно устойчивыми из 4 главы послания к филиппийцам. Поэтому давайте вернемся к этому тексту. Обратите внимание на первый стих из 4 главы послания к филиппийцам и позвольте нам кратко его проанализировать. В послании к филиппийцам 4:1 к Ключевое утверждение звучит так: «Стойте так в Господе», или же по-другому: «Будьте тверды в Господе». Это означает, что будьте духовно устойчивы, не уподобляйтесь тем, кого колеблет из стороны в сторону и кого носит всякий ветер учения. Не уподобляйтесь человеку, как сказано в послании Иакова о 1 главе, который непостоянен во всех своих путях и колеблем, как море. Будьте тверды, крепки, непоколебимы в Господе. Мы должны быть самим воплощением духовной стабильности. Но как? Это короткое слово «так» означает «таким образом» или же «подобным образом». Будьте тверды, стойте так в Господе. И мы собираемся рассказать вам «как». Вот что требуется, чтобы быть стабильным. Теперь мы вкратце расскажем вам о том, что мы уже узнали. Пункт номер один. Духовная стабильность требует культивирования мира в общении любви. Духовная стабильность требует культивирования мира в общении любви. И мы отметили это в стихах 2 и 3. Две женщины, Еводия и Синтихия, сеяли раздор в церкви. Павел призывает их к согласию в Господе. 2 стих. Затем он просит Сизигус. Это имя переводится как «верный товарищ». Он просит Сизигус помочь тем женщинам, которые помогали ему и, в частности, были частью его служения. И вот что он говорит. «Послушайте, если вы собираетесь проявить твердость и стабильность, вы должны находиться в стабильной среде, которая не разрывается конфликтами». Недавно мы уже отмечали, что там, где церковная среда находится в состоянии конфликта, у вас будет не только нестабильная обстановка, но и нестабильные люди, которые в буквальном смысле будут подвержены влиянию этой нестабильности. Но когда в церкви царит гармония, единство, любовь и мир, это становится силой для человека. И он ощущает личную стабильность тоже. Гармония в церкви – это великий стабилизатор. Единство верующих стабилизирует личность. Поэтому, если я хочу обрести духовную стабильность, тогда мне нужно быть миротворцем. Мне нужно продемонстрировать любовь. Мне нужно устранить разногласия. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы взращивать мир, взращивать гармонию, взращивать единство в братстве любви, чтобы мы оказывали укрепляющее, стабилизирующее влияние, чтобы окружающая среда начала создавать укрепляющую связь между христианами, которые могут укреплять друг друга духовно. Второе, о чем мы говорили, второй принцип, если мы хотим быть твердыми в Господе, это не только культивировать мир во общении любви, но и, во-вторых, поддерживать дух радости. 4 стих. «Радуйтесь, Господи, и еще говорю, радуйтесь». Это также напрямую связано с духовной стабильностью, воспитанием радостного настроя, поддержанием духа радости, непрестанной радости, независимой радости в том смысле, что она не зависит от обстоятельств. Пожалуйста, обратите внимание, что радуйтесь в Господе, а не в ваших обстоятельствах. Вы не можете всегда радоваться своим обстоятельствам, но вы всегда можете радоваться Господу, своему привилегированному союзу с Ним. Вот в чем идея. Это радость, которой не могут помешать никакие обстоятельства. Таким образом, чтобы быть духовно устойчивым, необходимо поддерживать привычку постоянно выражать радостное удивление, размышляя о вечных, неизменных, обогащающих отношениях с Богом через живого Господа Иисуса Христа. Великая истина. Пока я размышляю о Господе и о том, что Он сделал для меня, что делает сейчас и планирует сделать, я нахожу в этом свою радость. Кстати, это заповедь. Не радоваться – не меньший грех, чем не каяться или не делать ничего другого, что Бог повелевает нам сделать. Мы радуемся в Господе. Вы помните, в Евангелии от Луки, 24 главе, говорится о двух учениках, которые шли по дороге в Эммаус. Иисус встретился с ними, беседовал с ними и на основе священных писаний рассказывал о себе. Наконец, они вошли в дом, и во время преломления хлеба Он открылся им. И там говорится, что их сердца горели. Что-то такое? Это горящее сердце, которое является результатом взаимоотношений с живым Господом. Именно в радости от Его присутствия они испытали горение сердца. Стабильные люди – это те, кто привносит мир в различные ситуации. кто создает в общении любви единство, кто оказывает стабилизирующее влияние на разногласия. А духовно стабильные – это те, кто в периоды приливов и отливов, взлетов и падений жизненных обстоятельств всегда сохраняют радость. Радость лежит в основе стабильности. Давайте перейдем к третьему принципу. Духовная стабильность также требует научиться принимать меньшее, чем, по вашему мнению, вам причитается. Научиться принимать меньшее, чем, по вашему мнению, вам причитается. 5 стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Это очень-очень важное утверждение и очень важный элемент в вопросе духовной стабильности. На самом деле это говорит об удовлетворении. Это могло бы звучать так. «Да будет известно всем людям о вашем довольстве». На самом деле я полагаю, что в каждом переводе этого текста, вероятно, используется какое-то иное слово, потому что это один из тех почти непереводимых греческих терминов. Epieix. Это практически непереводимо, если говорить о дословном переводе. Это означает больше, чем может передать любое наше слово. Если вы изучите его достаточно долго, то поймете, что означает это слово. Например, в нем есть ощущение приятной разумности, что вы отзывчивы, что у вас есть мягкость, когда кто-то просит вас о чем-то, и вы относитесь к этому с милой рассудительностью. Это также можно перевести как «великодушие». Вы не только очень благоразумны, но и более того, вы очень щедры. Это можно перевести как «добрая воля». Поскольку вы желаете другим только добра, вы склонны почти полностью выходить за пределы того, что можно было бы ожидать от вас, чтобы даровать им добро. Кто-то предположил, что это можно перевести как «дружелюбие». По сравнению с другими терминами это звучит несколько неубедительно. Некоторые выбрали слово «великодушие», чтобы о вашем великодушии знали все люди. Другими словами, о вашей чрезмерной щедрости. Кто-то предположил, что это означает «милосердие по отношению к недостаткам других». Кто-то сказал, что «милосердие по отношению к неудачам других». Кто-то сказал, что лучшее слово – снисходительность. Кто-то сказал, что это должно быть снисхождением. Пусть все люди узнают о вашей снисходительности. Не о вашем личном снисхождении ко греху, а о вашей способности снисходительно относиться ко всем провалам других. И не быть лично оскорбленным, недобрыми, озлобленными, мстительными. Это своего рода терпение, которое позволяет нам смириться с несправедливостью, позором, жестоким обращением без ненависти, без злобы, без возмездия, без горечи, без жажды мести. Теперь, если вы суммируете все это, рискуя столкнуться в процессе перевода со многими лучшими знатоками Библии, чем я бы предложил лучшее слово, которое я могу придумать. Милосердие. Милосердие. Да будет известно всем людям о вашей милости. Несомненно, в благородной рассудительности есть благодать. Несомненно, в великодушии есть благодать. Безусловно, в доброй воле есть благодать. Безусловно, в терпении есть благодать. Конечно, проявляя свое дружелюбие, великодушие, благотворительность, милосердие, снисходительность, вы демонстрируете милость, и это слово, вероятно, воплощает его в христианском смысле. Но есть еще один элемент, в который мы должны вникнуть, чтобы понять его. Это милосердие смирения, которое, по сути, говорит о том, что вы, возможно, обидели меня, вы, возможно, плохо обращались со мной, вы, возможно, недооценили меня, хуже того, вы, возможно, представили меня в ложном свете, вы, возможно, плохо обращались со мной, вы, возможно, не дали мне того, чего я заслуживаю, или вы, возможно, дали мне то, чего я не заслуживаю. Возможно, вы испортили мою репутацию. Возможно, вы действовали враждебно по отношению ко мне. Несправедливо. Я могу быть жертвой вашей несправедливости и недружелюбного обращения, но я смиренно и великодушно принимаю это. Вот что это значит. И опять же, разве не в этом заключается милость Божья? «Возможно, вы ненавидели меня. Возможно, вы были моими врагами», мог бы сказать Бог. «Возможно, вы трясли своим кулаком мое лицо. Возможно, вы хулили меня. Возможно, вы плохо обращались ко мне, недооценивали меня. Возможно, вы делали все это, но я все равно тянулся к вам с любовью. Друзья, когда у вас такое вот отношение, то вы уравновешенный человек. Духовная устойчивость присуща смиренно милостивым. Давайте воспользуемся этой фразой. Пусть все люди узнают о вашей смиренной милости. Вы не требуете от других соблюдения ваших прав. Если у вас сложится такое мышление, вы станете неуравновешенным человеком. Философский склад ума наших дней, стоящий, скажем, за современной психологией, которая проникла не только в нашу страну, но и в церковь, философский склад ума – это прежде всего экзистенциальный склад ума. А экзистенциализм, по сути, утверждает, что каждый человек имеет право делать все, что ему нравится. Это и есть экзистенциализм. Кстати, экзистенциализм – это реакция на гуманизм. Гуманизм превратил человека в машину. Гуманизм утверждает, что мы всего лишь биологические машины, и у нас в действительности нет иного выбора. У нас действительно нет решения проблем, мы просто функционируем как животные. И на самом деле это реакция на гуманистический, материалистический гуманизм. Материализм утверждает, что человек – это машина. Реакцией на материалистический гуманизм стал экзистенциализм, который говорит, что я на это не соглашаюсь, у меня есть достоинство, я есть кто-то. И поэтому экзистенциализм говорит, что ты кто-то есть, и тебе должно быть приятно от того, кто ты есть, и ты должен делать все, что тебе нравится. Итак, мы говорим о человеческом достоинстве как о реакции на материалистический гуманизм. И мы говорим о том факте, что человек должен быть таким, каким он хочет быть, и делать все, что он хочет делать, и делать все, что ему нравится. И, следовательно, то, что вы получаете, это огромная эгоцентричная гордость и самомнение. Поскольку каждый хочет отнестись к материалистическому гуманизму философски, даже если он не воспринимает его таким образом, и быть кем-то, быть тем, кто он есть, и это то, кто я есть, и я имею право на то, что мне нравится, вот что говорит экзистенциализм. Это единственная ценность в экзистенциализме. Делай то, что тебе нравится. И единственное правило, если то, что тебе нравится, причиняет мне боль, тогда ты не можешь этого делать. Но если мне от этого не больно, то какая разница? Вот поэтому гомосексуалисты говорят, почему гомосексуализм противозаконен? Он же никому не вредит. Понимаете, это экзистенциализм, это философский экзистенциализм. Если это никому не вредит, в чем тут разница? Если мне приятно, а вам не больно, то в чем тут проблема? Что ж, СПИД опровергает этот аргумент. В конечном итоге он способен уничтожить целое поколение людей. Грех всегда в конечном итоге причиняет боль кому-то другому. Но когда у вас есть мир, состоящий в основном из прагматичных экзистенциалистов, таких как мы, и это мир, в котором мы с вами живем, и это абсолютно такой мир, где все должно быть по-вашему, вот что я вам скажу. Я много раз был в Макдональдсе. Я еще ни разу не пробовал так, чтобы там было все по-моему. Знаете, как было бы по-моему? Если бы я взял там гамбургер и при этом ничего не платил. Вот это было бы по-моему. Но там не дают мне по-моему, и я плачу каждый раз. Это по-ихнему, а не по-моему. Итог. Экзистенциализм не работает. Он не работает даже в Макдональдсе, не говоря уже о философии. Но таково мышление у людей сегодня. Вы должны быть самодовольны собой, возвышать себя, любить себя, развивать себя. И такое мышление распространено в церкви в невероятной степени. И если бы мы с вами зашли в христианский книжный магазин, и мы взяли бы все эти книги, которые пишутся сегодня, я бы взял фломастер и выделял бы все, что вытекает из теории любви к себе, а вы выделяли бы все, что в тех книгах вытекает из учения Павла. То у меня бы закончились фломастеры гораздо раньше, чем у вас. Вот насколько это коварно, и как далеко все это проникло в церковь. Культ любви к себе, который означает все, что мне нравится, все, что меня удовлетворяет, все, что меня укрепляет, все, что помогает мне преодолеть мой комплекс неполноценности, все, что улучшает мою самооценку, я делаю все это. С другой стороны, Павел говорит, будьте смиренными, милосердными, ничего не требуйте. Проявляйте милосердие по отношению к тем, кто грешит против вас. Проявляйте сострадание к недостаткам других, и вы станете стабильным человеком. Видите ли, вы, культивируя все свое самолюбие, вы не создаете стабильности в вашей жизни. Вы будете идти бесконечным путем ко все больше и больше нестабильности и неудовлетворенности. Трагически. Мы должны обладать правильными человеческими достоинствами. Духовная стабильность приходит тогда, когда я ничего не требую для себя. Тогда, если я чего-то добьюсь, прекрасно. Если я чего-то не получу, тоже прекрасно. Если ко мне будут относиться как должно, прекрасно. И если ко мне будут относиться иначе, тоже прекрасно. На самом деле это не имеет для меня значения. Я не беспокоюсь о себе. Вот что говорит Павел. И он является живой иллюстрацией всего этого, как мы видим дальше. В каком бы состоянии я ни был, я должен быть что? Абсолютно доволен. Почему? Потому что Павел не является проблемой. Я не проблема, поэтому у меня может быть терпеливый характер. Я могу быть добрым, великодушным, смиренным, милосердствующим человеком. Это и есть стабильность. Друзья, тогда вас не сбить с ног. Некоторые люди живут и умирают, постоянно прислушиваясь к тому, что все говорят о них, и принимая на свой счет все, что когда-либо происходило в их жизни, и пропуская это через свой маленький эго-процесс. И если это каким-то образом задевает их, они сразу же начинают испытывать нестабильность и беспокойство. Вас не выведут из равновесия неравенства, несправедливость, бесчестное обращение, ложь, унижение, если проблема не в вас. Если проблема не в вас. Это смирение, скромная любезность. Таким образом, духовная стабильность присуща тем, кто культивирует мир в общении любви, тем, кто сохраняет радость, и тем, кто не требует того, что им причитается, но милостиво скромен. Позвольте мне свести их к трем добродетелям – любви, радости и смирению. Давайте рассмотрим еще одну четвертую добродетель, которая лежит в основе всего, пятый стих. Вернемся к нему снова, давайте соединим пятый и шестой стихи вместе. «Господь близко, не заботьтесь ни о чем». И на этом остановимся. В этих двух предложениях есть так много всего, что можно сказать. Это наш четвертый пункт, вот он. Духовная стабильность требует опоры на твердую веру в Господа. Духовная стабильность требует опоры на твердую веру в Господа. И я повторю это еще раз. Мы уже говорили это раньше. Наш взгляд на Бога – это то, что нас стабилизирует. Это очень важно. Взгляните на пятый стих. «Господь близко». Это замечательное утверждение. Термин «близко» – «эгус» – может означать «близко в пространстве» или «близко во времени». Точно так же, как слово «рядом» может означать «близко в пространстве» или «во времени». Я могу сказать, что скамья рядом, она близко в пространстве. Но я могу сказать, что понедельник близко, он близко по времени. То же самое слово «близко», но оно просто используется в разных значениях. Это может быть пространственное слово, и это может быть слово «во времени», хронологическое слово. Мы должны решить, что именно имеется в виду в этом тексте. «Господь близко». Что имеется в виду, если там говорится, что он близок по времени? Имеется ли в виду, что он скоро придет? Что скоро он будет здесь? Говорится ли о восхищении? Говорится ли о возвращении Христа? Что ж, это, конечно, могло бы быть у Павла на уме. В конце концов, 3 глава 20 стих говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Несомненно, Господь был близок по времени. Я имею в виду, что когда-нибудь должно будет произойти возвращение Христа. «Скоро», очевидно, было бы относительным понятием. Мы все еще говорим, что его пришествие скоро, учитывая историю этого мира и вечности. Так что, возможно, он имеет в виду восхищение, говоря «Господь рядом, перестаньте беспокоиться». И, возможно, это слово употреблено здесь в том смысле, что Господь близок по времени, потому что мы очень скоро умрем. Вполне возможно, он говорит «Но вы все равно скоро умрете, так что Господь будет рядом, чтобы забрать вас домой. Он придет и отведет вас туда, где Он сейчас, и вы встретитесь с Ним лицом к лицу», и так дальше. Так что, поскольку вы скоро Его увидите, и Он совсем рядом, не волнуйтесь. Я не хочу сказать, что эти две мысли не принадлежат апостолу Павлу или Святому Духу, потому что они вполне могли бы быть частью того, что он здесь говорил. Но мне кажется, что истинная сила этого увещания заключается в том, что Господь находится рядом с точки зрения пространства, если мы можем использовать эту концепцию. Дело не столько в том, что Он близок с точки зрения своего прихода, сколько в том смысле, что Он близок с точки зрения своего непосредственного присутствия, что Он здесь, Он окружает вас, Его личное присутствие. Вот что имел в виду псалмопевец в 118-м псалме, когда сказал: «Ты близок, Господи, Ты близок, Господи, Ты здесь, Ты рядом. Господь, который придет, Господь, который встретит нас после смерти, уже близко». Разве вы не живете в этой уверенности, что даже когда у вас возникает мысль, Он достаточно близко, чтобы прочитать ее? Когда вы шепчете молитву, Он находится достаточно близко, чтобы услышать ее? Когда вам нужна Его сила, Он достаточно близко, чтобы обеспечить ее? На самом деле, разве Он не живет в вас, обеспечивая ту самую духовную жизнь, которая и есть ваша жизнь? Это жизнь Бога в вашей душе. Мы зависим от этого, и я думаю, именно это Он говорит. Господь рядом, так что не беспокойтесь, и не будьте нестабильны, не колеблетесь, не падайте духом, не впадайте в нервный срыв, паранойю или что-то еще. Поймите, что Господь рядом. Теперь мы должны понимать не только то, что Господь близок, но и то, кто этот Господь, который рядом. И теперь мы переходим к сути вопроса, потому что ваше представление о Боге будет определять ваше поведение. И вот вам хорошая иллюстрация. Давайте обратимся к первой книге Царств, 21 главе. Первая книга Царств, 21 глава, 10 стих. Давид бежит от Саула. Он действительно на ничейной земле, верно? Если он собирается сбежать от Саула, ему нужно выбраться из этого района. Поэтому он бежит в следующий регион, который называется Филистия, и оказывается в Гефе. И он идет к Анхусу, царю Гефы. И я думаю, что в некотором смысле он бежал в поисках какого-нибудь убежища от Саула. Но слуги Анхуса сказали царю: «Не Давид ли это царь той земли? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. Давид ищет убежища, в некотором смысле защиты от изгнания. Врываются слуги Анхуса и говорят: «Царь, ты же не хочешь, чтобы этот человек был здесь? Если ты думаешь, что Саул — грозный враг, то, как поется в песне, Саул убил тысячи твоих людей, а Давид — десятки тысяч. Этот человек — воин, это законный правитель, и он даже более великий, чем сам Саул». И вот что они сказали царю. Что ж, Давид узнает, что они ему это сказали, и теперь он впадает в панику, предполагая, что теперь он находится прямо там, в окружении царя, который может убить его на месте. И в панике ему приходится придумывать уловку, чтобы выбраться оттуда. «И изменил лице свое перед ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей». Давид решил вести себя как настоящий безумный. Он исписал все двери ворот. Ведь это был царь Давид, который пишет на воротах и пускает слюну себе по бороде, как сумасшедший. И, конечно, это было символом осквернения вашей мужественности, бороды. Зачем он это сделал? Почему? Я расскажу вам, почему он это сделал. Он потерял свою стабильность. Он был так напуган, что взял все в свои руки, и, судя по реакции Анхуса, это сработало. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его? Чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Он говорит, по сути: «Разве мне нужен еще один сумасшедший? У меня есть вы, верно? Мне не нужен еще один. Не приводите ко мне другого сумасшедшего, уберите его отсюда. Мне не нужен какой-то юнак, который пишет на воротах и пускает

Да, практически началась паника. Именно в этот период он, судя по историческим записям, написал Псалом 56 и начал восстанавливать свою теологию. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, к Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня». И он делает потрясающее заявление о силе Божьей. «Готово сердце мое», 8 стих. «Боже, готово сердце мое, я буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи». Он начинает с замечательных слов о Боге. Что же, если бы он помнил об этом там, в Гефе, он бы не вел себя как такой придурок. Он не поставил бы себя в неловкое положение и не стал бы таким поношением Богу, как если бы Бог Давида не смог бы избавить его от этого маленького человечика по имени Анхус. Но именно так мы часто и живем. Наша теология работает по воскресеньям. Но когда с понедельника по пятницу мы натыкаемся на стену и получаем какую-то травму в своей жизни, то, образно говоря, начинаем пускать слюни по бороде. Мы теряем самоконтроль, мы срываемся. И это из-за недостатка доверия Богу. Понимаете, если я твердо верю в то, что Господь рядом, о чем мне беспокоиться? О чем я беспокоюсь? Что ж, для меня не имеет никакого значения то, что говорят люди обо мне. Не имеет значения, как они ко мне относятся. Господь рядом, и Господь знает правду обо всем, и Господь – абсолютный уравнитель всего. В Его руках все справедливо для всех остальных и для меня. И это источник моей безопасности. Вера в присутствие моего Бога. Если я понимаю, кто мой Бог и что Он рядом, это все, что мне нужно знать. Позвольте мне привести вам еще одну иллюстрацию. Обратитесь к книге Аввакума. Аввакум был интересным пророком в Иудее, и у него была интересная проблема, и это многое скажет нам о наших собственных проблемах. Аввакум во втором стихе взывает к Богу. Это маленькое пророчество очень важное. «Как долго, о Господи, я буду взывать о помощи? Господи, я уже давно взываю о помощи». Это пророк, который больше молится, чем пророчествует. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Аввакум, по сути, говорит здесь: «Боже, что Ты делаешь? Посмотри на свой народ. В нем полный бардак, и Ты не слушаешь. Ты не хочешь слышать. Я говорил Тебе о насилии, а Ты не хочешь спасать. Почему Ты заставляешь меня смотреть на это беззаконие? Почему Ты заставляешь меня смотреть на это зло? Почему Ты заставляешь меня смотреть на разрушение и насилие в Иудее? Вражда, раздоры, игнорирование Твоего закона, ужасные судебные ошибки, нечестивые окружают праведных людей. Правосудие извращается. Почему, Боже, Ты терпишь это? Это помнишь нас? Это Иуда, Твой народ. Почему Ты не посылаешь пробуждение? Почему Ты не даешь покаяния? Почему Ты ничего не меняешь?» И Бог отвечает ему, 5 стих: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь». Это способ старый сказать: «Я собираюсь поразить вас тем, что вы услышите, и вы даже не поверите в это. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Видимо, именно поэтому он не говорил ему до сих пор, потому что он бы все равно не поверил бы этому. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его». И это, между прочим, поэзия, и вся эта книга предназначалась для исполнения на струнных инструментах и пения. Вот почему в ней есть такие поэтические гиперболы. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники».

его прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыпает осадный вал и берет его. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его — Бог его. Это совершенно языческая нация, которая верит только в свое собственное могущество. И они сами себе закон. И они нападают, чтобы, он говорит, они придут и просто сотрут вас с лица земли. Теперь у него проблема номер два. Проблема номер один — почему Бог не приносит пробуждение? Проблема номер два — как Бог может использовать худший народ, чтобы наказать Иудею? Как он может брать и использовать халдеев? Они ведь еще хуже. И как они могут быть твоим орудием против твоего народа завета? Все это не имеет смысла. Ты — святой Бог. Ты должен возродить свой народ. Ты — Бог завета. Ты соблюдаешь свой завет. Ты справедливый Бог. И худшие люди не должны наказывать лучших. В этом нет никакого смысла. Я не понимаю. Небеса безмолвствуют, ответа нет. Как мне справиться с этим? Вы спросите, был ли он серьезно травмирован? Да, он был серьезно травмирован. Насколько серьезно? Глава 3, 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Его нужно было госпитализировать. Он потрясен изнутри. Все его органы ходят ходуном. Желудок скручивает в узел все его нутро. Его сердце бьется нерегулярно и необычно. Его губы дрожат. У него ломит все тело, и он дрожит с головы до ног. Он очень сильно травмирован. Итак, что он собирается делать? Давайте вернемся к первой главе. Перед нами совершенно расстроенный пророк, охваченный паникой. Но не из-за воображаемой проблемы, не из-за того, что ему не нравится, как он выглядит. Совсем нет. Он говорит об уничтожении своей нации. Это реальная проблема, а не меня не понимает на работе. Нет, нет, нет, это настоящая проблема, серьезная проблема. Что мне делать? Я весь дрожу. Я не могу с этим справиться. Вот что он делает. Он начинает напоминать себе о своем Боге, который рядом. И вы хотите знать? Посмотрите на 12 стих. И это в форме вопросов. Он задает вопросы к самому себе. Это катехизаторское упражнение. Он собирается составить настоящий богословский катехизис и попытается ответить самому себе, чтобы снова встать на ноги. И вот он начинает говорить о Боге. Он говорит, 12 стих. «Но не ты ли издревле? Не от вечности ли ты? Боже, разве ты не вечен?» Подразумевается «ты есть». «Ты есть, ты вечен», что означает «ты существовал до истории», «ты после истории», «ты над историей», «ты вне истории», «ты независим от времени», «ты независим от истории», «ты царствуешь в вечном без времени». «Ты больше, чем эта мелочь», «ты далеко за пределами этой мелочи». Существует грандиозный вечный план, который намного масштабнее того, что я вижу здесь. Я уже чувствую себя лучше. Каким-то образом это соответствует вечной перспективе, хотя я и не понимаю, как ты можешь делать это вот таким образом. И затем он говорит следующее. «О Господи!» Он использует слово «Яхва», «мой Бог», «О Господь, мой Бог», «Яхва», что означает «я есмь», «вечное я есмь». Он беспричинная причина всех причин и следствий. «Ты вечное есть, у тебя нет ни начала, ни конца». Ты существуешь сам по себе. Вот что он говорит. Боже, ты вечен, ты выше, за пределами времени и истории, и ты существуешь сам по себе. Другими словами, ты не подвластен влиянию. Знаете ли вы об этом? Знаете ли вы, что Бог по своей природе не подвержен никакому влиянию? Он не сотворен, он невозмутим, он Бог, пребывающий в совершенном невозмутимом спокойствии, на которого ничто и никто не влияет. Ты самосущий, поэтому ты не попадаешь под чары того, кто дает ложную информацию.
Затем он говорит следующее. «Мой святой, ты еще и святой. Это значит, что ты не совершаешь ошибок. Ты слишком совершенен, чтобы совершить ошибку. На самом деле, ты настолько свят, что тебе приходится иметь дело с грехом». В 13 стихе он говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние благосклонно. Так что все должно соответствовать твоей святости. Я знаю, ты наказываешь нас за наши грехи, и, следовательно, ты накажешь и их за их грехи тоже. Боже, ты вечен. Боже, ты самосущий. Боже, ты святой». И затем он говорит: «Мы не умрем. Боже, ты верен». Он напоминает себе, что Бог заключил завет, что мы не умрем, мы не можем умереть. У Бога был с ними завет. Бог истинен. Бог не может лгать. Затем он говорит: «Ты, Господи, только для суда попустил это. Скала моя, для наказания ты назначил его. Ты всемогущий. Ты используешь их для своих целей. Ты управляешь всем. Ты контролируешь все. Ты никогда не становишься жертвой обстоятельств». Видите, что он здесь делает? «Боже, ты вечный. Боже, ты самосущий. Боже, ты святой. Боже, ты верный. Боже, ты всемогущий. Все, что я знаю о тебе, говорит мне о том, что нужно перестать переживать об этой проблеме, даже если я этого не понимаю. И я не обязан понимать все. Во-первых, мой разум слишком узок, чтобы понять это. Какой эгоизм, что я даже пытаюсь это понять. И Аввакум уже начинает чувствовать себя лучше. Просто сказав это, он почувствовал себя намного лучше. Намного лучше. 2 глава, 4 стих. Он возводит это в принцип. В конце 4 стиха. «А праведный будет жив своей чем? Верой». Павел тоже использует это замечательное утверждение. «Праведный верою жив будет». Он начинает говорить: «Я просто должен довериться Богу в этом вопросе. Я просто должен поверить, даже если я этого не понимаю». Прочтите 3 главу, 17 стих, и вы увидите, насколько сильной была его вера. 3 глава, 17 стих. «Что ж, — говорит он, — я буду доверять Богу, хотя меня и трясет. Я собираюсь довериться моему славному, самосущему, вечному, суверенному, святому, всемогущему, верному Богу». Итак, 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница». Маловероятно, что смоковница бы не расцвела. Это было естественно. «И не было плода на виноградных лозах». Вряд ли. Это было нормально. Много плодов, много виноградных лоз. «И маслина изменила». Да, это действительно было бы ненормально. Вы знаете те маленькие статуэтки, которые вырезают в Вифлееме, и которые мы видим, когда мы путешествуем туда? Дерево маслины должно выдерживать 400 лет, прежде чем его можно будет вырезать, потому что оно настолько пропитано маслом. Мы видели там, в Гефсиманском саду, очень старые оливковые деревья, которые, как нам сказали, были маленькими саженцами, когда Иисус ходил по земле. Такие деревья сохраняются очень долго. Он говорит: «Послушайте, если все обычные жизненные процессы, на которые мы всегда рассчитывали, внезапно прекратились, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, то что говорится в следующем стихе? Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот это да! Это настоящая убежденность. Он сказал: «Мне все равно, если весь мир сойдет с ума. Мне все равно, если все, от чего я всегда зависел, развалится, если все пойдет наперекосяк, если все, на что я всегда мог положиться, я больше не могу рассчитывать, если вся природа полностью выйдет из своего нормального строя, я все еще буду радоваться в Господе. Я все еще буду возлагать мою надежду на Бога. И Бог даст мне способность, подобно горному козлу, уверенно ходить по пропастям и по утесам жизни». Вот что он говорит. Это духовно стабильный человек. Это внутренне стабильный человек, и его стабильность была напрямую связана с его оценкой своего Бога. А теперь позвольте мне кое-что вам сказать, друзья. Господь близок, и тот Господь, который близок, могущественный Бог Писания. И если вы будете радоваться Ему, и если вы будете размышлять о Его законе день и ночь, о Его слове день и ночь,
Тогда вы познаете Бога, которым Он является, и вы будете знать, как Он действует. И это станет источником вашей собственной уверенности. Итак, каков результат осознания того, что Господь рядом? Беспокойство? О чем? Ни о чем. О чем нам следует беспокоиться? О чем-то, с чем Бог не может справиться? Минуточку, это богохульство. Если вы нервничаете, переживаете, у вас психическая травма, и вы не уравновешены, если вы из-за этого пускаетесь во все тяжкие заболевания от анорексии до шизофрении и тому подобного, вы на самом деле говорите: «Я не могу справиться с жизнью, я не справляюсь с жизнью». И если вы какой бы механизм вы ни использовали, чтобы продемонстрировать свою неспособность справиться, то на самом деле вы демонстрируете, и я хочу сказать это с любовью и великодушием, заключается в том, что вы на самом деле не доверяете кому? Богу. Это своего рода богохульство. Есть два способа не доверять Богу. Во-первых, если вы воображаете, что Бог не может вам помочь, значит, вы создали Бога, отличного от истинного Бога. А это богохульство. Вы создали Бога, который не является Богом. Во-вторых, если вы верите, что Бог мог бы вам помочь, но Он не сделает этого, это тоже богохульство, потому что вы ставите под сомнение Его характер, Его честность и Его слово. Итак, ключ к стабильной, прочно укоренившейся жизни, вернемся к первому псалму, в том, чтобы радоваться Господу. Я радуюсь тому, кто Он есть. И размышляя о Его законе, я начинаю лучше понимать, как Он действует. И когда я пойму, кто Он есть и как Он себя ведет, я смогу взглянуть на свою жизнь и сказать: «Вот тот, кто рядом. Вот кто Он. Вот как Он ведет себя. Я не собираюсь беспокоиться». И снова мы возвращаемся к тому, что главная слабость христианской церкви сегодня – это отсутствие понимания того, кто такой Бог и как Он действует. Мы не понимаем величия Его чудесных качеств. Именно поэтому у нас такая всеобщая нестабильность. Поскольку мы не знаем Бога, мы не верим, что Бог будет действовать в соответствии со Своим характером, открытым в Писании, и в соответствии с историей Своих деяний. Так что же нам делать? У нас в церкви полно неуравновешенных людей со всеми их проблемами. Вместо того, чтобы рассказывать им о Боге, Его характере, Его качествах, истории Его функционирования и поступков, а также об удивительной целостности всех Его поступков, мы пытаемся предложить логические, человеческие решения проблемы нестабильности, которые в конечном итоге проецируют эту нестабильность на образ жизни и не дают никакого решения вообще. Артур Пинк в своей книге «Постижение Божественного» писал: «Бог нашего века не более похож на повелителя Священного Писания, чем тусклое мерцание свечи на сияние полуденного солнца». Бог, о котором говорят с обычной кафедры, о котором говорят на уроках в обычной воскресной школе, о котором упоминается во множестве современной религиозной литературы и на большинстве так называемых библейских конференций, является плодом человеческого воображения и порождением сентиментальности. Конец цитаты. Мы даже не даем людям знания об истинном Боге и Его характере и деяниях. В результате мы испытываем огромный недостаток доверия к Нему. Неудивительно, что люди, испытывающие чувство вины, страха и тревоги, имеют недостаточное знание о Боге и недостаточное доверие к Нему. И то, и другое является богохульством. Если вы представляете Бога чем-то другим, чем Он есть на самом деле, это идол, это богохульство. Если вы воображаете, что Бог поступает не так, как соответствует Его собственному характеру, и не так, как Он обещает своему народу, это тоже богохульство, потому что это ставит под сомнение Его честность. И вместо того, чтобы учить о Боге и приобщать людей к Слову Божьему, большинство церквей пытаются исправить нестабильных людей, предлагая им человеческие решения и, что хуже всего, психологию, о которой даже психологи говорят, что у нее нет ответов. Есть только одно пристанище для души, и оно в Боге. Мы твердо стоим, уповая на Господа. Мартин Лютер сказал это Эразму: «Твои мысли о Боге слишком человечны». И Аввакум говорит здесь то, что написал один поэт: «Я не могу понять, почему вдруг вокруг меня так яростно разыгрался шторм в своем гневе. Но я знаю одно, что Бог наблюдает за всем моим путем.
И поэтому мне не о чем беспокоиться. Беспокоиться не о чем. Перестаньте беспокоиться. Не поддавайтесь испытаниям и искушениям, а также тому факту, что ваш маленький мирок не совсем такой, каким бы вы хотели его видеть. Это форма неосознанного богохульства. Не волнуйтесь. Итак, закончим вот этим отрывком. Матфея 6 глава. Кстати, учение Аввакума согласуется с учением Иисуса Христа. Поэтому давайте посмотрим, что сказал наш Господь. Матфея 6:25. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Не беспокойтесь об этом». Вы скажете, мы не беспокоимся об этом. Нет, мы далеки от такой культуры. Они беспокоились о том, где возьму что-нибудь поесть, где возьму что-нибудь выпить, где возьму что-то, чтобы согреться. Мы не думаем о еде. Единственный раз, когда мы думаем о еде, мы беспокоимся о том, чтобы не съесть слишком много. Наше общество беспокоится о том, что мы уже слишком много пьем. Единственное, о чем нам нужно беспокоиться, когда речь заходит об одежде, это не о том, будет ли она у нас, а о том, какую из них мы предпочтем одеть. Но у них были реально элементарные проблемы. Сегодня в нашем мире, где есть все это, есть люди, с которыми случаются всевозможные апоплексические удары. Они даже не борются с беспокойством по поводу реальных потребностей. Они испытывают только воспринимаемое и воображаемое давление со стороны сверстников. Это даже не настоящие потребности. У этих людей были реальные потребности в еде, питье и одежде. И Иисус говорит, «Вот взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Они не работают, чтобы обеспечить себя. И Отец ваш Небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их?» Затем в 28 стихе он говорит, «И об одежде, что беспокоитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякое из них». И затем в 30 стихе подводится всему этому итог. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне паче вас маловеры». Ваша проблема в том, что вы беспокоитесь, потому что не верите Богу. Вот в чем вся суть. Так что не беспокойтесь. 31 стих. Не спрашивайте, что нам есть, что нам пить. Вы знаете, что такое беспокойство стоит за многими современными фобиями и тревогами. Это то, к чему стремятся язычники. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Просто ищите Его Царство, Его праведности, и все это приложится вам. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам о себе позаботится. На каждый день хватает своих проблем. Ну что ж, друзья, это отличная мысль. Послушайте, у вас и так достаточно проблем. Зачем добавлять к ним еще и беспокойство? Теперь у вас будет двойная проблема. Тогда вам придется обратиться к психологу, и у вас будет тройная проблема, и это обойдется вам $75 в неделю. Послушайте, просто возьмите себя в руки, хорошо? И доверьтесь своему Богу. Итак, наконец, как мне стать стабильным человеком? Любя, ища мира и гармонии в общении любви. Радуясь, культивируя радость, которая у меня есть, которая глубже, чем мои обстоятельства, которая в моих живых отношениях с Христом. И затем не только в милосердии, но и в благодати смирения, которая ничего не требует от других, но принимает все, вверяя это Богу. И затем вот это великое, уверенное доверие Господу, когда мы знаем, что у Него все под контролем. Вот как мы сможем добиться стабильной жизни.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Восклицайте Богу от радости, вся земля. Пойте славу Его имени, воздайте Ему хвалу. Скажите Богу, как устрашающи Твои дела. Столь велика сила Твоя, что враги Твои раболепствуют пред Тобою. Тебе поклоняется вся земля, Тебе воспевает славу имени Твоему. Придите, смотрите на Божьи дела, как устрашающие Его дела для сынов человеческих. Сушей Он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о Нем. Силой Своей Он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против Него не восстали. Славьте нашего Бога, народы, громко воздайте хвалу Ему. Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил, как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил всадникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе, обеты, что дали мои уста, и язык мой, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжения, дым от лучших баранов, я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем я рассматривал грех, то Владыка не слушал бы меня. Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергший мою молитву, и милости меня, не лишивший.

0: Здесь началась реформация.
1: Поэтому ошибаются те проповедники индульгенций, которые объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается. Следовательно, большую часть народа обманывают этим равным для всех и напыщенным обещанием освобождения от наказания. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение. Особенно следует остерегаться тех, которые учат, что папские индульгенции – это бесценное Божье сокровище, посредством которого человек примиряется с Богом. Нехристиански проповедуют те, которые учат, что для выкупа душ из чистилища или для получения исповедальной грамоты не требуется раскаяние. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованное ему, даже без индульгенций. Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает участие во всех благах Христа и Церкви, дарованное ему Богом, даже без отпустительных грамот. Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот, даже если комиссар, мало того, сам папа, отдаст за них в заклад собственную душу.
0: С 21 по 52 тезис Лютер доказывает недействительность индульгенции, потому что лишь Бог, вернее его произволение, ведает нашим спасением. Здесь Лютер закладывает основу монергизма. Кроме того, купив индульгенцию, грешник никогда не может иметь гарантий, что он действительно спасен. Отпущение грехов и спасение обретается не покупкой отпустительных грамот, а искренним раскаянием. Здесь Мартин Лютер впервые закладывает принцип «sola fide» – «только верой». Согласно катехизису католической церкви, индульгенция – это прощение перед Богом временного наказания за грех. Благодаря апостольской преемственности от Петра, только римско-католическая церковь имеет право изъять заслуги из так называемой «сокровищницы удовлетворения» и раздать их верующим в этой жизни или в чистилище для искупления простительного греха. Церковь делает это через предоставление католических индульгенций. Индульгенции относятся только к временному, а не вечному наказанию и могут быть переданы только через лидера римско-католической церкви, тому, кто либо находится в чистилище, либо все еще жив. Различные доктрины римско-католической церкви происходят из традиции, а не из Священного Писания. Поскольку римско-католическая церковь считает свою традицию совместимой с Писанием и равной по авторитету Священному Писанию, для них это не проблема. Но для большинства других христианских групп одна только Библия является источником авторитета и более чем достаточно для снабжения христиан всеми ресурсами, необходимыми им, чтобы знать Христа и служить Христу, как задумал Бог. Но поскольку римско-католическая церковь заявляет, что ее доктрины не противоречат Писанию и принимает Писание как часть своего авторитета, обеим группам уместно спросить, соответствует ли концепция индульгенций Библии. Последовательное и контекстуальное толкование Священного Писания не поддерживает ни учения об индульгенциях, ни доктрины, на которых оно построено. Относительно индульгенций католики говорят об искуплении своих грехов. Библия действительно говорит о покаянии и искуплении, имея в виду изменение мнения о грехе, которое приводит к изменению поведения. В Библии не встречается заявлений о том, что мы должны заплатить за свои грехи или как-то искупить их самостоятельно. Кроме того, в Библии ни разу не упоминается концепция сокровищницы заслуг, и никогда не возникает мысль, что один верующий может совершить искупление ради греха другого. Павел заявляет, что если бы это было возможно, он искренне желал бы быть проклятым, если бы это послужило искуплению его братьев-израильтян. Мысль о том, что индульгенциями верующие избавляются от временного наказания, также не поддерживается Писанием. Здесь римско-католическая церковь проводит явное и небиблейское различие между вечным наказанием за большой грех и временным наказанием за малый или незначительный грех. В заключение, обсудив отсутствие библейской поддержки некоторых основополагающих доктрин, необходимых для существования индульгенций, необходимо также констатировать, что нет ни одного библейского примера или учения об апостоле или церковном лидере, раздающем индульгенции. Вся структура концепции индульгенции от ее основания до вершины абсолютно библейски необоснована. 95 тезисов. Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций. С этого документа отсчитывается начало Реформации и история протестантизма.

из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

Ричард Бакстер. Предвкушение святых. Сравните радости небесные с тем предвкушением, которое находили святые на пути к покою своему. Когда Бог являл себя святым своим, какая радость была у них? Какой трепет испытывал Петр на горе Преображения? При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Марка 9:5-6. Он как бы говорит: «Мы не хотим возвращаться к миру, к нашим страданиям и искушениям. Не можем ли мы остаться здесь навечно, потому что здесь несравненно лучше?» Как возвышен Павел в посланиях своих после восхищения до третьего неба. Как сияло лицо Моисея, когда он говорил с Богом. Все это было лишь предвкушение небес. Как часто мы читаем о болящих или умирающих святых, полных радости. И когда тела их чувствовали боль, дух их был так полон радости, что счастье превосходило страдания. Если предвкушение славы небес в мире сём подобно искре, то каков же огонь?

0: новая жизнь. Ритм твоей жизни.
1: Слово, которое оживит тебя.
2: Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Возлюбленные, не всякому Духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Его. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

Наша неискупленная человеческая природа – наши тела. Единственная субстанция, через которую грех пропускает потоки духовных страстей. Поэтому для борьбы с грехом мы не должны ждать, что пока начнет действовать Бог, и сами будем бездействовать в это время. И мы не должны думать, что какое-то решение может стать поворотным моментом в достижении нами высшего уровня святости. Дух дает нам энергию и силу, чтобы мы постоянно убивали свои грехи до самого конца этой жизни. Это значит, что Дух посредством такого процесса поддерживает нашу веру для соблюдения простых заповедей Писания. Писание нигде не учит, что верующие водимы через субъективные впечатления или догадки разума для принятия важных решений. Напротив, Дух Божий объективно ведет своих детей, иногда через самые различные обстоятельства. Но главным образом – через просвещение, раскрытие сути Писания для понимания нашего грешного, ограниченного разума. Освящение – как данную свыше способность повиноваться Писанию. Когда человек ощущает водительство Божье, он обретает уверенность, что Бог усыновил его – и принял в свою семью. Из-за своей греховной жизни невозрожденные люди являются рабами страха смерти и страха наказания от Всевышнего. Но мы приняли духа усыновления. И это не столько сам процесс становления детьми Божьими, сколько производимое духом осознание той прекрасной реальности, что Бог усыновил нас. И поэтому мы можем приходить к Нему без страха и сомнения, как к нашему возлюбленному Отцу. Мы уверены в том, что мы действительно сыны Божьи. Дух Святой подтверждает факт нашего усыновления не каким-либо мистическим голосом или звуком, а плодом, который Он производит в нас, и Его духовной силой. Каждый верующий становится наследником Бога, нашего Отца. Мы становимся наследниками спасения самого Бога, славы и всей Вселенной. В отличие от иудейского первородства старшего сына по римскому закону, наследство делилось поровну между всеми детьми. Бог определил своего сына наследником всего. Каждый усыновленный получит то же наследие благодати, что и Христос. А испытанием высшей славы верующего за своего Господа является его страдание. Будь то насмешка, оскорбление или физическая пытка. Писание говорит об этом. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи – сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.

Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою к Иакову и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля! Торжествуйте, веселитесь и пойте! Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущая в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно, и народы верно.

0: одна из фундаментальных истин Писания – это наше оправдание верой в Иисуса Христа, дарованное нам Богом.
1: Богословское открытие Мартина Лютера. Мартин Лютер широко известен как наиболее значительная фигура Европейской Реформации. Его значение велико не только для истории христианской церкви, но и в интеллектуальной, политической и социальной истории Европы, особенно Германии. Лютер вступил на арену человеческой истории, защищая идею. Эта идея убедила его в том, что церковь его дней неправильно понимала Евангелие, основу христианства. Необходимо было призвать ее к верности, вначале реформировать ее идеологию, а затем ее обряды. Идея Лютера может быть кратко определена так – оправдание одной верой. Необходимо объяснить, в чем она состояла и почему она представляет такую важность. Богословские достижения Лютера, часто называемые как «Турнер-Лебнис» – опыт, пережитый в башне, касаются вопроса о том, как может грешник войти в общение с праведным Богом. В сердце христианской веры лежит идея о том, что люди, несмотря на их смертность и греховность, могут войти в общение с живым Богом. Эта идея выражена в ряде образов, таких как спасение и искупление в Новом Завете, особенно в посланиях святого апостола Павла. Впоследствии в христианских богословских размышлениях, основанных на этом тексте. К концу средних веков одно понятие стало рассматриваться как имеющее особое значение – понятие оправдания. Термин «оправдание» и его глагольная форма «оправдывать» стали означать установление правильных отношений с Богом или, возможно, приобретение праведности в глазах Божьих. Доктрина оправдания стала рассматриваться как решающая вопрос о том, что должен сделать отдельный человек, чтобы спастись. Источники того времени указывают на то, что этот вопрос стал все чаще и чаще задаваться на заре XVI века. Представители возникшего гуманизма делали новый акцент на индивидуальном сознании и по-новому осознавали человеческую индивидуальность. Накануне возникновения нового интереса к феномену индивидуального сознания появился новый интерес к доктрине оправдания – вопросу о том, как человеческие существа, как индивидуальности, могли войти в отношения с Богом. Новый интерес появился к писаниям Павла и Августина, отражающим их озабоченность индивидуальной субъективностью. Этот интерес особенно очевиден в произведениях Петрарки. Каким же был ответ церкви на решающий вопрос? Что я должен делать, чтобы спастись? И во времена позднего Средневековья была доктринальная путаница. И эта путаница касалась в первую очередь доктрины оправдания. Ряд факторов способствовал этому смешению. Во-первых, более чем за 1000 лет не было произнесено авторитетного суждения церкви по этому вопросу. В 418 году Карфагенский собор рассматривал этот вопрос. Отдельные предложения были внесены на Втором Оранжском соборе в 529 году. Однако по причинам, которые не поддаются объяснению, этот собор и его решения были неизвестны средневековым богословам. Представляется, что собор был открыт заново в 1546 году, когда идеи реформации владели умами целого поколения. Во-вторых, доктрина оправдания представляется излюбленной темой споров между средневековыми богословами, в результате чего получило распространение непропорционально большое число суждений по данному вопросу. Но были ли эти суждения правильными? Нежелание или неспособность церкви оценить эти мнения привело к ее большей путанице по этому и без того сложному вопросу. На основной вопрос, поставленный перед церковью, зарождающимся гуманизмом, что я как индивидуальность могу сделать, чтобы спастись, нельзя было ответить однозначно. Гуманизм поставил этот вопрос перед церковью, которая, как показали последующие события, была не в состоянии ответить на него. Сцена была подготовлена для трагедии, в которой Лютеру суждено было сыграть главную роль.
0: Реформатская теология. Библейские истины, на которых должно базироваться современное христианство.

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: И начал говорить им притчами.
2: Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
1: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
3: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
1: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
2: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
1: Они принесли. Тогда говорит им:
2: «Чье это изображение и надпись?»
1: Они сказали ему:
3: «Кесаревы».
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу».
1: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
4: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут? Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь».
1: Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
5: «Какая первая из всех заповедей?»
1: Иисус отвечал ему:
2: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет».
1: Книжник сказал ему:
4: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
1: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
2: «Недалеко ты от Царствия Божия».
1: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
2: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих“. И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?»
1: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем:
2: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
1: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова, положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
2: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

Вам на пути встречались лукавые и несправедливые люди. Что интересно, на вид это не обязательно неприятные люди. Они могут быть общительными и обаятельными, и даже с ангельским выражением лица. Впрочем, это неудивительно, если сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Иногда дьявол может посылать своих слуг с намерением разрушить нашу жизнь. Когда мы впервые встречаем таких людей, очень тяжело узнать, опасны они для нас или нет. Только по их делам можно узнать, по почерку жизненных дел. Сколько неприятностей могут принести коварные люди, вмешавшись в нашу жизнь. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Притча Соломона, 14 глава, 15 стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Бог – наша охрана и крепость. Он даст понять нам, где опасность и как ее избежать. Но если лукавым людям удалось обмануть вас, Господь заступится, потому что Он всегда на стороне праведного. Мы знаем пример, как несправедливо Лаван поступал с Иаковом. Заступаясь за Иакова, Бог сказал: «Я увидел, как обошелся с тобой Лаван». Бытие, 31 глава, 12 стих. Какое-то время лукавство Лавана приносило ему успех, и он пользовался краткосрочным преимуществом лукавства. Но Лаван был недальновиден, потому что он не учел одного важного момента. Бог видит все. Любой лукавый человек наслаждается выгодой лукавства короткое время, а потом может расплачиваться до конца жизни за краткосрочную выгоду. В итоге Лаван остался почти ни с чем. Бог сам благословил и вознаградил Иакова. Дальновидность – это поступать по Божьему слову, даже если на данный момент кажется, что ты терпишь урон. Если это сейчас выглядит как неуспех, то в долгосрочной перспективе это все равно выльется в успех. Ничего нельзя удержать лукавым путем. Коварный недальновиден и думает, что он в безопасности. На самом деле Господь спасет праведного от коварства, а коварный сам своим коварством навредит себе. Наша просьба к Богу: от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей. Пусть Господь хранит ваши семьи от лукавого. Пусть Божья защита и охрана будет на вас и ваших близких.

0: Молитва пуритан.
1: О Господи, в молитве я стремлюсь далеко, в мир вечный. И в этом широком океане душа торжествует над всяким злом, обитающим на берегах смерти. Именно тогда время с его веселыми развлечениями и жестокими разочарованиями кажется таким бездушным. В молитве осознаю, что я ничто. Сердце мое устремляется к Тебе и переполняется жаждой жить ради Тебя. Благословенны да будут мощные дуновения Духа, которые приближают меня к новому Иерусалиму. В молитве исчезает все земное, и ничто не кажется важным, кроме святости сердца и спасения ближних. В молитве все мои мирские заботы, страхи, тревоги исчезают и превращаются в нечто столь малозначимое, как легкое дуновение ветерка. В молитве душа моя ликует, исполняясь мыслями о том, что совершаешь Ты ради Церкви Твоей. И я жажду, чтобы имя Твое возвеличилось в устах грешников, возвращающихся в Сион. В молитве я возношусь над неодобрением и лестью мира сего и вкушаю небесные радости. Вступая в мир вечный, я могу всем сердцем вверяться Тебе, быть Твоим вовеки. В молитве я могу отдавать все свои заботы в руки Твои, дабы всецело принадлежать Тебе, не имея ни своей воли, ни собственных интересов. В молитве я могу ходатайствовать о своих друзьях, служителях, грешниках, церкви, грядущем Твоем Царстве, с величайшей свободой и пламенными надеждами, как сын, приходящий к своему отцу, как влюбленный к возлюбленной. Помоги мне всецело посвятить себя молитве и никогда не прекращать молиться.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Псалом 114. Аллилуйя. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш! Хранит Господь простодушных! Я изнемог, и Он помог мне! Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя! Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых».

Молитва Пуритан. Боже всякого блага, я благословляю Тебя за средства благодати. Учи меня видеть в них Твои любящие замыслы, радость и силу души моей. Ты приготовил для меня праздник, и хотя я не достоин быть на нем гостем, я всецело уповаю на заслуги Иисуса и скрываюсь в праведности Его. Когда я слышу нежные слова Его приглашения и вижу Его дивную благодать, я не могу колебаться и не могу не прийти к Тебе с любовью. Духом Своим оживи веру мою, дабы я видел в истине и духовно воспринимал Спасителя. Когда я взираю на символы смерти Спасителя Своего, дай мне размышлять о том, почему Он умер, и услышать, как Он говорит: «Я отдал жизнь Свою, чтобы искупить Твою, принес Себя в жертву, дабы очистить Твой грех, пролил Свою кровь, дабы изгладить Твою вину, был изранен, дабы соделать Тебя чистым, понес Твои проклятия, дабы освободить Тебя, принял Твое осуждение, дабы умиротворить божественное правосудие. О, дай мне истинно уразуметь всю широту и пространность Его замысла, приближаться, повиноваться, протягивать руку, брать хлеб, принимать чашу, есть и пить, свидетельствовать пред всеми людьми, что я с радостью, в вере, с благоговением и любовью принимаю Господа моего, дабы Он был моей жизнью, силой, пищей, радостью и усладой. Вечер я вспоминаю Его вечную любовь, беспредельную благодать, бесконечное сострадание, мучение, крест, искупление, и обретаю уверенность в прощении, усыновлении, жизни и славе. Как хлеб и вино насыщают тело мое, так пусть Твой пребывающий во мне Дух укрепляет душу мою до того дня, когда я более не буду жаждать и голодать, и воссяду с Иисусом на небесном Его празднике.

Когда появляется душа? Вопрос состоит в том, появляется ли душа в момент зачатия или же позже. Скорее всего, душа появляется именно в момент зачатия. Псалом 138, 13 стих. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Давид признает, что Бог сотворил его через родителей. Человек состоит из души и тела и является единой личностью, поэтому мы не можем признать, что тело человека, хотя бы на самых ранних стадиях его развития, существовало без духовной составляющей. Сторонники абортов на раннем сроке беременности пытаются доказать обратное, но это не имеет библейского основания. Любой аборт является убийством, независимо от срока беременности. Как передается душа? Рассмотрим три теории. Первая – это предсуществование души. Души людей находятся на небесах задолго до того, как их тела начинают формироваться в чреве матери. Затем Бог низводит души на землю, соединяя их с телами детей. Эта теория является заблуждением, не имеющим никакого основания в Священном Писании. Вторая теория – это креационизм. Бог творит душу в момент зачатия и сразу же соединяет ее с телом. Существуют библейские доказательства тому. Исаия 42 глава 5 стих. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Книга Захарии 12.1. Пророческое слово Господа об Израиле. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него». Евреям 12.9. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу духов, чтобы жить?» Богословское доказательство. Христос мог быть безгрешным только благодаря тому, что его душа не передалась по наследству от грешной Марии. Логическое доказательство. Душа нематериальна, поэтому ее естественная передача от родителей детям невозможна. У этой теории достаточно много сторонников среди авторитетных учителей Библии. Третья теория. Теория наследования или традукционизм. Душа, как и тело, передается от родителей детям. При этом не стоит забывать о сохраняющей деятельности Бога, благодаря которой Он творит каждого человека через родителей. Библейские доказательства. «И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Евреям 7:9-10. Левий, якобы еще до рождения, дал десятину, то есть совершил разумное нравственное действие. «Так совершены небо и земля и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2:1-3. Бог отдыхал в седьмой день, так как все творение уже было завершено. Следовательно, Он уже не творит никаких новых душ. Богословское доказательство. Традукционизм объясняет нам, как грех родителей может перейти на детей, при том, что Бог не несет прямой ответственности за творение грешной души или души, предрасположенной к совершению греха. Логическое доказательство. Человек физически и духовно является одной единой личностью. Его физическая и душевная жизнь тесно связаны, поэтому естественно предположить, что и возникают они в едином процессе. Понимая, что первая теория и является заблуждением, тем не менее сделать какие-то однозначные выводы по второй и третьей теориям мы пока не можем. Нельзя назвать ни вторую, ни третью теорию ошибочной, и также нельзя назвать какую-то из них более предпочтительной. Творит ли Бог душу в момент зачатия, или она передается по наследству от родителей? Возможно,
До конца мы со всем этим разберемся только на небесах. А там, как известно, люди не будут рождаться –

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Тема этой проповеди – «Христос в заботе о душах». Христос в заботе о душах. Маша и ее муж Андрей дружили еще со школы и поженились, когда обоим не было еще и 20 лет. Маша мечтала, что они с Андреем всегда будут вместе, всегда будут любить друг друга и даже умрут в одну ночь во сне, когда обоим будет по 99 лет. Андрей был хорошим христианином, прекрасным мужем и отцом. Он занимался музыкальным служением в церкви. В один прекрасный день он, как обычно, отправился на велопробег. Он увлекался велосипедным спортом и ездил на очень большие расстояния. В этот день он запланировал себе маршрут более 100 километров. Он сказал «пока» жене и детям, как это делал всегда. Маша занималась домашними делами, возможно, готовила еду к его возвращению, когда зазвонил телефон. Это был один из тех звонков, к которым невозможно подготовиться заранее. Звонок, который навсегда меняет твою жизнь. Андрея сбил автобус. Он в критическом состоянии находился в больнице. Маша бросила все и поехала к нему в больницу. Однако по дороге снова зазвонил телефон. Ее сердце едва не остановилось. Андрея не удалось спасти. Маша входила в приемное отделение больницы уже вдовой. Вся ее жизнь обрушилась в одно мгновение, и она понимала, что ничего уже не вернуть. Когда она стояла на кладбище, она молилась: «Господи, дай мне силы продолжать жить. Без Тебя я не могу даже дышать». Представьте себе такую ситуацию. Представьте себе, что это близкий вам человек, может быть, кто-то из членов вашей церкви. Что здесь может помочь? Что вы скажете этому человеку? Господь послал Маше утешение через проповеди, через чтение Писания. Да, конечно, Андрея было уже не вернуть, и да, конечно, ее жизнь обернулась совсем не так, как она себе это представляла. И да, она продолжала скучать по своему мужу. Однако прошло 2 года, и спустя 2 года она смогла сказать, что увидела, как близок к ней Иисус, как никогда раньше. И она смогла сказать, что Иисуса достаточно, чтобы быть довольным жизнью и продолжать жить и служить Господу. Иисуса достаточно. Дорогие друзья, это реальная история, в ней только имена были изменены, и она показывает нам, что Иисус — это достаточный ответ даже в самых тяжелых душепопечительских ситуациях. В большинстве случаев можно сказать, что душепопечительские ситуации бывают 3 видов. Конечно же, огромное количество разных обстоятельств, огромное количество разных деталей и нюансов, но практически все душепопечительские случаи можно подразделить на 3 категории. Это, во-первых, потери, когда человек утратил что-то важное для себя и скорбит из-за этого. Это может быть смерть близкого человека, потеря супруга или детей, утрата друзей, потеря материального благосостояния, потеря работы, утрата здоровья, потери. 2 категория душепопечительских случаев – это падение. Падение – это когда человек впал в грех или не может побороть какую-то греховную привычку. Наконец, 3 категория – это смешанные случаи, когда присутствует и потеря, и падение. К этой категории относятся конфликты, как правило, любой конфликт включает в себя и какое-то падение, какой-то грех, и какие-то потери. Также запущенные случаи греха, когда грех приводит человека к многочисленным потерям в жизни. И, дорогие братья, во всех этих случаях Христос является главным и, что самое важное, достаточным ответом. Во всех этих случаях Христос является главным и достаточным ответом. Христос является ответом на потери, потому что Он способен восполнить любую потерю своей бесконечной ценностью. И Христос является ответом на падение, потому что Его искупление избавляет от наказания, Его прощение избавляет от чувства вины, Его освящение избавляет от силы греха, и Его любовь побеждает соблазны мира. В Евангелиях мы находим один очень интересный случай, когда Иисус сам проводит душепопечение ученика после падения. Иисус сам проводит душепопечение ученика после падения. Интересно, какое же лекарство Он ему предложит? Мы увидим, что Иисус предлагает ему себя. Иисус предлагает ему себя. Давайте прочитаем Евангелие от Анна, 21 главу, с 15 по 22 стихи. Евангелие от Анна, 21 глава, с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли ты меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не захочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». В этой истории мы увидим три ключевых душепопечительских принципа. Три ключевых душепопечительских принципа, которым нас учит Христос. Принцип первый. Возрастай в любви ко Христу. Первый душепопечительский принцип. Возрастай в любви ко Христу. В самом начале этого диалога, когда они обедали, мы читаем с 15 стиха, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». До этого, как мы помним из евангельского повествования, Петр трижды отрекся от Христа, причем при свидетелях. Это было очень серьезное духовное падение. Я бы сказал, что падение Петра было хуже, чем большинство душепопечительских ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Я бы сказал, что падение Петра было хуже, чем курение, хуже, чем наркомания, хуже, чем семейные проблемы. Почему? Вот почему. Это было публичное отречение от веры. О том, насколько серьезно Бог относится к публичному отречению, говорят слова Христа. Матфея 10 глава 33 стих. «Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Если бы Петр оставался в таком состоянии, в состоянии отречения, то он не мог бы даже надеяться на спасение. Это было предательство Спасителя, который ему делал только добро. Это было предательство совершенного человека, совершенной личности, которая ни в малейшей мере не заслуживает предательства. Это был страх перед людьми, которые в глазах Петра оказались больше и важнее и могущественнее, чем Христос. Это было плохое свидетельство для мира. И это был ужасающий соблазн для других учеников со стороны одного из их лидеров. То есть по всем параметрам вот это падение Петра было очень тяжелым грехом. И как же Иисус восстанавливает Петра после этого тяжелого духовного падения? Прежде всего, важно отметить, чего Иисус не делает. Иногда мы можем даже более важные, более весомые уроки получить из того, что не делает наш Господь. Иисус не предлагает, чтобы Петр исследовал свою прошлую жизнь или покопался в каких-нибудь своих детских воспоминаниях. Иисус не говорит ему, мол, «Ты отрекся от меня, потому что в детстве твой папа отрекся от тебя». Ничего подобного. Библия нигде не прибегает к таким манипулятивным объяснениям, что якобы это не ты виноват в том, что сейчас ты делаешь, а это виноват кто-то другой в твоем детстве. Так что вернись в свое детство и там покопайся, и там найди ответы на твои вопросы. Подобными манипулятивными объяснениями наполнена мирская психология, и, к сожалению, выуживают многие христианские душепечители. Например, известнейшая программа «Открытое сердце» просто на этом фактически строит все свое душепопечение. Это абсолютно ложная философия, которая не имеет ничего общего со Священным Писанием. Христос не предлагает Петру искать ответы в его детстве или в его прошлом. Христос также не требует заняться самоанализом. Мол, определи, какие ложные ценности привели тебя к отречению от меня. И когда ты осознаешь эти ложные ценности, когда ты увидишь их пагубность и глубину своего греха, когда ты прочувствуешь, насколько велика твоя греховность, тогда ты заменишь эти ценности другими ценностями. Христос не предлагает ему определять свои ценности. Любопытно, что в данном случае Иисус вовсе не предлагает ему определять причины его отречения. Во всем своем душепопечении, во всем диалоге с Петром Христос вообще никаким образом не касается, не адресует этого вопроса. Он не предлагает ему определять причины его отречения. Значит ли это, что причины не важны или что нам не нужно исследовать причины? Нет, я всегда повторяю, этому есть свое место, но оно не центральное, это не ключ к душепопечению, дорогие братья. Дело в том, что да, конечно, у всех наших поступков есть какие-то причины, и если покопаться в себе, то можно их найти, и можно продолжать их находить новые и новые. Однако Писание исходит не из того, что эти причины для нас скрыты, и нам нужно их найти. Писание всегда исходит из того, что эти причины и так понятны. В данном случае не было вообще никаких секретов. И Петр прекрасно это понимал. Он прекрасно понимал, почему он отрекся. Это был страх перед людьми, это был страх перед страданиями, это было недоверие Богу. Причины были и так понятны. Но Христос не идет путем выяснения и обсуждения глубинных причин поступков Петра. Он это вовсе оставляет в стороне. Иисус также не ставит вопрос в терминах идолопоклонства, как это в последнее время стало очень-очень модным. Он не предлагает Петру определить, какие идолы привели его к этому падению. Это полностью отсутствует в душепопечении Петра. Вместо всего этого Иисус задает ему три душепопечительских вопроса. И эти вопросы совершенно неожиданные. Для многих людей, которые углубились бы сейчас в тему душепопечения и прошли бы самые разные душепопечительские программы, если, конечно, они не слушали других проповедей на эту тему, Эти вопросы станут совершенно неожиданными, потому что они совсем не такие, как учат их везде. Вот эти вопросы. Первый самый главный вопрос. «Любишь ли ты меня?» — спрашивает Христос. Второй самый главный вопрос. «Любишь ли ты меня?» И третий самый главный вопрос. «Любишь ли ты меня?» В греческом оригинале здесь присутствует игра слов, поскольку используются два разных слова, два разных термина, обозначающих любовь, агапао и филео. Среди толкователей ходят споры о том, что это означает. Можно выделить три основные точки зрения. Некоторые считают, что это различие несущественное и используется просто как риторический прием. То есть что агапао, что филео здесь используются просто как синонимы. Другие полагают, что агапао — это более возвышенная, жертвенная любовь. И Христос спрашивает, «Любишь ли ты меня жертвенной любовью?» А Петр скромно отвечает, «Нет, я всего лишь испытываю к тебе дружеские чувства, но жертвенной любви еще не достиг». То есть тем самым Петр как бы проявляет смирение в своем ответе. Наконец, третий указывает на то, что в классическом греческом языке все наоборот. Агапао — это обычная любовь, филео — это самая преданная и возвышенная, которая может быть только между настоящими преданными друзьями. И поэтому Христос спрашивает, «Любишь ли ты меня обычной любовью?» А Петр пылко отвечает ему, «Больше того, я люблю тебя самой преданной любовью». Итак, есть разные взгляды на нюансы вот этого текста. Мы не будем заострять внимание на этом различии, оставив эту дискуссию для другого случая, когда будет возможность погрузиться в экзегетические детали. В данный момент мы сфокусируемся лишь на том, что все три вопроса по сути обращены к одной и той же теме. Все три вопроса по сути обращены к одной и той же теме, теме любви ко Христу. И это признают сторонники всех трех взглядов. То есть, по сути, Христос задает Петру один вопрос, повторенный трижды для усиления мысли. Чтобы Петр не упустил, что это самый главный вопрос для его исправления и духовного восстановления. Христос трижды ставит перед ним этот вопрос, немножечко в разных нюансах. Но это одна и та же тема и один и тот же, по сути, вопрос «Любишь ли ты меня?». И чтобы мы с вами не пропустили, что это самый главный душепопечительский вопрос, он повторяет его не один раз, он показывает нам образец. Смотрите, я три раза повторил. Что вам еще нужно сказать? Почему вы до сих пор этого не видите? Трижды, троекратным повторением, Христос показывает, что это самое главное. Мы видим из этого диалога и из душепопечения, которое проводит Христос, что любовь ко Христу — это главный ключ к победе над грехом. Если человек любит Христа, то он будет раскаиваться в своем грехе, осознавая его как предательство Христа. А ведь он любит Христа, и ему это будет причинять невыразимую боль. Он будет исповедовать свой грех, потому что он будет признавать, что он виновен перед Христом, а ведь он его любит. Он будет бежать от греха, потому что он будет понимать, что Христу не угоден его грех. Он будет сознательно предпринимать шаги, чтобы отделяться от греха, ведь он любит Христа. Он будет бороться с грехом самым серьезным образом, отказывая себе в том, к чему влечет его плоть, наступая на горло собственной песни и делая шаги послушания, потому что он любит Христа. Понимаете? Если же он не любит Христа, то более любимый грех всегда будет привлекательнее, чем менее любимый Христос. Если человек не любит Христа, то более любимый грех всегда будет привлекательнее, чем менее любимый Христос. И вы можете кучу подпорок ему подставить в процессе душепопечения, чтобы он удалился от греха и начал поступать правильно. Но если он любит грех больше, чем Христа, то он будет держаться на этих подпорках, пока вы рядом, и он так косо будет на вас смотреть, как только он увидит, что никто не видит, и вы не рядом, он эти подпорки отбросит и бросится в объятия своего более любимого греха. Любовь ко Христу – это главный ключ к победе над грехом. Любовь ко Христу – это также ключ к восстановлению после духовного падения. Если человек любит Христа, то он будет исправляться и делать шаги послушания Христу. Если же он не любит Христа, то он может месяцами и порой годами ходить на душепопечение и не меняться. Когда человек долго занимается душепопечением, работает над собой или над ним работают и так далее и тому подобное, назовите это как угодно, но если человек долго пребывает в этом процессе и не меняется, причина не в том, что душепопечитель не подобрал к нему какие-то ключики, или человек еще чего-то не понимает, или какие-то идолы его не отпускают. Это все дребедень, это все второстепенно. Причина в том, что он не любит Христа достаточно или вообще не любит его. Все упирается в возрождение. Если человек рожден свыше, то что происходит при возрождении? Это было сказано еще в Ветхом Завете. В книге Второзакония, если не ошибаюсь, 11 глава, сказано: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, чтобы ты любил Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением, всей крепостью твоей». Бог обрежет сердце, чтобы ты любил его. Это метафора возрождения, ветхозаветная метафора возрождения, обрезание сердца. Бог обрежет твое сердце, Бог даст тебе возрождение, новую природу изменит твое сердце, чтобы ты любил Господа Бога всем сердцем твоим. Итак, когда происходит возрождение, меняется сердце, меняется внутренняя природа, и человек начинает любить Христа. И это ключ к победе над грехом. И это залог победы над грехом. Все упирается в возрождение. Поэтому, дорогие друзья, самый главный вопрос, который душепопечитель должен задавать опекаемому, сводится именно к этому. Любишь ли ты Христа? Любишь ли ты Христа? Апостол Павел говорит: кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. То есть он будет отдан на Божий суд. Он признается как неверующий, который подлежит Божьему суду. Верующие, которые любят Христа, на суд не приходят. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Павел говорит, анафема, и потом еще добавляет «Маранафа». Господь близко, Господь гряди. Итак, самый главный вопрос, который душепопечитель должен задавать опекаемому, любишь ли ты Христа? Если человек любит Христа, то он будет исполнять принципы Писания, он будет следовать библейским советам, и он будет постепенно преображаться в образ Христов. Если человек любит Христа, то он будет готов переносить трудности в жизни, ища утешения в Иисусе Христе, даже если это трудно в данный момент и в данной точке его жизни. Но он будет прикладывать усилия, чтобы утешаться Господом, которого он любит. Если же человек не любит Христа, то все ваши манипуляции с его сознанием, работа с мышлением, копание в идолах изначально обречены на неудачу. Любовь ко Христу – это не пустое заявление в Священном Писании. В Священном Писании показано, что любовь ко Христу обладает определенными характеристиками, и это мы видим даже из данного диалога Христа с Петром. Мы видим, что любовь ко Христу, во-первых, у верующего должна возрастать. В 15 стихе мы начали читать, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Очень интересный вопрос. Когда Христос первый раз спрашивает Петра, он не просто спрашивает его, любишь ли ты меня, а он спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они. Дело в том, что до этого Петр хвалился, что даже если все остальные ученики отрекутся от Христа, то он не отречется. Это записано в нескольких Евангелиях. Он говорил, если все отрекутся, я не отрекусь. И теперь Христос спрашивает, действительно ли ты любишь меня так, как ты говорил? Любишь ли ты меня больше, чем все они? Так что даже если бы они отреклись, ты не отречешься. На самом-то деле что произошло? На самом деле ты отрекся от меня, в то время как остальные не отреклись. То есть оказалось, что ты любил меня меньше, чем они. любишь ли ты теперь меня больше, чем они, чтобы не отречься от меня, чтобы не отречься от моего повеления, чтобы не отречься от того, чтобы пасти овец моих, любишь ли ты меня теперь больше? Возросла ли твоя любовь ко Христу с тех пор? Вот когда ты вышел вон и заплакал, это было покаяние Петра после его отречения. Это покаяние, эти слезы, кстати, уже показывают, что Петр любил Иисуса. И вот это покаяние, привело ли оно тебя к тому, что теперь ты любишь меня больше, нежели они? Обычно сравнивать себя с другими людьми – это путь к падению. Правильно? Чаще всего мы слышим, что не нужно сравнивать себя с другими. Это правильно. Почему? Потому что сравнение себя с другими либо подпитывает торжествующую гордость, мол, я достиг большего, чем другие, либо подпитывается уязвленной гордостью. Я хотел бы большего, чем у других, хоть я этого и не достиг. Еще раз. Обычно сравнение себя с другими либо подпитывает торжествующую гордость, я достиг большего, чем другие, либо подпитывается уязвленной гордостью, я хотел бы большего, чем у других, но не достиг этого. Поэтому чаще всего сравнение себя с другими пагубно в христианской жизни. Но есть один вариант сравнения, который имеет целительную силу, дорогие братья. Это сравнение в любви ко Христу. Сравнение в любви ко Христу. Как только вы начинаете сравнивать себя с другими людьми таким образом, то это сразу же приземляет вас на землю. Когда вы сравниваете себя, достиг ли я большего, допустим, сказал ли я больше проповедей, о, возрос в своих глазах, проповедую ли я чаще? О, возрос в своих глазах. Прихожу ли я вовремя, в то время как другие опаздывают? О, еще немножечко подрос. В общем, когда мы сравниваем себя с другими людьми по манере достижений, когда мы сравниваем себя в том, что мы чего-то достигли, да, то обычно мы выбираем те вещи, в которых мы в чем-то лучше других, в чем-то превзошли других, и это подпитывает нашу гордость. Но вот как только мы начинаем сравнивать себя с другими христианами таким манером, «Люблю ли я Христа больше, чем тот брат или та сестра?» Вы сразу же опускаетесь с небес на землю. Нет. Многие другие братья и сестры любят Христа больше, чем я. Нет, я не могу сказать даже, что даже вот этот вот брат или эта сестра любит Христа меньше, чем я. Скорее всего, я люблю меньше, я недостоин. Поэтому, дорогие братья, не сравнивайте себя с другими, но если вы в чем-то сравниваете, то только в этом одном. Любишь ли ты Христа больше, нежели они? Любовь ко Христу всегда будет проявляться в шагах послушания. Любовь Христа – это никогда не декларируемый принцип и никогда недостаточно душепопечительского опросного процесса, чтобы определить любовь ко Христу. То есть, сколько бы вы месяцами не копались, задавая человеку вопросы, обыгрывая разные ситуации, выясняя разные причины, не это показатель любви ко Христу. Поступки. Если человек 6 месяцев занимается душепечением и еще не начал делать правильные вещи, не любит он Христа. Как бы вы там ни копались в его идолах, и как бы он ни пытался заменять этих идолов Христом. Поступки говорят всегда о любви ко Христу. Заметьте, в этой ситуации, как только Петр утверждает, что он любит Христа, Христос сразу же дает ему повеление. Подразумевается, что если человек действительно любит Господа, то он будет слушаться Его. Как Христос говорил об этом ранее, в этом же Евангелии, Иоанна 14, глава 15 стих, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Вот он, показатель любви. Как узнать, любит человек Христа или нет? Не по его внутреннему самоисследованию. Христос никогда не призывает нас обнаружить эту любовь внутри себя. Любовь ко Христу познается по нашим поступкам. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И потом Иоанна 14, глава 21 стих. Христос еще раз повторяет, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. В настоящее время стало очень модным в некоторых кругах говорить, что Христос не дал якобы никаких заповедей, ну, максимум оставил заповедь любить Господа Бога и любить ближнего, как самого себя, а это как будто бы ни о чем. На самом деле, Христос — это просто вот любите, а закон — это все осталось в Ветхом Завете. Это абсолютно ложное утверждение, потому что Новый Завет очень много раз говорит о заповедях Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Ибо вы знаете заповеди Господа нашего, которые мы вам передали». Это в посланиях говорит апостол Павел. Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня». Христос множество заповедей давал, начиная от Нагорной проповеди. Наша любовь всегда проявляется в послушании Иисусу Христу. Далее, любовь ко Христу должна направлять нас к церкви. Любовь ко Христу должна направлять нас к церкви. Иисус говорит Петру: «Если ты меня любишь, то паси агнцев, паси овец моих». Ты любишь меня, а у меня есть овцы. Если ты любишь меня, эта любовь будет направлять тебя к овцам. Здесь используются два разных слова, обозначающих стадо: агнцы и овцы. Агнцы — это молодые овечки, овцы — это взрослые. Петр должен был любить и тех, и других. То есть и новообращенных христиан, агнцев, и давно верующих овец. Он должен был любить не только своих друзей, апостолов, когда он встретится с ними, и вот с ними только тереться плечом, да, о, давайте, как мы давно не виделись, давайте мы поговорим. Нет, Христос говорит: если ты любишь меня, паси и агнцев моих, молоденьких, неопытных, слабеньких, новообращенных, и остальных овец моих. Если человек по-настоящему любит Христа, он будет тянуться к общению с его детьми, он не будет бежать из церкви. В 1 Иоанна 5 глава 1-2 стихи сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Иоанн говорит о любви к детям Божьим. «Всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того и дальше». Итак, если человек любит Иисуса Христа, он будет любить и его овец. Поэтому, когда человек уходит из церкви или когда он не ищет общения с верующими, это значит не просто, что у него какая-то другая духовность или у него повышенная занятость. Это означает, что он на самом деле не любит Иисуса Христа, даже если декларирует обратное. Наконец, любовь ко Христу должна проявляться в служении. Любовь ко Христу должна проявляться в служении. Иисус сказал Петру: «Если ты меня любишь, то паси агнцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Здесь тоже в греческом оригинале используются два разных слова, хотя они у нас одинаково переведены. Два разных слова, обозначающих работу пастуха. Кормить овец, заботиться об овцах. Если он любит Иисуса Христа, он будет служить для его овец, он будет пасти их, выполнять служение, выполнять работу для церкви. Мы помним, что в начале этой главы, 21 глава Иоанна, там описывается, как Петр пошел на рыбалку. Складывается впечатление, что он вернулся к своему первоначальному ремеслу, от которого его некогда забрал Господь. В прошлой жизни, до встречи со Христом, Петр ловил рыбу. И когда Христос с ним впервые повстречался, он сказал ему: «Хватит ловить рыбу, отныне ты будешь ловить человеков». То есть будешь проповедовать Евангелие, будешь приобретать души для Царствия Небесного. Потом, после распятия Христа, Петр возвращается к ловле рыбы, да еще и утягивает за собой других учеников, потому что он был подлинным лидером. И тогда ему является Христос и говорит ему: «Паси овец моих». Ты должен не ловить свою рыбу, а пасти моих овец. Дорогие друзья, как много людей, призванных к служению в наших церквах, до сих пор ловят свою рыбу. До сих пор устраивают главным образом свою карьеру, главным образом занимаются благоустройством своего дома и не пасут овечек Христовых. Я не говорю, что не нужно работать, этому всему, опять же, есть место, но это должно служить определенной цели. Мы работаем не ради работы и не ради того, чтобы максимально комфортно устроить свою жизнь на земле на несколько лет вперед. Перед нами вечность. Мы трудимся для Господа и награду себе собираем на небесах, а не здесь, на земле. Паси овец моих. Любовь ко Христу делает человека готовым к любому служению, которое поручит ему Господь. Любите ли вы Христа настолько, чтобы верно и преданно служить Ему, делая лучшее, что вы можете для Него? Любите ли вы Христа, чтобы бороться с грехом? Любите ли вы Христа, чтобы утешаться им? Любите ли вы Христа, чтобы искать общение с Ним, чтобы тянуться к Его Слову и прибегать к Нему в молитве? Любите ли вы Христа настолько, чтобы слушать, что Он говорит, и стараться это самым серьезным образом применять в своей жизни? Дорогие друзья, плоть противится всему, что связано со Христом. Грех бежит от Христа и хочет укрыться от Него. Об этом сам Христос говорил в Иоанна 3 главе. Он говорил, что всякий ненавидящий свет бежит от света, чтобы не обличились злые дела его. Мы же должны приближаться ко Христу, веря, что и Он приблизится к нам. Мы должны знать, что Иисуса достаточно для нашей жизни. Никто и ничто другое не принесет нам полного удовлетворения. Мы часто ищем удовлетворение в компании друзей, чтобы заполнить свою пустоту, чтобы решить проблему одиночества или скуки. Но никакие люди, никакие друзья, никакие отношения не могут удовлетворить нашу самую глубокую нужду. Только Иисус может это сделать. Плоть желает мирских вещей, но деньги, имущество, чувства и удовольствия – все это рано или поздно разочарует. Ничто не удовлетворит глубочайшую жажду нашей души, только Иисус. Самореализация не заполнит пустоту, карьера разочарует, деньги не купят бессмертие, люди не дадут вечную жизнь. Нам нужно не больше всего этого, а нам нужно больше Иисуса. Вернее, нам нужно осознание того, что Иисуса достаточно в любой жизненной ситуации. Он благословляет нас, и Он дает жизнь с избытком. Итак, любите ли вы Иисуса Христа? Это самый первый душепопечительский принцип. Возрастай в любви ко Христу. Второй душепопечительский принцип, который мы видим в этом диалоге Христа с Петром, звучит следующим образом. Доверь Христу свою жизнь. Доверь Христу свою жизнь. Это мы видим в продолжении их разговора с 18 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе», продолжает Христос,

и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Это пророческое указание на арест и казнь Петра. Действительно, когда подойдет время, когда он исполнит свое служение на земле, он протянет свои руки, которые свяжут цепями, его припаяшут. В древности пленников очень часто припоясывали поясом и сковывали между собою для транспортировки, чтобы они не разбежались. Другой припаяшет тебя, поведет куда не хочешь, он поведет тебя на казнь. То есть Господь показывает, что он заранее знает, и он определил исход жизни Петра. Господь также обозначает цель, 19 стих. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». В чем была цель того, что он простет руки свои, другой припаяшет его, поведет куда не хочет, на казнь? В чем была цель всего этого? Прославить Бога. Какую смертью Петр прославит Бога? Значит, вся жизнь Петра, все его служение и даже сама его смерть будут подчинены одной ведущей цели – прославить Бога. Как об этом же пишет другой апостол, апостол Павел, в послании к Филиппийцам, 1 глава, 20-21 стихи. Он говорит: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павел пишет филиппийцам из тюрьмы, он еще не знает исхода, отпустят ли его после суда на свободу или его казнят, поэтому он не знает, будет ли он продолжать жить или же он уже вскоре умрет. Но он готов принять любой исход из руки Господа, потому что он знает, что Бог определит его жизнь так, чтобы она принесла максимальную славу Господу. И Павел говорит: «Возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то, когда я буду служить Ему и проповедовать Евангелие, или смертью, когда я верно и безропотно приму из Его рук смерть? Во всем этом возвеличится Христос». И он поясняет дальше: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Таким образом, я всю свою жизнь и саму кончину свою доверяю в руки Иисуса Христа. То же самое должен был сделать и Петр, когда он услышал вот о своей кончине из уст Иисуса. «Другой припаяшет тебя, поведет куда не хочешь, сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». И Петр должен был в этот момент доверить ему свою жизнь и сказать: «Господи, как ты определил, так и будешь. Как ты отмерил мне, так и будет. Вот в какой точке ты захочешь меня забрать, в такой точке я уйду к тебе. Все это время я буду служить тебе, чтобы жизнью ли моей или смертью тебя прославить». Таким образом, второй душепопечительский принцип, который мы видим в восстановлении Петра, заключается в том, что подопечный должен доверить всю свою жизнь Христу. Он должен позволить Христу определять и направление жизни, и ее исход. Это особенно важно в тех случаях, когда человек испытывает тревогу о будущем. Это частые душепопечительские проблемы, когда люди волнуются и переживают, когда они испытывают страх по поводу того, что случится потом. А вдруг случится что-то плохое? А вдруг я потеряю свою работу? А вдруг у меня будет несчастье в семье? А вдруг будет несчастливый брак? А вдруг я умру? И так далее и тому подобное. Ответ на это заключается в следующем. Христос держит в своих руках всю вселенную. Твоя жизнь тоже в его руках. Ты не умрешь раньше ни на одну секунду. И ты не умрешь позже ни на одну секунду, чем он определил. Сколько бы ни старались другие люди, твои враги, разные обстоятельства, ты не умрешь раньше ни на одну секунду, чем определил Христос. И сколько бы ты ни прикладывал усилий, чтобы избежать смерти, сколько бы ты не осторожничал и не окружал себя всевозможными подстраховками, ты не умрешь ни на одну секунду позже, чем Христос определил. Твоя жизнь полностью в Его руках, поэтому доверься любящему Господу, которого ты любишь, и к встрече с которым –

0: приведет тебя твоя смерть. В послании к евреям, 1 глава, 3 стих, говорится о Христе, что Он, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, о ком это говорится? О Христе. Христос держит все словом силы Своей. Если Он всю вселенную держит словом силы Своей, то уж тем более твою жизнь. В Колоссянам 1 глава 17 стих говорит: «Он есть прежде всего, и все им стоит». Эта речь тоже в контексте идет о Христе. Христос прежде всего, Он сотворил все. Все через Него начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть. И все им стоит. Дорогие братья, дорогие сестры, кто, может быть, слушает эту проповедь, если Христос держит всю вселенную, и вся вселенная им стоит, то тем более и твоя жизнь, и твое здоровье в Его руках, и им стоит. В Псалме 138, в 5 стихе, псалмопевец молится и говорит о Боге: «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Представьте себе это пространственно. Сзади Бог объемлет его, спереди Бог объемлет его и сверху полагает над ним руку свою. То есть он со всех сторон окружен Богом. Может ли случиться что-то вопреки Божьему предопределению? Может ли какое-то случайное событие, какая-то шальная пуля сразить человека? Ну, по человеческим меркам пуля может быть шальной, но это значит, что в данный момент и в данную секунду Бог определил закончиться этой жизни. Господь объемлет нас со всех сторон, и ничто не прикоснется к нам без воли Божьей. А если Он позволит чему-то к нам прикоснуться, то Он это сделает по Своей милости и любви, по Своему совершенному плану. Значит, это так нужно. Дальше в 138-м псалме 7 стиха псалмопевец говорит: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» То есть, если мне тревожно, я боюсь, что я один на один с разными обстоятельствами, но псалмопевец напоминает мне: «Куда пойду от Духа Твоего?» Я даже если бы хотел убежать от Духа Божьего, не могу. «От лица Твоего куда убегу? Ты ведь везде. Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари?» Говорит он поэтическим языком. «Закат. Посмотрю вот на этот закатный горизонт, крылья зари. Переселюсь на край моря. И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». То есть, где бы мы ни были, поднимаемся ли мы на самолете, или опускаемся в глубокую шахту, или путешествуем далеко на корабле, везде рука Божья пребывает с нами, и наша жизнь находится полностью в Его руках. Уж тем более, когда ты выйдешь за дверь своей квартиры и пойдешь в магазин. Многие люди испытывают тревогу и проблему даже вот с такими простыми вещами. И нужно учить их, что Христос рядом с тобой. Псалом 15, 5 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Жребий – это то, что определяет судьбу. Это некое решение. И псалмопевец Давид говорит: «Бог держит мой жребий». То есть Он решает мою судьбу. Он решает все обстоятельства жизни, мое будущее, длину моей жизни, время и характер, и манеру моей смерти. Все это в Его руках. «Ты держишь жребий мой». Поэтому доверься Христу. Доверься Христу в трудных обстоятельствах. Доверься Христу в отношении того, что тебя тревожит и беспокоит. Доверься Христу в своих сомнениях. Полагайся на Христа. Ну и, наконец, третий душепопечительский принцип. Смотри на Христа, а не на людей. Смотри на Христа, а не на людей. В продолжении нашего текста с середины 19 стиха читаем. «И сказав это, говорит ему: иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною». Здесь речь идет о Иоанне, естественно, да, ученик, которого любил Иисус, как мы узнаем, это Иоанн, скорее всего, о себе он говорит, и здесь он себя идентифицирует, потому что именно Иоанн у груди Христа возлежал на последней вечере и сказал ему: «Господи, кто предаст тебя?» Итак, Петр беседует с Иисусом, проходит душепопечительская беседа, душепопечительский диалог, и вдруг Петр замечает, что за ними идет Иоанн, и он начинает смотреть на него и спрашивать в отношении него: «А он что? А что он здесь делает?» Иисус говорит ему: «Что тебе до него? Смотри на меня». Одна из ошибок, которая часто приводит к духовным проблемам, это когда мы начинаем смотреть на других людей вместо того, чтобы смотреть на Христа. Один человек как-то пришел в нашу церковь, некоторое время ходил на собрания, но потом заявил, что хочет перейти в другую церковь. На вопрос «почему?» он стал объяснять: «Ну, когда я пришел в церковь, я думал, что здесь все так свято, все так хорошо. А потом я стал узнавать о многих грехах. Я стал понимать, что люди на самом деле не такие, как я себе представлял». Мы пытались наставить этого человека, мы пытались объяснить ему, что да-да, люди действительно не такие, как ты представлял, они несовершенные. Мы пытались объяснить ему, что мы и сами знаем о многих грехах и недостатках, но это не заставляет нас бежать из церкви, потому что церковь — это не музей, в котором, как на витрине, выставляются совершенные, самые лучшие люди. Церковь — это больница, в которую больные и нуждающиеся приходят, чтобы получить помощь. Сам Христос говорил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Мы говорили, что мы и за собой знаем множество грехов и недостатков. Святой Иаков в Новом Завете говорит: «Все мы много согрешаем». И если ты бежишь из церкви из-за того, что люди несовершенны, то ты придешь в другую церковь, в которой найдешь таких же несовершенных людей, и тебе придется и из нее убегать. Мы пытались научить этого человека, что смотреть нужно не на людей, а на Христа. К сожалению, он не послушал, и получилось все так, как мы и предсказывали. Он перешел в другую церковь, но очень быстро ушел и из той церкви. Христос учит апостола Петра этому принципу. Когда Петр смотрел на Иоанна и спрашивал: «А он что? Почему он идет с нами? Ведь его никто не приглашал. А почему он здесь? А почему он такой?» Христос ему на это отвечает: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Христос напоминает Петру о своей власти. «Это я хочу, чтобы тот ученик был здесь. Это я хочу, чтобы тот другой ученик был таким и прожил такую жизнь и остался на земле, пока не увидит мое пришествие в книге Откровения. Это я так хочу. Не смотри на другого брата или сестру. Это Христос захотел или допустил, чтобы в его церкви этот брат или эта сестра были на этом месте. Или захотел с целью блага для церкви, или допустил что-то действительно негативное с целью испытания для церкви. Но это его воля. Это он так распорядился. Поэтому ты не смотри на другого брата или сестру. Ты смотри на себя». Конечно, это не относится к пасторскому надзору. Пастыри должны надзирать за церковью и смотреть на других, но не с целью сравнения: «Господи, а он что?», а с целью заботы о благе и о духовном здоровье стада. Но это другое. Здесь Христос говорит Петру: «Что тебе до этого другого ученика, который идет рядом с тобой? Ты иди за мною. Какое тебе дело до других людей, если только ты не послан, чтобы помочь им? Если послан помочь, то помоги». Как он ранее говорил ему: «Паси овец моих». «Если же ты не помогаешь, то не ропщи на них». Фокусируйся на твоих отношениях со Христом. Ты иди за мною. Итак, мы увидели несколько душепопечительских принципов. Во-первых, возрастай в любви ко Христу. Во-вторых, доверь Господу всю свою жизнь. И в-третьих, смотри на Христа, а не на людей. И именно этому мы должны учить людей, которые сталкиваются либо с какими-то падениями, либо с какими-то потерями. Давайте теперь переведем это в более практическую плоскость и сделаем несколько практических выводов из всего вышесказанного. Какие душепопечительские принципы мы должны извлечь для себя и применять на практике, смотря на это место Писания? Во-первых, помогайте человеку познавать Христа. Помогайте человеку познавать Христа. Самое главное для борьбы с грехом и для утешения в разного рода лишениях, страданиях, помните, мы говорили, это любовь ко Христу. Но как человек может полюбить Христа, которого он не знает? Ведь любовь ко Христу приобретается не путем самовнушения. Это не значит, что встать перед зеркалом и начать себя убеждать: «Я люблю Христа, я люблю Христа, люби Христа, люби Христа». Это так не работает, это не поможет. Как мы возрастаем в любви ко Христу? Когда мы познаем Его. Поэтому пребывание в Священном Писании, ежедневное чтение Писания с разбором библейских текстов, проникновение в контекст, когда человек учится делать наблюдения по тексту и брать для себя мысли из библейского текста и применять их, и применять к своим отношениям с Иисусом Христом, тем самым он познает Бога во всех его аспектах. Вот это самый главный душепопечительский посыл. Это самое главное задание, которое вы можете дать опекаемому. Помогайте ему познавать Христа. Невозможно любить Бога, которого ты не знаешь. Во-вторых, указывайте человеку на учение Христа. Указывайте человеку на учение Христа. Знакомьте его с тем, чему Христос учил о Боге, о себе, о спасении, чему Христос учил о воле Божьей. Наша любовь ко Христу проявляется в следовании Его учению, как мы говорили. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В-третьих, направляйте человека доверять Христу. Направляйте человека доверять Христу. Любовь доверяет. Это одна из характеристик любви в 1 Коринфянам 13 главе. Любовь всему верит. Любовь доверяет. Если мы любим Христа, мы будем доверять Ему. И здесь работает интересная закономерность. От противного. Чем больше мы учимся доверять Христу, тем больше мы возрастаем в любви к Нему. Почему? Потому что мы видим, как Он проявляет свою верность. Чем больше мы учимся доверять Христу в разных обстоятельствах жизни, тем больше мы возрастаем и в любви к Нему, потому что мы видим, что Он верен, и убеждаемся на практике. Да, действительно, на Господа можно положиться, Он никогда не подводит. В-четвертых, призывайте человека смотреть на Христа, а не на людей. Призывайте человека смотреть на Христа, а не на людей. Чтобы любить Христа, не нужно строить себе кумиров из людей. Пусть никакие люди, ни друзья, пригласившие человека в церковь, которые поначалу для него, может быть, являются такими необычными, неожиданными примерами, которые привлекли его ко Христу, но они не должны стать его идолом, его кумиром. Никакие выдающиеся деятели христианства, никакие любимые проповедники пусть не привлекают его больше, чем Христос. Христос стоит на первом месте. Остальные люди либо помогают нам приближаться ко Христу, либо мешают нам в этом. Чтобы любить Христа, нужно, с другой стороны, и не разочаровываться в людях. Ведь они никогда не могут стать на один уровень со Христом. Так что же в них разочаровываться? Чего мы от них ожидали? Они еще не уподобились Христу в полной мере. Это произойдет с нами лишь на небесах. Поэтому не надо разочаровываться в людях. Ну и знаете, в современном мире важен еще один принцип. Еще один принцип. Пятый. Учите человека, что ему не столько нужно больше Христа, сколько меньше всего остального. Это очень актуальный принцип, особенно для молодежи, как мне кажется. Учите человека, что ему не столько нужно больше Христа, сколько меньше всего остального. Проблема большинства современных христиан, особенно молодых, но не только на самом деле. Так вот, проблема современных христиан в том, что у нас слишком много отвлекающих факторов. Телефон в руках, наушники в ушах, глаза в телевизоре. Программы, развлечения, походы в кино, встречи с людьми, работа и не одна, несколько работ, дополнительные подработки, учеба и научная работа. кафе, рестораны, гуляния по набережной, христианские новости и христианские ответы на второстепенные, малозначительные для нашей духовной жизни вопросы. Меня иногда поражает просто, какие ролики набирают наибольшую популярность. Знаете, я не буду других людей приводить в качестве негативного примера, чтобы вы не подумали, что я пиарюсь за чужой счет. Я себя приведу в качестве негативного примера. Вот есть у нас множество проповедей, объясняющих глубины Евангелия. Есть множество проповедей и видеобесед, которые объясняют пасторское служение, взаимоотношения со Христом, толкование ключевых текстов Священного Писания, экспозицию целых библейских книг, обзор всей Библии для того, чтобы лучше ее понимать. Множество этих видео. Но знаете, какое видео собрало самое большое количество просмотров, ну вот в нашем конкретном случае на канале проповеди.ру? О косынках наше видео с Александром Гуртаевым. И это меня поражает. Это показывает, насколько больной современный христианский мир. Люди даже смотрят христианские передачи, но смотрят белиберду. То есть второстепенные вопросы им интереснее, чем Христос. Они охотнее послушают 10-минутный ответ на какой-нибудь вопрос, который мало вообще имеет значения для их христианской жизни, и он не пригодится им еще 10 лет. Он просто будоражит их любопытство. А проникать в Христа, в Его слова, в Его учение, пребывать во Христе, наблюдать за Его жизнью в Евангелиях – это ноль. Желающих очень мало. Ну, не ноль, конечно, но гораздо-гораздо меньше. Дорогие друзья, вот все те вещи, которые я только что перечислил, и телефон в руках, и наушники в ушах, и глаза в телевизоре, и программы, развлечения, кино, и рестораны, и встречи с друзьями, и просмотр даже всяких христианских ответов на вопросы, все это неплохо само по себе. Я не говорю, что это грех. Все эти вещи не обязательно греховны. Но когда они нас отвлекают от общения с Христом и от познания Его, то они становятся ловушкой для нашей души. И поэтому наших подопечных надо учить, наших овечек, наших агнцев, которых Господь поручает нам пасти, надо учить, что нам нужно не столько больше Христа даже, сколько меньше всего остального. Убери из своей жизни лишнее, отвлекающие факторы. Останься один на один с Писанием, с молитвой, со сборником песен. Останься один на один с другим христианином, которому ты послужишь и с которым ты захочешь поговорить о Христе. Останься один на один с неверующим человеком, с которым ты будешь целенаправленно развивать отношения с целью свидетельствовать ему о Евангелии. И твоя духовная жизнь перевернется и исцелится. В заключение я хочу рассказать вам еще одну реальную историю. Это история о женщине, которой было уже на тот момент 45 лет, она была замужем, она обратилась за помощью к другой женщине, к другой сестре, душепопечителю. Она обратилась с огромными проблемами после очень долгой истории разного рода проблем. Проблемы у нее начались еще в глубоком детстве, на самом деле. Дело в том, что она родилась у матери в результате насилия. То есть ее мать изнасиловали, и таким вот образом она была зачата. И она была с детства нежеланным ребенком. Более того, когда она стала подрастать, ее отец впервые изнасиловал ее саму в 4-летнем возрасте. А с 7 лет это стало постоянной практикой. Мать не любила ее и постоянно подвергала ее вербальным унижениям. В общем, девочка выросла с огромными эмоциональными проблемами. Она лечилась у нескольких разных психологов. Затем в ее жизни наступил поворотный момент, когда она обратилась ко Христу. Это не значит, что сразу же все ее проблемы были исцелены. Нет, она оставалась еще пока что настолько же вот глубоко израненным человеком со всеми теми же самыми психическими проблемами. Как только она уверовала во Христа, это произошло в харизматической церкви, из нее сразу же стали изгонять бесов. Это ей не помогло. Это еще больше загнало ее в разного рода комплексы и толкнуло ее дальше искать помощи у психологов. Один христианский психолог, практикуя гипноз, обнаружил у нее несколько разных личностей внутри нее. До гипноза она об этом не подозревала. Кстати, вы знаете, что вот этот вот синдром множественных личностей или так называемое диссоциативное расстройство личности, очень часто бывает, ну, не то, что очень часто, а можно сказать, что оно является либо плодом одержимости, либо плодом просто убеждения. Оно индуцируется психологами. Так вот, она не подозревала, что в ней есть разные личности до гипноза, но в конечном итоге доктор Фриман, который ее консультировал, диагностировал у нее 35 разных личностей. Он консультировал ее на протяжении 8 лет, и за время этих 8 лет он составил подробное описание характеристик этих личностей и их взаимоотношений между собой. Она привычно прибегала ко лжи и иногда уже терялась, где она лжет, а где говорит правду, потому что она так много и так привычно лгала. Она часто испытывала панические атаки, это могло длиться часами, и в это время она просто не понимала, что делает, не контролировала себя. У нее также был диагноз биполярного расстройства. Если вы не знакомы с психиатрией, биполярное расстройство – это как бы чередование. То депрессия, то мания. То есть то подавленное состояние и апатия, то наоборот повышенная активность. Она принимала антидепрессанты и два других психотропных препарата. И все это продолжалось уже в общей сложности около 20 лет. То есть представьте себе, насколько закоренелыми были ее психологические проблемы. Наконец, она попала к сестре, которая искренне веровала в Господа, веровала в Священное Писание, стояла твердо на библейских принципах и была готова помогать другой сестре именно на основании Библии, на основании библейского душепопечения. И эта сестра отбросила все, что было до этого, и начала направлять ее к Иисусу Христу. Самое первое, о чем она начала говорить с ней, это о том, что Христос совершил для нее на кресте. Она говорила ей, что твоя жизнь, когда ты уверовала во Христа, разделена теперь крестом Господа на две части. То, что было до твоей встречи с Христом, до покаяния, до обращения, и то, что стало после этого. До креста ты была рабом греха. После креста ты имеешь выбор не грешить. Затем она стала последовательно направлять ко Христу все сферы ее психических проблем. Душепопечитель объясняла ей, что в случае греха лжи и вообще любых других грехов есть прощение, но Бог ожидает, что ты будешь бороться с этими грехами, что ты будешь теперь говорить правду. И если ты даже солгала, да, есть прощение, давай вместе помолимся, попроси, чтобы Господь простил тебя, и теперь скажи правду. И также со всеми остальными грехами. Есть прощение, но ты должна прикладывать усилия для борьбы с грехом. Когда эта женщина испытывала приступы стыда, сестра говорила ей, что Бог никогда не стыдит нас. Бог не будет тебя стыдить, но Бог одевает нас в праведности Иисуса Христа. Эта женщина, конечно же, очень боялась оказаться раздетой. Вот эти вот все воспоминания с ее детства, когда ее стыдили, оставляли одну раздетой, это очень нахлынуло на нее и вызывало вот приступы панических атак. И вот эта вот сестра-душепечитель говорила ей, «Бог никогда нас не раздевает, Он одевает нас в праведности Иисуса Христа. И ты должна принять эту праведность и помнить об этом и верить, что Христос покрыл тебя одеждой своей праведности». Когда эта женщина впадала в состояние повышенной тревожности перед выполнением самых обычных дел, она не могла даже выйти в магазин или поехать на машине в магазин за продуктами, потому что ее охватывала паника, когда она оставалась на открытой улице или должна была войти в двери магазина, или, оказавшись в огромном магазине, она терялась и паниковала и бежала обратно. Душепопечитель учила ее, что отцовской заботы Бога через Иисуса Христа для нас всегда будет достаточно. Ты должна помолиться и помнить, что Бог заботится о тебе. Когда ты сейчас пойдешь на улицу, Бог будет заботиться о тебе. Когда ты войдешь в магазин, Христос заботится о тебе, и Его достаточно. Он никогда не покинет тебя. Благость и милость да сопровождают тебя во все дни жизни твоей. Когда эта женщина впадала в уныние, от того, что ничего, как кажется, не меняется. Как вы понимаете, с такими закоренелыми проблемами душепопечение не проходит за одну неделю или даже за один месяц. Проходили долгие недели, неделя за неделей, неделя за неделей, месяц за месяцем, и кажется, что ничего не менялось, потому что она снова и снова продолжала возвращаться к тем же проблемам. Но душепопечитель обращала внимание, смотри, у нас есть прогресс. У нас уже реже встречаются эти вещи, да? Ты уже быстрее берешь себя под контроль, у тебя уже паника, не 2 часа продолжается истерика, да? А ты уже там за полчаса берешь себя в руки. И самое главное, она учила ее доверять Христу. Христос будет освящать тебя в угодном Ему темпе и в угодные Ему сроки. Он работает с нами не по нашему расписанию, а по своему. Поэтому доверяй Христу, что Он будет продолжать работать с твоей душой и никогда не откажется от тебя и не бросит тебя. Филиппийцам 1 глава, 6 стих, да, «Начавший в вас доброе дело, довершит его даже к дню Иисуса Христа». Он будет продолжать освящать тебя в угодные Ему сроки. Когда эта женщина боялась, что теряет контроль над обстоятельствами, душепопечитель напоминала ей, что Иисус все контролирует, и нужно доверять Ему. Были, конечно, и другие истины, которым она учила ее, и все время направляла ее ко Христу, все время направляла ее ко Христу. Она не копалась в ее мотивах, она не определяла ее идолы, она просто направляла ее к Иисусу Христу с библейским учением, прилагая библейское учение, библейскую истину и общение с Иисусом Христом последовательно ко всем-всем-всем сферам ее жизни. В данном запущенном случае процесс душепопечения занял 58 недель. 58 недель, то есть больше года регулярных еженедельных встреч. Они очень часто встречались и созванивались больше, многократно на одной неделе. В общем, это был очень-очень долгий процесс такого вот опекания. В большинстве случаев, конечно, все происходит гораздо быстрее и легче, но это, как вы понимаете, был запущенный, тяжелейший случай, 58 недель. В процессе этого опекаемая сестра поняла, что ее 35 разных личностей – это выдумка. Она перестала отдаваться на волю своих эмоций, как она раньше просто отдавалась на волю своих эмоций, и просто вот все, что с ней происходит, захлестнуло ее, и все. Но она начала учиться брать эмоции под контроль, контролировать себя, то есть практиковать библейскую добродетель воздержания. Что такое воздержание? Это когда мы с усилием воли берем себя под контроль. Она начала практиковать это и контролировать свои эмоции. Затем она стала брать на себя ответственность за домашние дела по чуть-чуть. Если до этого она просто бросала все домашние дела, и муж у нее всем занимался, потому что она была вне себя, в истерике и так далее, теперь она начала брать все в свои руки постепенно. Где-то мыть посуду, где-то стирать. И она начала постепенно приводить свою жизнь в порядок. Это тоже было важной частью душепопечительского процесса. Неорганизованная жизнь ведет к распаду психики. Неорганизованная жизнь ведет к распаду психики. Организованная жизнь собирает мысли в порядок. И она училась различать, где ее вина, а где грех других людей против нее, чтобы не все на себя записывать, и наоборот, не снимать с себя ответственности за свои поступки. И когда ей стало уже намного лучше, конечно, это не значит, что у нее все проблемы вообще исчезли, ей приходилось прикладывать усилия, чтобы держать свое состояние под контролем, жить жизнью освящения, но ей стало намного лучше, и жизнь ее действительно уже пришла в порядок и была контролируемой, и семейные отношения тоже стали намного лучше. И вот потом, оглядываясь назад, она сказала, что поворотный момент в ее жизни наступил, знаете, когда? Я дам вам секундочку подумать, что, как вы думаете, стало самым главным для нее? Она призналась, поворотный момент в ее жизни наступил, когда душепопечитель говорила ей о центральной роли креста Христова в ее жизни. Помните, что до Христа она была рабом греха, а после встречи со Христом она уже не раб греха, но может меняться. То есть, когда в ее жизнь пришло правильное понимание возрождения и процесса освящения через Христа, это было самым главным поворотным моментом, после которого жизнь ее развернулась просто в другую сторону и начался процесс исцеления. Итак, дорогие друзья, Христос достаточен для душепопечения. Никогда не позвольте ни одному человеку убедить вас, что вы, если вы знаете Библию, не можете быть душепопечителем, потому что вы не прошли какую-то программу душепопечения. Будь это программа Coram Deo или программа «Открытое сердце», или самарская программа. Если вы не прошли самарскую программу, вы не можете быть душепопечителем. Никогда не позволяйте никому вас в этом убеждать. Это неправда. Если вы знаете Слово Божье, и если у вас есть Христос, вы можете направлять людей ко Христу, а значит, вы можете быть душепопечителями. Это не призвание психологов. Паси овец моих.
1: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь». Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой вовремя свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он и делает, успеет, не так нечестивые. Но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

«И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие 1:26-27. Еврейские слова-образы подобие – это синонимы, обозначающие, скорее всего, одно и то же. Хотя некоторые католические богословы пытаются сильно различать эти слова, мы позволим себе с ними не согласиться. Человек сотворен по образу Божьему, и это означает, что он подобен Богу и олицетворяет Бога. Еврейские слова-образы подобие обозначают нечто похожее, но не идентичное с тем, что они олицетворяют. Человек подобен Богу, но не является его копией. Существует очень яркое заблуждение. Человек абсолютно подобен Богу в физическом смысле, то есть у Бога есть такое же тело, как и у нас. Образы подобия не означают наличие у Бога тела, подобного нашему. Бог есть Дух. Иоанна 4:24. Образ Божий – это наличие в человеке передаваемых черт божественных атрибутов. Влияние грехопадения. Конечно, после грехопадения человек стал гораздо хуже олицетворять Бога. Однако сказать, что после грехопадения образ Божий полностью утрачен в человеке, мы не можем. Бытие 9:6. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Убийство запрещено даже после грехопадения, так как образ Божий полностью не утрачен. После грехопадения образ Божий в человеке искажен, но не утрачен. Его моральная чистота была утрачена, и его греховность, безусловно, не отображает божественной святости. Его интеллект заражен ложью и непониманием. Его речь больше не прославляет Бога, а отношения с другими людьми управляются эгоизмом, а не любовью. Хотя мы уже отметили, что определить все аспекты, в которых мы подобны Богу, очень трудно, тем не менее мы можем упомянуть о некоторых из них, отличающих нас от остального творения. Моральный аспект подобия Богу. Мы несем моральную ответственность за наши поступки и действия перед Богом, обладаем внутренним пониманием добра и зла и можем отражать такой атрибут Бога, как святость. Духовный аспект подобия Богу. В отличие от животных, мы обладаем духовной составляющей и поэтому способны совершать действия, значимые в нематериальной духовной сфере бытия. Например, возрастать духовно, молиться, поклоняться Богу. Духовный аспект нашего подобия Богу связан также с бессмертием. Мы не прекратим существовать никогда, даже после смерти нашего физического тела. Это отражает атрибут Бога – вечность. Интеллектуальный аспект подобия Богу. Мы способны логически рассуждать и мыслить. Мы используем сложный абстрактный язык, рассуждаем о загробной жизни и обладаем творческими способностями. Обладая эмоциями, мы можем, подобно Богу, радоваться, гневаться. Социальный аспект подобия Богу. Мы способны к общению с другими личностями. Мы взаимодействуем с людьми в браке и в церкви. Сотворив землю, Бог передал определенные полномочия в управлении землей человеку. Поэтому мы способны властвовать над творением. Бытие 1:28. «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Физический аспект – подобие Богу. Хотя Бог есть Дух и не обладает телом, а наше подобие Ему не связано с наличием физического тела, тем не менее, не стоит думать, будто наши тела никак не отображают Бога. Человек отображает образ Бога не только духовно, но и физически. Тело является средством самовыражения души, которое создано для общения с Создателем. Наше лицо может выражать сострадание, радость или гнев,
Мы общаемся с Богом при помощи тела. Мы думаем о Боге – это активная работа мозга. Используя зрение и слух, читаем и слышим о Боге в Библии, при помощи языка говорим о Нем, молимся Ему. Наши чувства вкуса, обоняние и осязание дают нам возможность осознавать Божье творение и наслаждаться им так же, как Бог понимает свое творение и наслаждается им. Ни один из всех перечисленных аспектов не являет образ Божий в абсолютном смысле. Но образ Божий включает в себя все эти аспекты, отображающиеся в душевно-телесном существовании человека в соответствии с божественной целью. Никому из людей нельзя относиться пренебрежительно, так как все имеют образ Божий. У любого человека есть достоинство. Особая одаренность, внешняя порядочность не говорит о наличии образа Божьего в большей степени. И бродяга, и профессор университета имеют образ Божий в равной степени. Бог достоин почтения, и, следовательно, каждый человек достоин уважения, потому что он сотворен по образу и подобию Божьему. Это касается не только великих мира сего, но и инвалидов, умственно отсталых, пожилых людей и еще нерожденных детей. Убийство является грехом. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему. Бытие 9.6. Особенно это важно помнить в свете учения, изложенного в Нагорной проповеди. Ненависть равна убийству. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной. Матфея 5:21-22. Труд – это благо. В наши дни существует мнение, что учеба и работа – это зло, пришедшее с грехопадением. Но это не так. Да, грехопадение лишило работу особой радости. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Бытие 3:19. Однако труд был поручен человеку еще до грехопадения. Еще до грехопадения Бог поручил Адаму владычествовать над землей, возделывать сад, дать имена животным. Образ Божий включает в себя владычество над землей. Мы должны трудиться и учиться эффективно управлять той частью творения, которую Бог нам доверил. Работа – это не проклятие, а часть Божьего плана. Работая, мы можем проявлять одну из граней образа Божьего – способность к созидательному труду. Желание стать богатым и перестать работать является греховным желанием. Христианин должен трудиться в семье, в церкви и на том рабочем месте, где его поставил Господь. Уподобление Христу – это важная цель нашей жизни. Чтобы лучше отображать образ Божий, нам следует подражать Христу, который явил Бога человечеству. Поклонение Богу отображает нашу человечность в полном смысле этого слова. Человек может стать Детем Божьим, и в нем может поселиться Дух Святой. Ни ангелы, ни животные не могут принять Святого Духа. Когда мы поклоняемся Богу, будучи возрожденными людьми, имеющими Святого Духа, тогда мы в полноте отражаем то, что Бог хочет видеть в нас. Именно тогда мы становимся людьми, соответствующими своему основному предназначению. Если мы хотим быть людьми в полном смысле этого слова, то есть соответствовать предназначению, ради которого были созданы, нам необходимо поклоняться Богу в духе и истине.

все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истинный держаться.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже, Ты открыл мне, что во Христе обитает всякая полнота, а значит и всякое обилие Духа, что вся полнота, в которой я испытываю недостаток, пребывает в Нем и предназначена для Его людей, а не только для Него одного. Он обладает полнотой истинного знания, благодати и праведности, дабы дать мне видение, соделать меня праведным, даровать мне всякую полноту. Ты открыл мне, что, сознавая свою опустошенность, я должен идти ко Христу и наслаждаться Его полнотой, почитая ее своей, как если бы я обладал ею в самом себе, ибо она предназначена для меня, если я в нем. Ты открыл мне, что, наслаждаясь полнотой во Христе, я исполняюсь Духа, как выброшенная на берег рыба, которую волны вновь уносят в морские глубины, и которая обретает в них всю полноту вод для обитания. Ибо когда вера наполняет меня, тогда меня наполняет полнота Христова. Ты открыл мне, что именно так, подобно Стефану, и надлежит исполняться Духом. Сперва вера, затем полнота. Ведь идя этим путем, я соделываюсь опустошенным, а значит, приуготовленным для исполнения Духом. Ты открыл мне, что, найдя сокровище благодати в поле Христовом, я обретаю силу, радость и славу и укрепляюсь во всех благодатных дарах и силах. Помоги мне больше радоваться тому, что я получаю от Христа, той полноте, которая обитает в Нем, источнику всей славы. Не дай мне помышлять о том, чтобы получить, не ища, от Него Дух как некую вещь, а пить из Его благодатного источника и исполняться им. Ради этого, о Боже, утверди меня во Христе, дай мне пребывать в Нем. Укрепи меня в уверенности, что все это принадлежит мне. Ибо только от этого мое сердце наполнится радостью и миром.

0: Глаз мудрости.
1: Ты дивно велик. Ты облечен славою и величием. Ты одеваешься светом, как ризою. Простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги твои. Делаешь облака колесницею твоею. Шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основаниях. Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, и на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели — жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, и солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им и принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, мятутся. Отнимешь дух их, умирают. И в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются. И ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе я есмь.

0: Здесь началась реформация.
1: Плевелы этого учения об изменении наказания церковного в наказание чистилищем определенно посеяны тогда, когда спали епископы. Представляется, что ад, чистилище и небеса различны между собой, как различны отчаяние, близость отчаяния и безмятежность. Представляется, что не доказано неразумными основаниями, ни священным писанием, что они пребывают вне состояния причащения благодати. Представляется также недоказанным и то, что все они уверены и спокойны о своем блаженстве. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тот час, как только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из чистилища. Воистину, звон золота в ящике способен увеличить лишь прибыль и корыстолюбие.
0: В 11, 16, 18, 19, 28 и 29 тезисе Лютер критикует ложные, по его мнению, суждения о чистилище. Само понятие чистилища на момент написания своих 95 тезисов Лютер еще открыто не отвергает, однако позже он напишет:
1: «Учение о чистилище – величайшая ложь, потому что в его основе лежат безбожие и безверие. Ибо они отрицают, что вера спасает, и утверждают, что причиной спасения является удовлетворение за грехи. И потому находящийся в чистилище находится в самом аду. Ибо его мысли таковы: я грешник и должен совершить удовлетворение за мои грехи. Поэтому я напишу завещание и завещаю определенное количество денег на строительство церквей, а также на то, чтобы монахи и священники совершали молитвы и жертвоприношения за мертвых. Такие люди умирают с упованием на дела и не имеют познания Христа. Наоборот, они ненавидят Его. Мы же умираем в уповании на Христа, умершего за грехи наши и принесшего удовлетворение за нас. Он – мое лоно, мой рай, мое утешение и моя надежда».
0: Немного позже Лютер напишет еще более жесткую критику относительно концепции чистилища.
1: «Святое Писание не упоминает о чистилище. Это сатанинская ложь».
0: Здесь и далее Лютер критикует католический догмат о чистилище, который как бы стирает значение смерти и принижает смысл веры во Христа и сам факт Его смерти на кресте за наши грехи и Его воскресения для нашего оправдания. Согласно католическому определению, чистилище – это место или условие временного наказания для тех, кто, покидая эту жизнь по милости Бога, не полностью свободен от простительных ошибок или не полностью выплатил удовлетворение за свои проступки. Подводя итог, в католическом богословии чистилище – это место, куда душа христианина отправляется после смерти, чтобы очиститься от грехов, которые не были полностью очищены при жизни. Согласуется ли это учение о чистилище с Библией? Точно нет. Иисус умер, чтобы заплатить за все наши грехи. Римлянам 5 глава, 8 стих. Иисус пострадал за наши грехи, чтобы мы могли избавиться от страданий. Сказать, что мы также должны страдать за наши грехи, значит сказать, что страданий Иисуса было недостаточно. Сказать, что мы должны искупить наши грехи очищением в чистилище, значит отрицать достаточность искупительной жертвы Иисуса Христа. Идея о том, что спасенные по благодати через веру должны пострадать за свои грехи после смерти, противоречит всему, что Библия говорит о спасении.
2: 95 тезисов. Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций. С этого документа отсчитывается начало Реформации и история протестантизма.

лодку бьет волной, ледяной водой, надежды уж нет, а море шумит, дует ветер злой.

Евангелие, церковь, богословие реформации на радио «Новая жизнь».

Послание к Ефесянам, глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

0: соответствовал нас, возлюбленным, которым мы имеем искупление, кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения по знанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем.
1: Евангелие на радио.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Второе послание к Тимофею, глава 4. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Яраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евул и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос, со Духом Твоим, благодать с вами. Аминь.
2: Евангелие на радио

Как происходит освящение? Библейский взгляд. Пожизненный цикл греха, покаяния и обновления и роста в подобию Христу продолжается до нашей личной встречи с Ним. Практическое освящение осуществляется Святым Духом, который позволяет верующему совершать свое спасение со страхом и трепетом через развитие веры и доверия Богу. Этот цикл греха, покаяния, обновления и духовного роста ясно представлен в Писании. Освящение дает результаты от постоянного участия Святого Духа в жизни верующего. Он не дает новую благодать, новую веру или новую надежду. Он лишь способствует тому, чтобы мы использовали уже имеющиеся ресурсы. Если вы не растете в освящении, проблема не в том, что Бог вам чего-то не додал. Проблема в вас. Вы не используете то, что у вас уже есть. Святой Дух увеличивает присутствующую благодать веры, надежды, любви и уверенности верующим. Эта работа Святого Духа часто называется обновлением. Для служения уверенности Святой Дух побуждает верующего наставлять себя молитвой и писанием. Верующий податлив контролю Святого Духа в освящении. Освящение необходимо, ведь это отвержение нашей плоти. Освящение охватывает все существо человека – дух, душу и тело. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Душа и дух – это духовная составляющая. Учение, говорящее о том, что освящение охватывает только духовную часть человека и не касается тела, и оправдывающий тем самым грех, является заблуждением. Ведь цель освящения – это подобие Христу во всем.

Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли зефии и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога перед собою. Вот Бог, помощник мой. Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истинною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву. Прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед и на врагов моих смотрела око мое.

0: Библия является единственным богодухновенным и аутентичным словом Господа, единственным источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым.
1: Многочисленные экземпляры Библии, напечатанные со времен Тиндейла, помогли многим людям овладеть грамотой. Многие учили послание слова именно по этой книге. Многие были воодушевлены ею. Многие пришли к пониманию того, каков план Божий для этого мира. Многие обрели счастье, приняв библейское учение. Тем не менее, столетия, последовавшие вслед за памятной тинделовской публикацией, видели много злоупотреблений Библией. Нет, пожалуй, ни одной другой книги в мире, которую бы так значительно и часто искажали. Голландская поговорка гласит: «У каждого еретика своя Библия». Это означает, что все люди, несмотря на различия взглядов и идей, обращаются к той же самой Библии. Тексты из одной и той же Библии применяются для доказательства своих точек зрения римо-католиками и англиканами, сторонниками и противниками абортов, консерваторами и модернистами. Слова Библии применяют весьма различно. Одна группа прочитает текст и сделает из него выводы, которые будут значительно отличаться от выводов другой группы. Порой толкования того или иного библейского отрывка бывают полностью противоположными. Например, пацифисты читают Библию и делают вывод, что она учит всеобщему разоружению, в то время как другие, на основании той же самой Библии, думают, что армии и вооружение жизненно необходимы. Одни не принимают присяги, поскольку, говорят они, Библия запрещает это делать. Их оппоненты находят практику принесения присяги вполне допустимой. Одной группе установление папства кажется очевидным библейским фактом, другим кажется, что Библия вообще осуждает этот институт. Какое смешение противоречий и конфликтующих мнений, как огромные различия. «Не убей», говорится в Библии. Для некоторых это означает, что они должны быть противниками войны и при этом допускают аборты. Другие, напротив, принимают те же самые слова, являясь сторонниками военных действий и противниками абортов. Конечно, для таких коллизий должна быть причина. В немалой степени это объясняется манипулированием конкретными цитатами в Писании, вырванными из всего контекста Библии. Часть Писания отрывается от целого, изолируется и подается в качестве доказательства. Но Библия едина. Она гармонична. Это связанное Слово Божье. Никто не может взывать только к одной части Писания. Все, что открывает Бог в Библии, образует целое. Все же Библия сама показывает, как манипулирует отрывками из Писания. Когда Господь был искушаем в пустыне дьяволом, последний использовал библейский текст. Но Иисус отверг попытки дьявола использовать этот изолированный текст, показав, что сатана вырвал его из контекста. Он показал, как этот отдельный текст прочитывается в контексте всей Библии при сравнении с другими библейскими отрывками. Дьявол борется выхваченными из контекста библейскими цитатами, наиболее соответствующими его намерениям. Значительные ошибки в толковании Писания часто объясняются как раз тем, что определенный текст вырван из контекста. Поэтому общепринято, что невозможно определить истинный смысл цитаты без прочтения ее в контексте. Это касается и Библии тоже. Вам не следует изолировать какое-нибудь предложение в Библии от рассказа или тезиса, в котором оно встречается.

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Книга Судей, 11 глава. Ифай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ифай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ифая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ифай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Ифаю праздные и негодные люди, праздные люди, и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов. И сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». И Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Ифай произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе. И послал Ифай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Ифая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром». Ифай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: «Так говорит Ифай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать: «Позволь мне пройти землей твоею». Но царь Эдомский не послушал. И к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном. Но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иаце, и сразился с Израилем. Но предал Господь, Бог Израилев, Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Аморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сефорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, Араэре и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Ефая, с которыми он посылал к нему. «И был на Ефая Дух Господень, и прошел он Галаад и Манасию, и прошел Масифу Галаадскую, и из Масифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Ефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Ефай к аммонитянам, сразился с ними и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араэра до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Ефай Масифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз уста о тебе мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди». И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По истечению 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Ефая Галаадитянина 4 дня в году. Эту историю для удобства изучения, очень волнительную историю, можно выделить здесь 5 разделов. История об избавлении, в которой есть 5 разделов. История избавления под руководством лидера, в котором благородство было обращено безумием. Вот давайте мы постараемся с вами понять, чему же эта история учит нас. И наша задача сложна. Нам нужно рассмотреть ее и постараться и вникать в детали, и не вникать в детали, чтобы от нас не ускользнул главный урок, главная тема этой истории. Итак, 1 раздел перед нами — это вступление. И автор в самом начале дает краткую биографию главного героя. Интересно, с точки зрения грамматики, это как фоновая такая информация. То есть перед тем, как начать основное изложение, он как бы очень коротко говорит, что вот был такой человек, он дает очень сжато его биографию. Давайте мы также попробуем очень коротко взглянуть на эту биографию. Она очень интересна и примечательна. И автор не случайно начинает этот длинный рассказ именно с биографии главного героя. Несколько фактов из его жизни. Он был мужем сильным, и он родился от женщины легкого поведения. Это, можно сказать, 2 главных факта этой истории. Он обладал силой, и у него было такое, знаете, родословие сомнительное. И эти 2 факта во многом определили, как мы говорим, судьбу этого человека, его будущее и то, что с ним дальше происходило. Поэтому автор и ставит их в начале истории. Отцом Ефая был человек по имени Галаад. И по всему видно, что у этого человека, которого звали Галаад, точно так же было название территории, в которой происходили эти события. И мы видим, что у него была и законная жена, и были дети от этой законной жены. Но в то же время у него родился ребенок, как у нас говорят, на стороне. от женщины, которую автор прямо называет блудницей. И здесь уже мы видим, ну, целый ряд проблем. С одной стороны, мы видим, среди израильского народа есть такие женщины, что само по себе есть уже проблемой. Господь четко определяет в законе, как должны вести себя женщины. Но тут также проблема и с мужчиной, что мужчина из Божьего народа пошел к такой женщине. Поэтому проблемы уже как бы между строк мы видим в среде Божьего народа многое не так, как должно быть. Мы видим, что когда дети подросли, им стало тесно в одном городе. И они не могли поделить наследство отца. И, видимо, Иефай, так как он был мужем сильным, тоже хотел какую-то часть. Но дети этой законной жены, они как бы объединились и изгнали его. И он оказался крайним, и мы видим, что он вынужден был бежать. То есть, очевидно, он не добровольно ушел из города, он не добровольно отказался от наследства, его просто изгнали, его вытеснили. И он скрылся со своей родины в землю Тов. Точно мы не знаем, где находилась эта земля, но если взять во внимание информацию, которая записана в книге Царств, то, возможно, она находилась чуть-чуть севернее Галаада, на северо-восток. И там изгнанный Иефай оказался. И вот он, можно сказать, начал пробивать себе жизненный путь. После такого вот отвержения и унижения, которое он пережил, и это закалило его характер, он был мужем сильным, и еще такой стресс. И мы видим, что он не сломался под этими ударами судьбы, но стал со временем очень авторитетным человеком. К Иефаю потянулись люди не с самыми хорошими качествами. Это люди пустые, тщеславные. Это люди, о которых мы читали, когда изучали историю жизни царя Авимелеха. То есть такие джентльмены удачи. Мы называем таких людей бандитами сегодня. И вот Иефай стал их главарем. За ним они начали следовать. Скажу так современным языком, Иефай стал криминальным авторитетом, и к нему потянулись люди. Возможно, такие же обиженные, униженные, отверженные. И вот организовалась такая шайка. Иефай приобрел себе известность человека, который мог решать вопросы. И возле себя он имел отряд таких людей, которые были ему преданы. И, конечно же, нам несложно догадаться, чем они занимались в этой жизни, в этой земле Тов. И то, чем они занимались, было известно. Что мы можем видеть в этой истории? Что удары судьбы нередко толкают людей на преступный путь. Почему? Обычно отверженный и униженный человек, в нем кипит внутри гнев. И чтобы как-то совладать с этим гневом, он старается во что бы то ни стало другим доказать, что он чего-то стоит в этом мире. То есть пробить себе дорогу, побороть себе этот гнев и доказать другим, которые его отвергли, изгнали, что он что-то значит в этой жизни. И, к сожалению, такое самоутверждение, вот этот гнев, который кипит в сердце человека, отверженного, он толкает его на преступный путь. Достаточно часто, не скажу, что чаще всего, но достаточно часто вот такие обиженные, отверженные люди, они становились именно на преступный путь. Хотя можно, знаете, доказать другим, что ты что-то стоишь и в рамках, ну, законно, каким-то трудом, какой-то деятельностью созидательной, но если у тебя есть сила, то можно использовать ее. Правильно ли это? В Библии есть похожая история об униженном и отверженном человеке, которого тоже братья изгнали. И не просто изгнали, они продали его в рабство. Он тоже в их глазах был конкурентом, потому что отец любил Иосифа. Вы уже догадались, о ком я говорю. Отец любил Иосифа больше. И братья понимали, что если так пойдет дальше, отец все ему отдаст. И тут еще подмешивалось то, что он доносил отцу о них плохую информацию. И у них был такой зуб на него, и тут подвернулась возможность избавиться от него, и они это сделали. Но что нам дальше сообщает Слово Божие о судьбе Иосифа? Иосиф не сломался, Иосиф не носил в своем сердце гнев, на братьев, хотя то, что они с ним сделали, было очень подло. Прошли годы, Иосиф ходил с Богом. И мы видим, как Бог вывел Иосифа из темницы. Он вывел его из рабства. Иосиф стал свободным. Иосиф стал авторитетным. Иосиф стал вторым в Египте. И Бог сам со временем все расставил так, что братья пришли. Можно сказать, что Бог поквитался с его братьями. Иосиф не делал этого. Ифай пошел другим путем, хотя интересно заметить, что Бог предоставил ему возможность поквитаться со своими обидчиками. И вот как раз мы сейчас переходим ко второму разделу. И мы видим, несмотря на то, что Ифай был криминальным авторитетом, в нем было больше благородства, чем у тех людей, которые его когда-то выгнали из города. И, скорее всего, из тех людей, которые его выгнали, это были его братья, и они в будущем стали старейшинами этого города. И теперь, как автор говорит, и через какое-то время, 4 стиха, когда боевые действия аммонитян с Израилем усилились, вот эти старейшины, в числе которых были его братья, они пришли к Ифаю. Мы в предыдущей главе читали с вами о том, что уже 18 лет аммонитяне терроризировали израильтян. И, скорее всего, это была какая-то очередная вспышка агрессии, обострение этого конфликта. То есть, чтобы мы понимали, что это исторические события, это не вымысел какой-то. То есть, было такое царство, был царь аммонитский, то есть, и они воевали против израильтян, и были их врагами. С ними потом еще воевал и Давид. То есть они не успокаивались на протяжении долгого времени, но здесь произошло нечто особенное. Бог так допустил, что они окрепли, и когда они окрепли, они посмотрели налево, посмотрели направо, так нам надо как бы расшириться. Вот. И начали воевать, терроризировать Израиль, и они даже переходили на ту сторону реки Иордан. То есть они как бы не удовлетворялись только этой стороной, они туда и в Иудею вторгались, и в колено Вениамина. И вот в очередной такой момент, когда было обострение, уже не было мочи терпеть, а старейшины Галаада не поняли, надо что-то делать, надо воевать, надо защищаться. И встал вопрос, а кто? А кто поведет нас? Кто станет нашим военным лидером? Они посмотрели друг на друга. Я не знаю, какого они были телосложения, скорее всего, в их среде не было желающих возглавить эту войну, и они вспомнили Ифай, наш брат, сильный мужчина, и они пошли к нему. Поэтому неожиданное соглашение с Ифаем, я тут вспомнил старую такую известную пословицу «Не плюй в колодец, потому что придется когда-то из него пить». Вот читая эту историю, передо мной как бы эта пословица сразу всплыла, потому что что-то подобное произошло в жизни этих людей. То есть они когда-то выгнали Ифая, прогнали, а теперь, когда им стало тяжело, они о нем вспомнили, и им пришлось к нему идти. И вот они к нему пришли. Не знаю, сколько прошло лет, может, 18 лет. И вот они к нему пришли, и начался этот диалог. «Пойди, будешь у нас военным лидером, сразимся с сынами Аммона». Как будто ни в чем не бывало, не было этого конфликта, никаких изменений. Они не сказали: «Ифай, мы виноваты, мы тогда не поступили неправильно». Ничего этого нету, они сразу как бы деловые люди, сразу к делу. И вы знаете, вот предложение старейшин очень хорошо отражает сущность израильтян в те дни. Вот эта история, если чуть-чуть глубже посмотреть в нее, она вроде бы разворачивается между людьми, вот, и Ифай, с одной стороны, тут группа старейшин. Но на самом деле автор между строк нам пытается показать, что вот такое отношение у израильтян было и к Богу. То есть, когда он им был не нужен, они о нем не вспоминали, они к нему не шли, они ему не служили. Вот мы в 10 главе с вами читали, да, вот эта старая песня. Но как только становилось очень жарко, когда припекало, они начинали к нему идти. Вот то же самое. Когда Ифай был для них не нужен, они его выгнали. и нашли для этого повод. Ты сын блудницы. Хотя по закону Божьему они не должны были его выгонять. Потому что закон Божий строго как бы запрещал притеснять, изгонять людей. И даже вопрос наследства, если вникнуть в законы того времени, наследство от отца было, а не от матери. То есть Галаад был его отцом, то есть он имел право на часть. Несмотря на то, что его мать была блудницей, но отец-то его был, у них общий был отец. Поэтому по закону они поступили нечестиво. Точно так же израильтяне, они забывали о Боге. Но когда становилось жарко, они шли к Нему, они вспоминали о Нем. И вот если проанализировать структуру 11 и 10 главы, можно увидеть поразительное сходство. Вот в этих двух эпизодах. Мы видим в 10 главе угнетение от аммонитян. Мы видим здесь тоже угнетение от аммонитян. Мы видим, что Израиль обращается к Яхве там в 10 главе, когда очень жарко. А здесь Галаад обращается к Ефаю. Но если дословно Гилеад. Яхве в 10 главе отвечает с сарказмом. Он говорит, вы же служили другим богам. Так идите к ним, пусть они вам помогут. Яхве отвечает с сарказмом. И Ефай здесь тоже будет отвечать с сарказмом, потому что он им скажет, не вы ли меня возненавидели? Не вы ли меня выгнали? Зачем вы пришли сейчас, когда у вас проблема? Почему вы раньше не думали об этом? Каково мне тут было? Ну, можно это развивать. Поэтому и тут сарказм, и там сарказм. Израиль повторяет свой призыв, несмотря на такой ответ Господа. И Галаад тоже повторяет призыв. То есть он все-таки хочет добиться своей цели, помощи. Интересно, что в 10 главе мы с вами говорили, что Господь отказывается в очередной раз быть использованным израильтянами. Мы говорили тогда об вот этой сложной фразе «и не потерпела душа его Израиля». И Ефай тоже как бы сразу отказывается. Он не хочет, чтобы его использовали, но ловит момент для своего возвышения, для своей выгоды здесь. Они начали действовать прямо по-деловому, то есть их не смутило его обличение, хотя действительно нужно было сказать, да, мы были неправы, но их это не смутило, они продолжают добиваться своего, и они ему говорят, то ли зная Ефая, его тщеславное сердце, они говорят, знаешь, почему мы пришли? Мы сейчас тебе расскажем, почему мы пришли. Мы хотим сделать тебя своим как бы руководителем. Вот почему мы пришли. То есть мы не просто, мы как бы не с пустыми руками, у нас к тебе выгодное предложение. Вот, ты будешь для нас главой, для всех жителей Галаада. Возможно, именно как раз борьба за власть послужила причиной, что они его выгнали когда-то. Он был их конкурентом. И теперь они хотят его этим как бы зацепить и снова вернуть назад. Ну, можно сказать, они хотят использовать его. Они хотят, чтобы он пошел воевать и решил их проблемы. Друзья, все точно так же, как израильтяне поступали с Яхве. Они просто хотели, чтобы Бог помогал им решать их проблемы, но они не хотели ему служить и иметь с ним правильные отношения. И в этой истории это постоянно мы можем видеть. Но Ефай, мы видим, был человеком тщеславным. И здесь я хотел бы уточнить чуть-чуть перевод. У нас в синодальном как бы переводчики перевели, если я пойду, если я сражусь, и Бог предаст аммонитян в мои руки, буду ли я у вас главой, как бы царем? На самом деле в оригинальном тексте там нету никакого вопроса. Он им говорит, если я пойду, если я сражусь, и если Господь мне отдаст руки, именно я буду у вас главой. Ребята, если я соглашусь сейчас, то знайте, после победы царем буду я. Вот именно так он сказал. И он, чтобы себя подстраховать, он это как бы сказал пред Богом, и они говорят, Яхве будет свидетелем. Но интересно, что Ефай не просто это с ними обсудил, он потом это публично еще провозгласил пред всем народом, чтобы все были свидетели этой сделке, этому договору. По сути, это была сделка. С одной стороны, нам кажется положительный момент в этих стихах, что эти обе стороны вспоминают имя Яхве, призывают его в свидетели. И это хорошо, когда люди призывают свидетеля Яхве, говорят о том, что они верят, что Бог, Он выше, Он все видит. Вот. Но главное в таких соглашениях остаться верным своим словам, то есть не лукавить. Если ты призываешь Бога в свидетели, то ты не должен нарушать этот договор. Но мы видим, что и старейшины Галаада, и Ифай преследуют каждый свои цели. Возможно, они думали, а его убьют там на войне, то и договор. А Ифай надеется, если я одержу победу, то тогда моя власть расширится. Мы видим, что в эту ситуацию вступит сам Господь чуть позже. То есть люди с их недостатками, они там что-то решали, преследовали свои цели, но Господь сделал то, что Он сделает. Но теперь, когда Ифай принял их приглашение, сюжет находит дальнейшее развитие. И вот третий наш главный раздел — это переговоры. Автор очень много уделяет этому внимания в этой истории. Но знаете, что неожиданно мне видеть? Несмотря на вот эти все дипломатические усилия, Ифай, у нас картинка, это криминальный авторитет, это бандит, но этот человек показывает прекрасное знание истории. Он настолько грамотно ведет эти переговоры, аргументированно. Но смотрите, друзья, это переговоры с нулевым результатом. Несмотря на вот эту всю логику, на вот это красноречие, на вот эту всю справедливость, все он прекрасно излагает, ничего не искажает, но это ни к чему не приводит. Давайте посмотрим, насколько коротко получится этот раздел. Здесь много диалогов. Конечно, Ифай будет говорить больше. Вот, и это не только сильный воин, но и хороший историк. Он знал историю Израиля. И вот первый диалог, давайте посмотрим. Он очень короткий. В еврейском языке есть такая идиома: «Что мне и тебе? Что мне и тебе, что ты пришел воевать?» То есть суть ее в том, почему ты начал войну? Что как бы заставило тебя или что побудило? Вроде все было хорошо, ты начал воевать. Что мне и тебе? То есть как бы у тебя нету причин, и у меня нет причин для войны. Почему же война? Аммонитяне сказали: Израиль, когда возвращался из Египта, забрал нашу землю. То, что было 300 лет назад, событие, забрал нашу землю. Так вот, надо вернуть. Надо вернуть то, что ты забрал. Но насколько правильное это заявление, мы сейчас сможем увидеть из речи Ифая, потому что аммонитяне здесь явно искажают исторические факты. И давайте в этом разберемся. Вот второй наш диалог — это уже аргументация Ифая. Он очень много исторических фактов будет приводить, географических названий, называть разных имен. И все это для того, чтобы показать аммонитянам, что никакую их землю на самом деле никто не забирал. То есть все, чем владеет Израиль, — это не их земля. Когда Израиль покинул Египет, он пришел действительно сюда вниз Мертвого моря, и он обратился к царю Эдома. Царь Эдома жил ниже еще Моава. И он сказал: «Можно я пройду по твоей земле? Я иду туда наверх, как бы твое царство нас не интересует, нам просто мы хотим пройти по этой автомагистрали, как в Европе, знаете, надо заплатить, чтобы проехать по какой-то автомагистрали». Он говорит: «Можно я пройду? Мы ничего там не будем брать твоего, у нас там все свое, просто дай нам дорогу». Царь Эдома не позволил, поэтому Ифай говорит, что они вынуждены были вернуться назад, то есть не позволил проехать по этому автобану, и они вынуждены были вернуться, и они блуждали по пустыне. Потом через какое-то время они снова зашли, но уже с другой стороны. И что произошло дальше? Они миновали землю Моава и расположились выше. Конечно же, они и в царство Моава не заходили, и к аммонитянам не заходили. Они расположились западнее, сюда ближе к Иерихону. Там у них был стан. И они тогда обратились уже к другому царю. Царь Амореев. Аммонитяне и Амореи — это разное. Не спутайте. Вот они обратились к Амореям и говорят: «Можно мы пройдем по вашей земле?» А там у Амореев был такой царь Сигон и Ог, два царя. Сигон и Ог — это два аморейских царя. Им это предложение вообще не понравилось, эта просьба. Они восприняли это как военную угрозу, то есть и они атаковали Израиль, понимаете? Так вот, они атаковали Израиль, и Израиль вынужден был защищаться, и Бог предал в их руки и Сигона, и Ога, и они завоевали всю эту восточную часть и поселились на ней. Там три колена расположилось. Но аммонитяне оставались всегда с востока, они их не трогали. То есть они расположились на земле амореев и уже больше 300 лет там жили. Понимаете? Теперь же амореи предъявили к ним претензию: отдайте нашу землю. Какую вашу землю? Она никогда не была ваша. Нет, отдай. И вот Иефай потратил много времени, чтобы им объяснить историю. Но, друзья, если кто-то хочет у тебя что-то забрать, ты можешь ему много объяснять. Когда я изучал эту историю, также такой эпизод всплыл. Если вас там в 12 часов ночи встретят на улице и спросят, как пройти в библиотеку, вы можете долго объяснять, вежливо, как пройти в библиотеку, но этого человека, кто задал вам этот вопрос, его не интересует в это время суток, как пройти в библиотеку. Он хочет что-то у вас забрать. И ему надо просто, ну, зацепить вас, остановить и потом сделать свое злое дело. Так и здесь. Аммонитян, вот эта аргументация их не интересовала. Они чувствовали в себе достаточно силы, чтобы забрать. Вот. И тогда Иефай говорит: ну, хорошо, пусть Господь будет судьей между нами. То есть пусть Господь решит, Яхве, кто из нас прав в этой ситуации. И он даже сделал богословский аргумент, тоже не возымел действия. Он сказал: эту землю нам Бог Яхве дал, а вашу землю дал вам ваш бог Хамос. Здесь есть проблема одна, потому что у аммонитян был богом не Хамос. Хамос был богом моавитян. И по-разному пытаются ее разрешить. Или аммонитяне в то время тоже поклонялись Хамосу, или же какую-то часть территории, которую сейчас амореи владели, они отжали у моавитян. То есть и как бы Иефай им намекает, что, друзья, вы взяли уже у аммонитян, Хамос вам позволил забрать это. Но здесь, что следует еще сказать, что Иефай допускает богословскую ошибку. Какую? Он настолько увлекается этой полемикой, что забывает о том, что все, что на земле происходит в истории, этим управляет Бог Яхве. Боги Хамос там или Молох, которым поклонялись Молоху, кстати, аммонитяне, это не боги, это идолы. Поэтому можно сказать, что и моавитянам, и аммонитянам то, что они имеют, дал Бог Яхве, единственный истинный Бог-творец. Но мы видим, что Иефай здесь допускает ошибку преднамеренную, или он действительно так понимал, что Яхве — это Бог Израиля, Хамос — это бог моавитян, Молох — это бог аммонитян, и вот то, что они имеют, это дали им боги. То есть есть здесь намек автора этой истории, что не все благополучно в богословском мышлении израильтян. Итак, теперь мы видим, все идет к кульминации. К четвертому разделу здесь будет звучать обещание и будет великая победа. Иефай дает обет. Его обещание очень похоже на обещания, которые часто звучали из уст языческих царей. Есть тому доказательства, находят, что похожие обещания могли давать и язычники. И на первый взгляд, читая эту историю, мы видим благородство, посвященность Господу. Он говорит, что «я обещаю отдать Господу что-то». Но не является ли это очередной сделкой с Богом? Переговорами, чтобы достигнуть желаемого результата и самоутвердиться. Задумайтесь, братья и сестры, когда Иефай давал такую клятву, такое обещание, кого он ожидал увидеть в воротах города, его встречающим? Кто обычно выходил встречать мужчину-победителя? Обычно это могла быть или жена, или ребенок, или старейшины города. Кого он ожидал увидеть? Животное? Если бы он ожидал увидеть животное, то и в жертву было бы принесено животное. То есть уже анализируя эту клятву, тут проблема. Он ведет себя как язычник, он ведет себя подобно тому, как поступали язычники, как поступали его враги-аммонитяне, ведь аммонитяне поклонялись Молоху. А вы знаете, что присутствовало в поклонении Молоху? Они приносили в жертву Молоху детей. И неоднократно автор книги Судей показывает, что израильтяне делали то, что делали окружающие их народы. Поэтому нас не должно шокировать, что этот человек такие вещи говорит. Дальше была великая победа. Мы не знаем точно, какую армию собрал Иефай, но мы видим, что Господний Дух сошел на него, Бог дал ему силы, Бог дал ему эту победу, и в результате этой победы аммонитяне покорились израильтянам. Земельные споры были решены, все успокоились. Все произошло так, как он хотел, но теперь оставалось только одно — вернуться домой и исполнить свой обет. И вот здесь как раз в истории наступает развязка. Если бы история закончилась на этой ноте, было бы замечательно. Но теперь мы видим, что автор ведет нас к трагической развязке. Пятый раздел — это великая личная трагедия. Это часть истории, одна из самых трагичных страниц в Библии, и она также одна из самых сложных для толкования и восприятия. Я думаю, у вас уже возникли сложности. Как? Человек, который только что говорил имя Яхве вслух, он это сделает? И трудность с тем, что этот герой, Иефай, который попал в список героев веры в 11 главе послания евреям, он приносит человеческую жертву, он это сделал? Перед нами возникает этот вопрос. Это прямое нарушение воли Бога. Господь запрещал любые человеческие жертвоприношения. А если речь шла о посвящении Господу кого-то, можно было выкупить человека. И об этом мы читаем в книге Левит. Можно было выкупить, принеся в жертву животное или денежный эквивалент. То есть, зная Божий закон, можно было найти, ну, как бы, много способов решения этой проблемы, но автор истории ничего не говорит об этом, о выкупе, о замещении. Он, конечно же, и не говорит нам о подробностях. Он не описывает нам, что он взял, возложил, заколол. Он этого ничего не описывает. И трудность в этом. И чтобы решить эту трудность, предлагали, ну, считать, что Иефай выполнил свой обет не буквально. Он как бы посвятил свою дочь на служение Богу, и она осталась безбрачной, она никогда не рожала детей, не была в браке и служила Богу. Но автор ничего об этом не говорит. Автор очень точно, коротко, но очень точно и ясно говорит, что он исполнил свой обет. А обет был следующим. Все, что выйдет, всякое, которое выйдет навстречу мне, я принесу во всесожжение для Господа. То есть это будет для Яхве, я принесу во всесожжение Яхве. Конечно же, Яхве не нужна была эта жертва. Но Иефай, он с полуязыческим мышлением. Это человек, не пример для подражания. И хотя трудно представить себе такой акт во имя Яхве, но люди, которые жили среди язычников, которые впитывали их культуру, разве мы не можем допустить, что он мог это сделать? Если учитывать прогрессирующую канонизацию Израиля, которая с каждой новой историей в книге Судей приобретает все большие масштабы, разве Иефай не мог этого сделать? Конечно же, мог. Почему он оказался в 11 главе книги послания евреям? Лишь только потому, что то, что сделал Иефай относительно своих врагов, это сделал Господь. Этот человек не пример для подражания в том, что он сделал. И вот автор использует некоторые слова, чтобы побудить нас, читателей Библии, сравнить историю жертвоприношения Иефая с еще одной историей жертвоприношения, которую мы читаем в 22 главе книги «Бытие». Вы помните 22 глава «Бытие»?

22 глава «Бытие» — намеренно подробное, медленное повествование, особенно рассказ о самом жертвоприношении. То есть целая глава посвящена только вот этой истории жертвоприношения. А здесь же, в 11 главе книги «Судей», только маленький эпизод посвящен истории жертвоприношения. И о жертвоприношении сообщается всего в 5 словах. То есть это жертвоприношение Ифая не главная тема этой истории. Содержание. История Авраама и Исаака — длинное повествование с кульминацией. И кульминация этой истории была спасение Исаака и предложение вместо Исаака кого? Барана. Здесь это просто вставка в длинную историю избавления израильского народа. Какая цель этих двух историй? Цель истории Авраама и Исаака, чтобы проверить преданность жертвователя. Господь испытывал Авраама, чтобы проверить его верность. Здесь цель этого жертвоприношения, и Ифай хотел доказать, показать свою приверженность Яхве, что он благодарен за то, что он сделал то, что он просил у него. Роль Бога — это важный момент в этих двух историях. Мы видим, что в истории Авраама и Исаака Бог проявляет инициативу. Он говорит, он повелевает Аврааму, и он непосредственно обращается к нему с этим. В случае с Ифаем мы видим, Бог молчит. Он ничего не говорит ему. Мы видим даже, что не Бог призвал Ифая на это дело сражения. И Бог ничего не просит у него. Бог молчит при инициировании этого жертвоприношения. Бог молчит, когда он совершает это. Бог молчит здесь. Он не просит его. Он не одобряет это. Жертвователь, если мы сравниваем этих двух людей, Авраам — это отец обетования, который был вызван из своего дома. И Ифай — это сын блудницы, который был изгнан из своего дома. То есть мы видим даже между этими двумя людьми разницу в этой детали. Авраам был святым патриархом, который был послушен Богу. И Ифай не предстает нам таким. Он был независимым, он был предводителем шайки разбойников. Он был полуязыческий герой, и он скорбит о своем собственной утрате. Заметьте, что когда мы читаем все это, он как бы делает акцент на себя. «Дочь моя, ты сразила меня». Что? Ну, то есть он как бы даже не говорит: «Дочь моя, что же теперь с тобой будет?» То есть акцент именно на нем, на его благе. Любил ли Ифай свою дочь? Кажется, да. Но что он сделал с ней? Жертва Исаак — это божественно названный отпрыск. Единственный неповторимый ребенок, глубоко любим отцом. И заметьте, что отец сопровождает его на гору. Когда мы говорим о дочери, мы видим, что ее имя автор не называет. Единственный неповторимый ребенок, но без имени. Слово «любимое» отсутствует, и она пошла на гору одна, без отца. Она пошла оплакивать свое девство с подругами, не с отцом, не в кругу семьи. Здесь большая разница. Исаак пассивно принял свою судьбу. Дочь Ифая оплакивает свою судьбу. Ей горько. Результат жертвоприношения. Мы видим, что Авраама остановил Бог. И Ифая никто не остановил. Он делал то, что он захотел. И Бог не вмешивался в это. И последнее, что я хотел бы сказать, сравнивая эти два эпизода, значение жертвоприношения. То, что сделал Авраам на горе Мориа, доказало его веру, подтвердило верность и присутствие Бога в его жизни. И было свидетельство о том, что у Авраама и Исаака есть будущее. То, что сделал Ифай, подтвердило безверие его, языческое мышление. И свидетельство о его конце, и у него нету будущего, потому что это была единственная дочь, она умерла, и у этого человека нету будущего, нету семени. Поэтому, вникая в эти две истории, мы видим большую разницу. Жизнь веры и жизнь неверия. Жизнь веры ведет человека

Человека по пути угождения Богу. Жизнь неверия ведет человека по пути поиска своей выгоды и приводит его к безумным поступкам. И иногда неверующие люди думают, что они могут манипулировать Богом, но они делают себе во вред. И на первый взгляд Ифай предстоит перед нами как благородный человек, который ходит перед Господом. Он первый в этой истории, кто упоминает имя Яхве. Он движим духом Яхве. Он послушен своему слову перед Яхве. Он муж веры. Но действительно ли Ифай является героем? С одной стороны, да, потому что он был участником этого великого спасения. Но истина в том, что все, что сделал Ифай, это сделал Господь через него. Поэтому Господь — настоящий герой. И финал этой истории говорит сам за себя. Ирония в том, что Ифай своей клятвой пытался обеспечить свое настоящее. Он хотел выиграть в этой войне, он хотел обеспечить свое настоящее, чтобы была победа, был результат, но в итоге он потерял будущее. Это то, что часто как раз вот отличает верующих людей и неверующих. Верующие люди думают о будущем. Неверующие люди чаще всего думают только о настоящем, о сегодняшнем дне. И Христос сказал однажды, что пользы приобрести весь мир, а душе своей повредить. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Люди веры, они ориентированы на это будущее. Люди неверующие ориентированы только на настоящее, поэтому они теряют будущее. У них нет будущего. Поэтому вот эта история из пяти разделов, история избавления под руководством лидера, в котором благородство было омрачено безумием, что хорошо иллюстрирует как раз неверность Израиля своему Господу в те дни. О чем же эта история? Вот эта деталь в конце рассказа, она как бы привлекает наше внимание, этот обет, это безумие, принесение в жертву дочери. Но автор желает, чтобы мы посмотрели глубже. Триумф и трагедия Ифая — это триумф и трагедия Израиля, Божьего народа. Они получили от Господа землю, но несмотря на то, что они вспоминали Его имя и даже приносили Ему жертвы, как мы читаем в 10 главе, при этом они часто поступали как хананеи. Они жили как окружающие их народы, ничем не отличались от них. Поэтому здесь и триумф, и трагедия. Они и Яхве служили, и в то же время прислуживали богам окружающих народов. И в предыдущей главе автор называет нам семь этих божеств, которым они параллельно служили. Вот их трагедия. И, скорее всего, история Ифая включена в книгу Судей, чтобы вот эту двойственность проиллюстрировать. Какое безумие! Тут человек только что упоминает имя Бога, призывает его в свидетели истинного Бога Яхве, и тут же он дает обет безумный, и потом же его исполняет, думая, что это правильно, это Богу будет угодно, поступая, по сути, как язычник, как аммонитянин, служащий Молоху. Вот эта двойственность — это и есть основная проблематика. Как бы двойные стандарты, которых не должно быть в жизни верующих людей. То есть, если ты Божий человек, то живи по-божьему. Не заигрывай с этим миром, не поступай так, как люди этого мира. Держись Господа. Это проблема очень древняя, проблема двойных стандартов, когда мы можем говорить одно, а поступать по-другому. Пусть Господь хранит наши сердца от этого. И еще одно последнее, что я хотел сказать. Это тяжелая история. И когда мы пытаемся себе представить, что может чувствовать отец, у которого один ребенок, и он его отдает в жертву, приносит в жертву, это кажется какое-то вообще безумие. Но эта история эмоционально готовит нас к принятию еще одной очень важной истории. Евангельской истории. Может, кто-то скажет: «Руслан, это не совсем точная параллель». Но что на самом деле произошло в будущем? Бог Отец отдал Своего единственного возлюбленного Сына за людей, которые этого не были достойны вообще.
Поэтому, читая эту историю, мы возмущены. Мы не принимаем ее. Мы не понимаем Ефая. Точно так же многие люди не понимают Евангелие. Они не понимают, зачем Бог Отец отдал своего Сына за грешников. Они не понимают, не принимают. Поэтому я аккуратно очень скажу, что эта история, она готовит наши эмоции к принятию того, что Бог сделает правильно. Это неправильно было, но того, что Бог сделает правильно, отдаст Сына, и в этом проявилась Его правда и Его милость. Слава Господу за Его Евангелие. Аминь.

0: Радио. Новая жизнь.
1: Псалом 105. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше. И спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сынов своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь. Аллилуйя.

0: молитва пуритан.
1: Всезыскующий Боже, Ты испытываешь сердце, зришь движение мысли и побуждения, ведущие к действиям. Видишь больше скверны в моих добрых делах, чем я вижу в любом из своих грехов. Я готов к бегству от себя самого из-за своих мерзостей. И все же Ты не возгнушался мною, но уготовил путь. Путь, по которому надлежит возвратиться к Тебе. И этот путь — Сын Твой, умерший, дабы даровать мне жизнь. Имя Твое прославляется, и слава Твоя является даже в том, что Твои наказания не падают на меня. И все это благодаря Иисусу, в ком милость и истина встречаются, правда и мир лобзаются. В нем порабощенные находят искупление, виновные — прощение, а нечестивые — обновление. В нем вечная сила для немощных, неисследимое богатство для нуждающихся, сокровище мудрости и познания для несведущих, полнота для нищих духом. Внимая Твоему благодатному зову, я прихожу к Тебе. Обретаю Христову благодать, принимаю ее и служу ею во имя Его. Не просто подчиняюсь действию Его милости, но охотно приемлю ее. Хвалюсь не только крестом, но и тем, кто был заклан и распят. Радуюсь не только в прощении, но и в том, посредством кого совершилось искупление. Твои благословения несут с собой безопасность и славу. Ты позаботился о моей безопасности и моем преуспевании и пообещал, что буду стоять непоколебимо в вере и становиться еще сильнее. Господи Боже, без прощения моего греха я не могу пребывать в покое и довольстве. Без обновления моего естества благодатью я никогда не смогу утешиться. Без надежды на небеса никогда не обрести душевного покоя. Все имею в Сыне Твоем Иисусе. Да будет благословенно имя Его. Аминь.

Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.

0: Мессия.
1: В Библии встречается около 200 имен и титулов Христа. Все они отражают Его природу, Его положение в триединстве Бога и Его работу на земле за нас. Христос – глава Церкви. Ефесянам 1 глава, 22 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви». Иисус Христос, а не король или папа, является единственным высшим верховным правителем Церкви, тех, за кого Он умер и кто возложил свою веру на Него для спасения.

кто находит пути, как грешников спасать.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Первое послание Тимофею. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
2: Евангелие на радио.

Заступничество святых. Заступничество святых – это доктрина, которой придерживаются православные, Рима и греко-католические церкви. Обычай молиться при посредничестве святых можно найти в церковных писаниях, начиная с III века. А апостольский символ веры утверждает веру в общение святых, которое некоторые интерпретируют как подтверждение заступничества святых. Говоря об этом заступничестве, обычно подразумевают три момента – заступничество мертвых за живых, живых за живых и живых за умерших. Нигде в Священном Писании мы не находим утверждения, что возможна заступническая или посредническая роль молитвы святых умерших за живых или живых христиан за умерших. К молитве живых христиан друг за друга мы призваны и видим ясно, как об этом говорит Священное Писание. Послание апостола Иакова, 5 глава, стих 16, послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, стих 18, первое послание к Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стихи. Библия учит, что даже ветхозаветным посредником могли быть люди только живые. В Ветхом Завете мы встречаем многих посредников – Моисея, Аарона, первосвященников, священников, царей, пророков и так далее, но все они исполняли возложенное на них посредничество, пока были живы. Когда тот или иной посредник умирал, никто уже не думал обращаться к нему за чем-либо. Посредники Ветхого Завета служили прообразом единого – посредника и ходатая Нового Завета Иисуса Христа. Со смертью и воскресением Христа мы имеем только единого посредника и ходатая Нового Завета Иисуса. Ходатайство это Христос приобрел дорогой ценой, его крестными страданиями и смертью. Итак, есть только един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. 1 Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. Мы не имеем права избирать или поставлять других ходатаев и заступников, кроме единого. Святые не искупляли нас, грешников, своей смертью, и, следовательно, не могут претендовать на новозаветное посредничество. Будучи только людьми, они сами лично спасались искупительной кровью Христа и нуждались в посредничестве Иисуса. Все иные посредники – стали излишни с того момента, как Христос вознесся, воссел одесную Бога Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Поэтому всякий верующий имеет ныне возможность и право обращаться ко Христу лично, всегда и на всяком месте. Господь дал ученикам такое обещание: «Вот, я с вами во все дни до скончания века». Апостол Иоанн говорит, что мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет: «Сей Иисус Христос и никто другой, сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может спасать всегда приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Послание к Евреям, 7 глава, стихи 24 и 25. Обращение с молитвами к умершим святым лишено всякого разумного основания. Вездесущ только один Творец. Всякое творение, находящееся в пространстве, занимает определенное место и, следовательно, не может слышать молитв, обращенных к Нему, одновременно из многих пунктов земного шара. Если даже допустить, что сам Бог, будучи всеслышащим и вездесущим, слышит наши молитвы, обращенные к святым, и передает наши молитвы святым, после чего святые и начинают ходатайствовать перед Ним, то и тогда разум требует, чтобы мы обращались непосредственно к Богу, давшему нам это право молитвы. Те же требования предъявляет нам и Священное Писание. Оно строго запрещает воздавание божеских почестей кому-либо, кроме Бога. 4 книга Царств, глава 17, стих 36, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10, послание к Римлянам, 1 глава, стих 25, Откровение, 22 глава, стихи 8 и 9.
Писание говорит нам, что после смерти святые уже не принимают участие в земных делах. Откровение, 14 глава, стих 13, послание к евреям, 4 глава, стих 10, Даниила, 12 глава, стих 13, и что их нельзя тревожить. Первое царство, глава 28, стих 15.

я цепь прочих планет. Земля во вселенной свершает свой век.

0: Библия говорит.
1: Скажите, как вы оцениваете общую значимость реформации для наших дней сегодня?
2: Реформацию действительно лучше оценить, когда ты находишься на том месте, где она происходила 500 лет тому назад. С той точки зрения можно немножко лучше понять, какую же роль эти события играли в жизни тех людей, которые жили тогда, в то время. И, конечно же, в свете этого увидеть немножечко точнее тот эффект, который реформация оказала на весь мир, таким, какой мы его знаем сегодня. Когда мы говорим о этом эффекте, то здесь нужно отметить несколько ключевых факторов. Самое главное, что сделала реформация, это, безусловно, помогла нам всем вернуться к Евангелию Иисуса Христа, к спасительному Евангелию. Евангелие, конечно же, проповедовалось на протяжении всех 2000 лет христианства. Но были периоды, когда оно было погребено под слоем многочисленных традиций, разных сложившихся подходов, каких-то политических ценностей, когда Евангелие нужно было глубоко откапывать, когда оно не было доступно для большинства людей. Вот почему Евангелие было, или Реформация, как возвращение к Евангелию, было связано прежде всего с возвращением к Священному Писанию, и затем с возвращением к спасительной благодати, благодати, которая является единственной.

единственной причиной спасения людей. Это, наверное, главное, что открыл для себя Мартин Лютер. Он пытался долгое время достичь спасения какими-то своими делами. В соответствии с учением католической церкви он пытался его заработать буквально. Учение, которое превалировало тогда и которое является доминирующим учением как в католицизме, так и в какой-то мере в православии. Оно было связано с тем, что если человек будет стараться в наилучшей степени достигать спасения, то тогда Бог в ответ на это через церковь даст ему спасительную благодать. И Мартин Лютер пробовал это. Он очень долго пробовал, старательно. И постоянно приходил к разочарованию. Это происходило до тех пор, пока он не обнаружил ключевой текст в послании к римлянам, где написано «Праведный верою жив будет». И вот тогда он понял, что Писание учит прежде всего о том, что мы спасаемся не своими собственными усилиями, а мы можем быть спасены только по благодати, праведностью Иисуса Христа, которая была принесена для нас на Голгофский крест, для того, чтобы там, когда Христос взял на себя наш грех и отдал нам свою праведность, вот тогда всякий верующий в Иисуса Христа обретает вечную жизнь, обретает спасение и восстановление общения с Богом. Это, пожалуй, самый большой эффект реформации. С тех пор многие и многие церкви, евангельские церкви, протестантские церкви, они стали акцентировать или же строить свою жизнь на этих главных постулатах, постулатах веры, постулатах Евангелия. Они, конечно же, освободились от многочисленных традиций, их давления. Хотя традиции, конечно, они имеют место, они всегда будут. Самый главный вопрос, какую роль они играют? Могут ли они быть основанием спасения? И вот в этом случае, конечно же, эффект реформации оказал колоссальное, играет колоссальное значение и сегодня. Кроме того, реформация, конечно же, изменила мир. Она несознательно, не спланирована, Лютер не думал этого делать, но борясь за свое спасение и борясь за чистоту Евангелия, Лютер отверг или сверг власть католической церкви, власть над умами, власть над спасением, власть над жизнью. И это, конечно же, привело к существеннейшему переустройству всего мира, политической карты мира тогда и общего развития общества в целом вообще. Это, конечно, повлияло на другие сферы жизни, повлияло на экономику, повлияло на устройство церквей, появились новые церкви нового типа. Это повлияло на миссионерское служение, на распространение Евангелия по всему миру. Одним словом, мы можем сказать, что реформация в действительности сделала мир совершенно иным. Это произошло постепенно, но если бы ее не было, мир, в котором мы живем сегодня, он был бы совершенно иным.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Лионской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете? Отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него, многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге, и предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто принес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеет на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили ему: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».

Нам важно знать, является ли волей Божьей, чтобы верующие болели. Библейское учение о суверенитете Бога гласит, что Бог всемогущ над всем. Он владеет полным контролем над всем в прошлом, настоящем и будущем. И ничего не происходит вне его власти. Он либо непосредственно взывает, или пассивно допускает все происходящее. Но допускать чему-то случиться и являться причиной случившегося – разные вещи. Например, Бог был причиной создания совершенного, безгрешного Адама и Евы. А затем Он допустил их восстание против Него. Он не заставлял их грешить. И Он, конечно, мог бы остановить их, но предпочел не делать этого ради исполнения своих целей и своего совершенного плана. Это восстание привлекло ко всем видам зла. Зла, которое Бог не создавал, но существование которого Он допустил. Болезнь является одним из проявлений двух основных типов зла – нравственного и естественного. Нравственное зло – это жестокость одного человека к другому. Естественное зло состоит из таких вещей, как стихийные бедствия и физические болезни. Зло само по себе является повреждением того, что первоначально было хорошо. Но сейчас ему чего-то не хватает. В случае с болезнью она является состоянием, в котором не хватает хорошего здоровья. Греческое слово, обозначающее зло, на самом деле означает злокачественную опухоль. То, что портит хорошее и здоровое состояние. Согрешив, Адам обрек все человечество на страдания от последствий этого греха, одним из которых является болезнь. Римлянам 8:20-22 говорит: «Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной воле, а потому что такова была воля Бога. В надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как при родах. Бог имеет план, чтобы в конечном счете освободить творение от рабства греха, точно так же, как Он освобождает нас от этого рабства через Христа. До этого дня Бог допускает болезни и другие пороки, чтобы исполнить свои высшие цели, прославить себя и возвеличить свое святое имя. В одних случаях Он чудесным образом исцеляет болезни. Иисус прошел через Израиль, исцеляя каждую болезнь и недуг. Матфея 4:23. И даже подняв Лазаря из мертвых после того, как болезнь погубила его. В других случаях Бог допускает болезнь в качестве метода воспитания или осуждения против греха. Царь Озия в Ветхом Завете был поражен проказой. 2 Паралипоменон 26:19-20. Навуходоносор был доведен до безумия Богом, пока не понял, что над царством человеческим властен Всевышний. Даниила 4:14. Ирод был поражен и съеден червями, потому что присвоил себе славу Божью. Деяния 12:21-23. Есть даже по крайней мере один случай, когда Бог допустил болезнь слепоты не как наказание за грех, а чтобы явить себя и свои чудеса через эту слепоту. Иоанна 9:1-3. Когда болезнь приходит, она может не быть результатом прямого вмешательства Бога в нашу жизнь, но скорее результатом падшего мира, грешных тел, а также плохого состояния здоровья и образа жизни. И хотя в Библии указано, что Бог желает, чтобы мы были в добром здравии, 3 Иоанна 1:2,
Все болезни и немощи допускаются ним для его целей, понимаем мы их или нет. Болезнь, безусловно, является результатом падения человека в грех. Но Бог все равно владеет контролем, и Он на самом деле определяет, как далеко зло может заходить. Так же, как Он сделал с сатаной и испытаниями Иова. Сатане не было позволено переходить эти границы. Он говорил нам, что Он всемогущ более 50 раз в Библии, и удивительно наблюдать, как Его суверенитет соединяется с решениями, принятыми нами, как плохими, так и хорошими, чтобы осуществить Его совершенный план. Римлянам 8, 28. Для тех, кто является верующим и страдает от недуга в этой жизни, знание, что они могут прославить Бога через свои страдания, является более важным, чем неопределенность относительно тому, почему Он позволил это, то, что они не могут понять по-настоящему, пока не предстанут в Его присутствии в вечности. В то время на все вопросы будут получены ответы, или, точнее, мы больше не будем заботиться о самих вопросах.

0: Молитва пуритан.
1: Великий Бог, о источник всякого блага, разрушь во мне всякое превозношение, сокруши гордыню в прах и развей ее по ветру. Уничтожь во мне все, что остается от мнимой праведности. Всели истинное смирение духа. Умоли, дабы я ненавидел самого себя и испытывал отвращение к себе самому. Открой во мне источник покаянных слез. Сокруши меня, а затем перевяжи мои раны. Так мое сердце станет подготовленным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сможет сотворить обитель свою во мне. Тогда благословенный Иисус сможет приблизиться ко мне со своим исцеляющим прикосновением. Тогда Дух Святой сойдет ко мне с освящающей благодатью. О Святая Троица, три лица и единый Бог, обитай во мне, как в храме, освященном к славе Твоей. Когда Ты рядом, зло не может пребывать в моей жизни. В общении с Тобою полнота радости. Твоя улыбка несет мир моей совести. Когда я рядом с Тобой, никакие страхи не нарушают моего покоя. Никакие тревоги не лишают меня душевного равновесия. С Тобою мое сердце расцветает, источая благоухание. Соделай меня посредством покаяния достойной обителью, где бы Ты благоволил пребывать. Ничто не превозможет Твоей силы. Нет ничего, что было бы слишком трудным.

для тебя. Нет такого блага, которое ты не мог бы дать. Бесконечна твоя мощь, безгранична твоя любовь, безмерна твоя благодать, славно твое спасительное имя. Пусть ангелы поют для кающихся грешников, возвратившихся блудных сынов, исправивших пути свои отступников, выпущенных на свободу пленников сатаны, прозревших слепых, исцеленных от сокрушения сердец. Для тех, кто отказался от своей воображаемой праведности, религиозных формалистов, оставляющих прибежище лжи, невежд, просвещенных светом истины, и святых, назидаемых в святейшей вере своей. У великого Бога я прошу великого.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Духовная стабильность, смирение и вера. Джон МакАртур. Мы рассматриваем тему духовной стабильности и изучаем текст 4 главы послания к Филиппийцам, где апостол Павел дает нам принципы, которые создают духовно стабильную жизнь. Вы знаете, что все общество, в котором мы живем, борется за стабильность. Для всех нас должно быть очевидно, что мы живем в очень нестабильном мире и окружены очень нестабильными людьми. Наш мир полон беспокойства. Он наполнен неспособностью людей справляться с жизненными обстоятельствами. Существует множество решений, но не так много из них работает. Или, по-видимому, ни одно из них не работает, поскольку нестабильность в обществе продолжает расти. Как это ни печально, но наша особая культура и может быть еще печальнее, что сама церковь продолжает направлять людей в неверном направлении в поисках решения их тревог и нестабильности. Мы купились на психологическую ложь, которая указывает на то, что человек сам может решить свои проблемы с помощью определенных психологических принципов, определенных интроспективных саморегуляций, и они оказались не только безуспешными, но и отвлекающими. Так что люди, занимающиеся неправильными вещами в неправильной области, приходят к неправильному ответу, и, следовательно, они упускают правильный ответ. Наследие философии и психологии на сегодняшний день состоит в том, чтобы продавать змеиное масло целому поколению, которое не дает ничего из того, что оно обещает. На это мне довольно убедительно указало интервью с Робертом Коулзом. Доктор Роберт Коулз – социальный психиатр. Он, пожалуй, самый уважаемый человек в нашей стране в своей области психиатрии. Он доктор медицины, он психиатр-исследователь в Гарвардском университете. Он профессор психиатрии и медицинских гуманитарных наук в Гарвардской медицинской школе. Он написал 36 книг. Он является автором 600 журнальных статей того или иного рода. А в 1973 году он получил Пулитцеровскую премию. Он очень заслуженный и уважаемый психиатр. Это интервью показывает тщетность его собственной деятельности. Хотя он и имеет поверхностное представление о некоторых вещах, связанных с христианством, он не называет себя христианином, не верит, что он христианин, и разъясняет это в другой части статьи. Но его ответы очень интересны. Его спросили, почему он не хирург. Его ответ – «Я неряха, и это не лучшее качество для хирурга». Он сказал, когда вы сталкиваетесь с одурманенным неряхой, который не обладает необходимой твердостью характера и сам немного не в себе, вам нужен психиатр. Сбитый с толку, бестолковый неряха, лишенный твердости характера – это психиатр. Вопрос в том, психиатр – недоучка, Коулз? Конечно. Вопрос, в таком случае бесполезно ли искать окончательные ответы психиатрии и психологии? Коулз, тщетно искать окончательные ответы во всей светской культуре. Психология – это временная светская религия. Как долго это продлится? 50 лет. Светские религии приходят и уходят. Сегодня это психология, завтра снижение веса, понижение уровня холестерина или полет на Луну или на Марс. Кто знает, чем в следующий раз будет озабочена наша культура. Но ничто из этого не дает нам ответов на моральные, духовные вопросы, которых мы в конечном счете жаждем. Психология не в состоянии ответить на эти вопросы. Психология дает нам некоторую информацию о психике, но разум – это не душа. Вопрос в таком случае, психология может помочь психическому здоровью человека? Коулз, мы не должны даже использовать такие слова, как «психическое здоровье». Вопрос не в том, что такое психическое здоровье, или есть ли у вас психическое здоровье. Вопрос в том, что вы делаете со своей жизнью. Вопрос. Но сегодня даже священники становятся психологами. Коулз, это есть язычество. Вопрос. Пасторское консультирование, так это называется? Коулз, это и есть язычество. Моя мать умирала в больнице, к ней пришел священник, он хотел помочь ей преодолеть все стадии умирания. Она хотела, чтобы он помолился за нее. Она знала, что умирает. Он хотел поговорить о гневе и отрицании, но она не злилась, не отрицала, она просто хотела, чтобы он помолился за нее. Вопрос. Неужели все это часть одного и того же синдрома? И мы все хотим преклоняться перед экспертом. Коулс – светским экспертом. Кто же все-таки эти светские эксперты? Что психологи и психиатры знают о христианской жизни? Что они могут нам сказать? Довольно интересный ответ, не правда ли? У вас возникает ощущение, что он опустил свое ведро в пересохший колодец и пришел к такому выводу. Куда вы идете, чтобы обрести стабильность в жизни? Куда вы идете, чтобы научиться справляться с трудностями? Куда вы идете, чтобы научиться справляться с тревогой? Куда вы идете, чтобы справляться с обстоятельствами, которые, по вашему мнению, изнуряют вас и давят на вас? Куда вы идете, чтобы действительно стабилизировать свою жизнь? Вы постоянно слышите, как люди говорят: «Ну, мне просто нужно наладить свою жизнь». Мы буквально живем в окружении эмоционально нестабильных людей. Давайте посмотрим на библейскую иллюстрацию стабильности, на первый псалом. Это основной псалом, и он напрямую затрагивает проблему стабильности. В первом стихе говорится: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот такой жизни действительно хотело бы большинство людей. Они хотели бы прочно обосноваться в месте, где процветают все прелести жизни. Они хотели бы приносить значительные плоды. Они хотели бы не засыхать и не чахнуть, а процветать на протяжении всей своей жизни и, независимо от того, что они делают, преуспевать. Это сценарий, который любой человек мог бы нарисовать для своей собственной жизни. Это и есть стабильная жизнь. Это и есть духовно устойчивый человек. Взгляните на контраст в 4 стихе. «Не так нечестивые. Они посажены некрепко. Они не получают пользы от жизни. Они не приносят плодов. Они увядают, и то, что они делают, не приносит успеха. Но они как прах, как мекина, шелуха, возметаемая ветром». И любой представитель аграрной культуры, который хоть что-то знает о мекине, знает, что она абсолютно бесполезна. И что же говорит здесь псалмопевец? Он говорит, что есть человек, в жизни которого есть глубокие и прочно укоренившиеся корни, который впитывает чистую воду жизни, человек, который продуктивен, человек, чья жизнь поддерживается в состоянии расцвета, и человек, который делает то, что действительно имеет значение и приносит плоды в свое время. И еще есть человек, который подобен мекине, просто разлетающийся без цели шелухе, без ценности, без толку, никчемный, без корней, нестабильный и ни на что негодный. Итак, кем бы вы предпочитали быть? Первый – это тот, кто ходит с Богом. Второй – нечестивый человек, отвергающий Бога. Вы заметили, что ключ к первой жизни содержится во втором стихе. Его радость в законе Господнем, и он размышляет о его законе день и ночь. Две вещи способствуют стабильной жизни. Радоваться Господу, то есть поддерживать живые отношения с Господом, а затем медитировать на его слове, чтобы смотреть на жизнь с божественной точки зрения. С другой стороны, у вас есть изменчивый, ветреный, бесполезный, никчемный мусор, отбросы этого мира, которых ждет суд. Не знаю, как вы, но мы предпочли бы вести продуктивную, стабильную жизнь, которая предлагается каждому христианину. Таково Божье желание в деле спасения – укоренить вас и сделать вас продуктивными. Это чудесное описание благочестия того, какими Бог хочет вас видеть – духовно устойчивыми. Итак, мы узнаем, как быть духовно устойчивыми из 4 главы послания к филиппийцам. Поэтому давайте вернемся к этому тексту. Обратите внимание на первый стих из 4 главы послания к филиппийцам и позвольте нам кратко его проанализировать. В послании к филиппийцам 4:1 Ключевое утверждение звучит так: «Стойте так в Господе», или же по-другому: «Будьте тверды в Господе». Это означает, что будьте духовно устойчивы, не уподобляйтесь тем, кого колеблет из стороны в сторону и кого носит всякий ветер учения. Не уподобляйтесь человеку, как сказано в послании Иакова 1 главе, который непостоянен во всех своих путях и колеблем, как море. Будьте тверды, крепки, непоколебимы в Господе. Мы должны быть самим воплощением духовной стабильности. Но как? Это короткое слово «так» означает «таким образом» или же «подобным образом будьте тверды, стойте так в Господе». И мы собираемся рассказать вам «как». Вот что требуется, чтобы быть стабильным. Теперь мы вкратце расскажем вам о том, что мы уже узнали. Пункт номер один. Духовная стабильность требует культивирования мира в общении любви. Духовная стабильность требует культивирования мира в общении любви. И мы отметили это в стихах 2 и 3. Две женщины, Еводия и Синтихия, сеяли раздор в церкви. Павел призывает их к согласию в Господе. 2 стих. Затем он просит Сизигус. Это имя переводится как «верный товарищ». Он просит Сизигус помочь тем женщинам, которые помогали ему и в частности были частью его служения. И вот что он говорит. «Послушайте, если вы собираетесь проявить твердость и стабильность, вы должны находиться в стабильной среде, которая не разрывается конфликтами». Недавно мы уже отмечали, что там, где церковная среда находится в состоянии конфликта, у вас будет не только нестабильная обстановка, но и нестабильные люди, которые в буквальном смысле будут подвержены влиянию этой нестабильности. Но когда в церкви царит гармония, единство, любовь и мир, это становится силой для человека. И он ощущает личную стабильность тоже. Гармония в церкви – это великий стабилизатор. Единство верующих стабилизирует личность. Поэтому, если я хочу обрести духовную стабильность, тогда мне нужно быть миротворцем. Мне нужно продемонстрировать любовь. Мне нужно устранить разногласия. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы взращивать мир, взращивать гармонию, взращивать единство в братстве любви, чтобы мы оказывали укрепляющее, стабилизирующее влияние, чтобы окружающая среда начала создавать укрепляющую связь между христианами, которые могут укреплять друг друга духовно. Второе, о чем мы говорили, второй принцип, если мы хотим быть твердыми в Господе, это не только культивировать мир в общении любви, но и, во-вторых, поддерживать дух радости. 4 стих. «Радуйтесь, Господи, и еще говорю, радуйтесь». Это также напрямую связано с духовной стабильностью, воспитанием радостного настроя, поддержанием духа радости, непрестанной радости, независимой радости в том смысле, что она не зависит от обстоятельств. Пожалуйста, обратите внимание, что «радуйтесь в Господе», а не в ваших обстоятельствах. Вы не можете всегда радоваться своим обстоятельствам, но вы всегда можете радоваться Господу, своему привилегированному союзу с Ним. Вот в чем идея. Это радость, которой не могут помешать никакие обстоятельства. Таким образом, чтобы быть духовно устойчивым, необходимо поддерживать привычку постоянно выражать радостное удивление, размышляя о вечных, неизменных, обогащающих отношениях с Богом через живого Господа Иисуса Христа. Великая истина. Пока я размышляю о Господе и о том, что Он сделал для меня, что делает сейчас и планирует сделать, я нахожу в этом свою радость. Кстати, это заповедь. Не радоваться – не меньший грех, чем не каяться или не делать ничего другого, что Бог повелевает нам сделать. Мы радуемся в Господе. Вы помните, в Евангелии от Луки 24 главе говорится о двух учениках, которые шли по дороге в Эммаус. Иисус встретился с ними, беседовал с ними и на основе священных писаний рассказывал о себе. Наконец они вошли в дом, и во время преломления хлеба Он открылся им. И там говорится, что их сердца горели. Что это такое? Это горящее сердце, которое является результатом взаимоотношений с живым Господом. Именно в радости от Его присутствия они испытали горение сердца. Стабильные люди – это те, кто привносит мир в различные ситуации. кто создает в общении любви единство, кто оказывает стабилизирующее влияние на разногласия. А духовно стабильные – это те, кто в периоды приливов и отливов, взлетов и падений жизненных обстоятельств всегда сохраняют радость. Радость лежит в основе стабильности. Давайте перейдем к третьему принципу. Духовная стабильность также требует научиться принимать меньшее, чем, по вашему мнению, вам причитается. Пятый стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Это очень-очень важное утверждение и очень важный элемент в вопросе духовной стабильности. На самом деле это говорит об удовлетворении. Это могло бы звучать так. «Да будет известно всем людям о вашем довольстве». На самом деле я полагаю, что в каждом переводе этого текста, вероятно, используется какое-то иное слово, потому что это один из тех почти непереводимых греческих терминов – «epieix». Это практически непереводимо, если говорить о дословном переводе. Это означает больше, чем может передать любое наше слово. Если вы изучите его достаточно долго, то поймете, что означает это слово. Например, в нем есть ощущение приятной разумности, что вы отзывчивы, что у вас есть мягкость, когда кто-то просит вас о чем-то, и вы относитесь к этому с милой рассудительностью. Это также можно перевести как «великодушие». Вы не только очень благоразумны, но и более того, вы очень щедры. Это можно перевести как «добрая воля». Поскольку вы желаете другим только добра, вы склонны почти полностью выходить за пределы того, что можно было бы ожидать от вас, чтобы даровать им добро. Кто-то предположил, что это можно перевести как «дружелюбие». По сравнению с другими терминами это звучит несколько неубедительно. Некоторые выбрали слово «великодушие», чтобы о вашем великодушии знали все люди. Другими словами, о вашей чрезмерной щедрости. Кто-то предположил, что это означает «милосердие по отношению к недостаткам других». Кто-то сказал, что «милосердие по отношению к неудачам других». Кто-то сказал, что лучшее слово «снисходительность». Кто-то сказал, что это должно быть снисхождением. Пусть все люди узнают о вашей снисходительности. Не о вашем личном снисхождении ко греху, а о вашей способности снисходительно относиться ко всем провалам других. И не быть лично оскорбленным, недобрыми, озлобленными, мстительными. Это своего рода терпение, которое позволяет нам смириться с несправедливостью, позором, жестоким обращением без ненависти, без злобы, без возмездия, без горечи, без жажды мести. Теперь, если вы суммируете все это, рискуя столкнуться в процессе перевода со многими лучшими знатоками Библии, чем я бы предложил лучшее слово, которое я могу придумать. Милосердие. Милосердие. Да будет известно всем людям о вашей милости. Несомненно, в благородной рассудительности есть благодать. Несомненно, в великодушии есть благодать. Безусловно, в доброй воле есть благодать. Безусловно, в терпении есть благодать. Конечно, проявляя свое дружелюбие, великодушие, благотворительность, милосердие, снисходительность, вы демонстрируете милость. И это слово, вероятно, воплощает его в христианском смысле. Но есть еще один элемент, в который мы должны вникнуть, чтобы понять его. Это милосердие смирения, которое, по сути, говорит о том, что вы, возможно, обидели меня, вы, возможно, плохо обращались со мной, вы, возможно, недооценили меня. Хуже того, вы, возможно, представили меня в ложном свете, вы, возможно, плохо обращались со мной, вы, возможно, не дали мне того, чего я заслуживаю, или вы, возможно, дали мне то, чего я не заслуживаю. Возможно, вы испортили мою репутацию. Возможно, вы действовали враждебно по отношению ко мне. Несправедливо. Я могу быть жертвой вашей несправедливости и недружелюбного обращения, но я смиренно и великодушно принимаю это. Вот что это значит. И опять же, разве не в этом заключается милость Божья? Возможно, вы ненавидели меня. Возможно, вы были моими врагами, мог бы сказать Бог. Возможно, вы трясли своим кулаком в мое лицо. Возможно, вы хулили меня. Возможно, вы плохо обращались ко мне, недооценивали меня. Возможно, вы делали все это, но я все равно тянулся к вам с любовью. Друзья, когда у вас такое вот отношение, то вы уравновешенный человек. Духовная устойчивость присуща смиренно милостивым. Давайте воспользуемся этой фразой. Пусть все люди узнают о вашей смиренной милости. Вы не требуете от других соблюдения ваших прав. Если у вас сложится такое мышление, вы станете неуравновешенным человеком. Философский склад ума наших дней, стоящий, скажем, за современной психологией, которая проникла не только в нашу страну, но и в церковь, философский склад ума – это прежде всего экзистенциальный склад ума. А экзистенциализм, по сути, утверждает, что каждый человек имеет право делать все, что ему нравится. Это и есть экзистенциализм. Кстати, экзистенциализм – это реакция на гуманизм. Гуманизм превратил человека в машину. Гуманизм утверждает, что мы всего лишь биологические машины, и у нас в действительности нет иного выбора. У нас действительно нет решения проблем, мы просто функционируем как животные, и на самом деле это реакция на гуманистический, материалистический гуманизм. Материализм утверждает, что человек – это машина. Реакцией на материалистический гуманизм стал экзистенциализм, который говорит, что я на это не соглашаюсь, у меня есть достоинство, я есть кто-то. И поэтому экзистенциализм говорит, что ты кто-то есть, и тебе должно быть приятно от того, кто ты есть, и ты должен делать все, что тебе нравится. Итак, мы говорим о человеческом достоинстве как о реакции на материалистический гуманизм, и мы говорим о том факте, что человек должен быть таким, каким он хочет быть, и делать все, что он хочет делать, и делать все, что ему нравится. И, следовательно, то, что вы получаете, это огромная эгоцентричная гордость и самомнение. Поскольку каждый хочет отнестись к материалистическому гуманизму философски, даже если он не воспринимает его таким образом, и быть кем-то, быть тем, кто он есть, и это то, кто я есть, и я имею право на то, что мне нравится, вот что говорит экзистенциализм. Это единственная ценность в экзистенциализме. Делай то, что тебе нравится. И единственное правило, если то, что тебе нравится, причиняет мне боль, тогда ты не можешь этого делать. Но если мне от этого не больно, то какая разница? Вот поэтому гомосексуалисты говорят, почему гомосексуализм противозаконен? Он же никому не вредит. Понимаете, это экзистенциализм, это философский экзистенциализм. Если это никому не вредит, в чем тут разница? Если мне приятно, а вам не больно, то в чем тут проблема? Что ж, СПИД опровергает этот аргумент. В конечном итоге он способен уничтожить целое поколение людей. Грех всегда в конечном итоге причиняет боль кому-то другому. Но когда у вас есть мир, состоящий в основном из прагматичных экзистенциалистов, таких как мы, и это мир, в котором мы с вами живем, и это абсолютно такой мир, где все должно быть по-вашему, вот что я вам скажу. Я много раз был в Макдональдсе. Я еще ни разу не пробовал так, чтобы там было все по-моему. Знаете, как было бы по-моему? Если бы я взял там гамбургер и при этом ничего не платил. Вот это было бы по-моему. Но там не дают мне по-моему, и я плачу каждый раз. Это по-ихнему, а не по-моему. Итог. Экзистенциализм не работает. Он не работает даже в Макдональдсе, не говоря уже о философии. Но таково мышление у людей сегодня. Вы должны быть самодовольны собой, возвышать себя, любить себя, развивать себя, и такое мышление распространено в церкви в невероятной степени. И если бы мы с вами зашли в христианский книжный магазин, и мы взяли бы все эти книги, которые пишутся сегодня, я бы взял фломастер и выделял бы все, что вытекает из теории любви к себе, а вы выделяли бы все, что в тех книгах вытекает из учения Павла. То у меня бы закончились фломастеры гораздо раньше, чем у вас. Вот насколько это коварно, и как далеко все это проникло в церковь. Культ любви к себе, который означает все, что мне нравится, все, что меня удовлетворяет, все, что меня укрепляет, все, что помогает мне преодолеть мой комплекс неполноценности, все, что улучшает мою самооценку, я делаю все это. С другой стороны, Павел говорит, будьте смиренными, милосердными, ничего не требуйте. Проявляйте милосердие по отношению к тем, кто грешит против вас. Проявляйте сострадание к недостаткам других, и вы станете стабильным человеком. Видите ли, вы, культивируя все свое самолюбие, вы не создаете стабильности в вашей жизни. Вы будете идти бесконечным путем ко все большей и большей нестабильности и неудовлетворенности. Трагически. Мы должны обладать правильными человеческими достоинствами. Духовная стабильность приходит тогда, когда я ничего не требую для себя. Тогда, если я чего-то добьюсь, прекрасно. Если я чего-то не получу, тоже прекрасно. Если ко мне будут относиться как должно, прекрасно. И если ко мне будут относиться иначе, тоже прекрасно. На самом деле это не имеет для меня значения. Я не беспокоюсь о себе. Вот что говорит Павел. И он является живой иллюстрацией всего этого, как мы видим дальше. В каком бы состоянии я ни был, я должен быть что? Абсолютно доволен. Почему? Потому что Павел не является проблемой. Я не проблема, поэтому у меня может быть терпеливый характер. Я могу быть добрым, великодушным, смиренным, милосердствующим человеком. Это и есть стабильность. Друзья, тогда вас не сбить с ног. Некоторые люди живут и умирают, постоянно прислушиваясь к тому, что все говорят о них, и принимая на свой счет все, что когда-либо происходило в их жизни, и пропуская это через свой маленький эго-процесс. И если это каким-то образом задевает их, они сразу же начинают испытывать нестабильность и беспокойство. Вас не выведут из равновесия неравенство, несправедливость, бесчестное обращение, ложь, унижение, если проблема не в вас. Если проблема не в вас. Это смирение, скромная любезность. Таким образом, духовная стабильность присуща тем, кто культивирует мир в общении любви, тем, кто сохраняет радость, и тем, кто не требует того, что им причитается, но милостиво скромен. Позвольте мне свести их к трем добродетелям – любви, радости и смирению. Давайте рассмотрим еще одну, четвертую добродетель, которая лежит в основе всего. Пятый стих. Вернемся к нему снова. Давайте соединим пятый и шестой стихи вместе. «Господь близко, не заботьтесь ни о чем». И на этом остановимся. В этих двух предложениях есть так много всего, что можно сказать. Это наш четвертый пункт. Вот он. Духовная стабильность требует опоры на твердую веру в Господа. Духовная стабильность требует опоры на твердую веру в Господа. И я повторю это еще раз. Мы уже говорили это раньше. Наш взгляд на Бога – это то, что нас стабилизирует. Это очень важно. Взгляните на пятый стих. «Господь близко». Это замечательное утверждение. Термин «близко» – «эгус» – может означать «близко в пространстве» или «близко во времени». Точно так же, как слово «рядом» может означать «близко в пространстве» или «во времени». Я могу сказать, что скамья рядом, она близко в пространстве. Но я могу сказать, что понедельник близко, он близко по времени. То же самое слово «близко», но оно просто используется в разных значениях. Это может быть пространственное слово, и это может быть слово во времени, хронологическое слово. Мы должны решить, что именно имеется в виду в этом тексте. «Господь близко». Что имеется в виду, если там говорится, что он близок по времени? Имеется ли в виду, что он скоро придет? Что скоро он будет здесь? Говорится ли о восхищении? Говорится ли о возвращении Христа? Что ж, это, конечно, могло бы быть у Павла на уме. В конце концов, 3 глава 20 стих говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Несомненно, Господь был близок по времени. Я имею в виду, что когда-нибудь должно будет произойти возвращение Христа. «Скоро», очевидно, было бы относительным понятием. Мы все еще говорим, что его пришествие скоро, учитывая историю этого мира и вечности. Так что, возможно, он имеет в виду восхищение, говоря: «Господь рядом, перестаньте беспокоиться». И, возможно, это слово употреблено здесь в том смысле, что Господь близок по времени, потому что мы очень скоро умрем. Вполне возможно, он говорит: «Но вы все равно скоро умрете, так что Господь будет рядом, чтобы забрать вас домой. Он придет и отведет вас туда, где он сейчас, и вы встретитесь с ним лицом к лицу», и так дальше. Так что, поскольку вы скоро его увидите, и он совсем рядом, не волнуйтесь. Я не хочу сказать, что эти две мысли не принадлежат апостолу Павлу или Святому Духу, потому что они вполне могли бы быть частью того, что он здесь говорил. Но мне кажется, что истинная сила этого увещания заключается в том, что Господь находится рядом с точки зрения пространства, если мы можем использовать эту концепцию. Дело не столько в том, что Он близок с точки зрения своего прихода, сколько в том смысле, что Он близок с точки зрения своего непосредственного присутствия, что Он здесь, Он окружает вас, Его личное присутствие. Вот что имел в виду псалмопевец в 118-м псалме, когда сказал: «Ты близок, Господи, Ты близок, Господи, Ты здесь, Ты рядом. Господь, который придет, Господь, который встретит нас после смерти, уже близко». Разве вы не живете в этой уверенности, что даже когда у вас возникает мысль, Он достаточно близко, чтобы прочитать ее? Когда вы шепчете молитву, Он находится достаточно близко, чтобы услышать ее? Когда вам нужна Его сила, Он достаточно близко, чтобы обеспечить ее? На самом деле, разве Он не живет в вас, обеспечивая ту самую духовную жизнь, которая и есть ваша жизнь? Это жизнь Бога в вашей душе. Мы зависим от этого, и я думаю, именно это Он говорит. Господь рядом, так что не беспокойтесь, и не будьте нестабильны, не колеблетесь, не падайте духом, не впадайте в нервный срыв, паранойю или что-то еще. Поймите, что Господь рядом. Теперь мы должны понимать не только то, что Господь близок, но и то, кто этот Господь, который рядом. И теперь мы переходим к сути вопроса, потому что ваше представление о Боге будет определять ваше поведение. И вот вам хорошая иллюстрация. Давайте обратимся к первой книге Царств, 21 главе. Первая книга Царств, 21 глава, 10 стих. Давид бежит от Саула. Он действительно на ничейной земле, верно? Если он собирается сбежать от Саула, ему нужно выбраться из этого района. Поэтому он бежит в следующий регион, который называется Филистия, и оказывается в Гефе. И он идет к Канхусу, царю Гефы. И я думаю, что в некотором смысле он бежал в поисках какого-нибудь убежища от Саула. Но слуги Анхуса сказали царю: «Не Давид ли это царь той земли? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. Давид ищет убежища, в некотором смысле защиты от изгнания. Врываются слуги Анхуса и говорят: «Царь, ты же не хочешь, чтобы этот человек был здесь? Если ты думаешь, что Саул — грозный враг, то, как поется в песне, Саул убил тысячи твоих людей, а Давид — десятки тысяч. Этот человек — воин, это законный правитель, и он даже более великий, чем сам Саул». И вот что они сказали царю. Что ж, Давид узнает, что они ему это сказали, и теперь он впадает в панику, предполагая, что теперь он находится прямо там, в окружении царя, который может убить его на месте. И в панике ему приходится придумывать уловку, чтобы выбраться оттуда. «И изменил лице свое перед ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей». Давид решил вести себя как настоящий безумный. Он исписал все двери ворот. Ведь это был царь Давид, который пишет на воротах и пускает слюну себе по бороде, как сумасшедший. И, конечно, это было символом осквернения вашей мужественности, бороды. Зачем он это делал? Почему? Я расскажу вам, почему он это сделал. Он потерял свою стабильность. Он был так напуган, что взял все в свои руки, и, судя по реакции Анхуса, это сработало. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его? Чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Он говорит, по сути: «Разве мне нужен еще один сумасшедший? У меня есть вы, верно? Мне не нужен еще один. Не приводите ко мне другого сумасшедшего, уберите его отсюда. Мне не нужен какой-то юнак, который пишет на воротах и пускает слюни повсюду. Уберите его. Я не хочу, чтобы он был в моем доме». Итак, маленькая уловка Давида сработала. Его пронесло. Значит, ему все еще приходится бежать от Саула. Куда он направляется? 22 глава. «Он вышел оттуда и убежал в пещеру Адоламскую». Вы знаете, задыхаясь в пещере. Это сработало. Он сидит в пещере и начинает думать о том, каким глупым притворой он только что был. Как вы думаете, мог ли Бог избавить его от Анхуса? Думал ли он, что Бог мог избавить его от Анхуса? Теологически? Да. Практически? Началась паника. Именно в этот период он, судя по историческим записям, написал Псалом 56 и начал восстанавливать свою теологию. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, к Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня». И он делает потрясающее заявление о силе Божьей. «Готово сердце мое». 8 стих. «Боже, готово сердце мое. Я буду петь и славить. Воспрянь, слава моя. Воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи». Он начинает с замечательных слов о Боге. Что же, если бы он помнил об этом там, в Гефе, он бы не вел себя как такой придурок. Он не поставил бы себя в неловкое положение и не стал бы таким поношением Богу, как если бы Бог Давида не смог бы избавить его от этого маленького человечка по имени Анхус. Но именно так мы часто и живем. Наша теология работает по воскресеньям. Но когда с понедельника по пятницу мы натыкаемся на стену и получаем какую-то травму в своей жизни, то, образно говоря, начинаем пускать слюни по бороде. Мы теряем самоконтроль, мы срываемся. И это из-за недостатка доверия Богу. Понимаете, если я твердо верю в то, что Господь рядом, о чем мне беспокоиться? О чем я беспокоюсь? Что ж, для меня не имеет никакого значения то, что говорят люди обо мне. Не имеет значения, как они ко мне относятся. Господь рядом, и Господь знает правду обо всем. И Господь – абсолютный уравнитель всего. В Его руках все справедливо для всех остальных и для меня. И это источник моей безопасности. Вера в присутствие моего Бога. Если я понимаю, кто мой Бог и что Он рядом, это все, что мне нужно знать. Позвольте мне привести вам еще одну иллюстрацию. Обратитесь к книге Аввакума. Аввакум был интересным пророком в Иудее. И у него была интересная проблема, и это многое скажет нам о наших собственных проблемах. Аввакум во втором стихе взывает к Богу. Это маленькое пророчество очень важное. «Как долго, о Господи, я буду взывать о помощи? Господи, я уже давно взываю о помощи». Это пророк, который больше молится, чем пророчествует. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Аввакум, по сути, говорит здесь: «Боже, что ты делаешь? Посмотри на свой народ. В нем полный бардак, и ты не слушаешь, ты не хочешь слышать. Я говорил тебе о насилии, а ты не хочешь спасать. Почему ты заставляешь меня смотреть на это беззаконие? Почему ты заставляешь меня смотреть на это зло? Почему ты заставляешь меня смотреть на разрушение и насилие в Иудее? Вражда, раздоры, игнорирование твоего закона, ужасные судебные ошибки, нечестивые окружают праведных людей, правосудие извращается. Почему, Боже, ты терпишь это? Это помнишь нас? Это Иуда, твой народ. Почему ты не посылаешь пробуждение? Почему ты не даешь покаяния? Почему ты ничего не меняешь?» И Бог отвечает ему, 5 стих: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь». Это способ старый сказать: «Я собираюсь поразить вас тем, что вы услышите, и вы даже не поверите в это. Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Видимо, именно поэтому он не говорил ему до сих пор, потому что он бы все равно не поверил бы этому. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его». И это, между прочим, поэзия, и вся эта книга предназначалась для исполнения на струнных инструментах и пения. Вот почему в ней есть такие поэтические гиперболы: «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков, скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыпает осадный вал и берет его. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его — Бог его. Это совершенно языческая нация, которая верит только в свое собственное могущество. И они сами себе закон, и они нападают, чтобы, он говорит, они придут и просто сотрут вас с лица земли. Теперь у него проблема номер два. Проблема номер один – почему Бог не приносит пробуждение? Проблема номер два – как Бог может использовать худший народ, чтобы наказать Иудею? Как он может брать и использовать халдеев? Они ведь еще хуже. И как они могут быть твоим орудием против твоего народа завета? Все это не имеет смысла. Ты – святой Бог. Ты должен возродить свой народ. Ты – Бог завета. Ты соблюдаешь свой завет. Ты справедливый Бог. И худшие люди не должны наказывать лучших. В этом нет никакого смысла. Я не понимаю. Небеса безмолвствуют, ответа нет. Как мне справиться с этим? Вы спросите, был ли он серьезно травмирован? Да, он был серьезно травмирован. Насколько серьезно? Глава 3, 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Его нужно было госпитализировать. Он потрясен изнутри. Все его органы ходят ходуном. Желудок скручивает в узел все его нутро. Его сердце бьется нерегулярно и необычно. Его губы дрожат. У него ломит все тело, и он дрожит с головы до ног. Он очень сильно травмирован. Итак, что он собирается делать? Давайте вернемся к первой главе. Перед нами совершенно расстроенный пророк, охваченный паникой. Но не из-за воображаемой проблемы, не из-за того, что ему не нравится, как он выглядит.

встать на ноги. И вот он начинает говорить о Боге. Он говорит, 12 стих. «Но не ты ли издревле? Не от вечности ли ты? Боже, разве ты не вечен?» Подразумевается «ты есть». «Ты есть», «ты вечен», что означает «ты существовал до истории», «ты после истории», «ты над историей», «ты вне истории», «ты независим от времени», «ты независим от истории», «ты царствуешь в вечном без времени». «Ты больше, чем эта мелочь», «ты далеко за пределами этой мелочи». Существует грандиозный вечный план, который намного масштабнее того, что я вижу здесь. Я уже чувствую себя лучше. Каким-то образом это соответствует вечной перспективе, хотя я и не понимаю, как ты можешь делать это вот таким образом. И затем он говорит следующее. «О Господи!» Он использует слово «Яхва», «мой Бог», «О Господь, мой Бог», «Яхва», что означает «я есмь», «вечное я есмь». Он беспричинная причина всех причин и следствий. Ты вечное есть. У тебя нет ни начала, ни конца. Ты существуешь сам по себе. Вот что он говорит. Боже, ты вечен. Ты выше, за пределами времени и истории. И ты существуешь сам по себе. Другими словами, ты не подвластен влиянию. Знаете ли вы об этом? Знаете ли вы, что Бог по своей природе не подвержен никакому влиянию? Он не сотворен. Он невозмутим. Он Бог, пребывающий в совершенном невозмутимом спокойствии, на которого ничто и никто не влияет. Ты самосущий, поэтому ты не попадаешь под чары того, кто дает ложную информацию. Затем он говорит следующее. «Мой святой». Ты еще и святой. Это значит, что ты не совершаешь ошибок. Ты слишком совершенен, чтобы совершить ошибку. На самом деле, ты настолько свят, что тебе приходится иметь дело с грехом. В 13 стихе он говорит, «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние благосклонно». Так что все должно соответствовать твоей святости. Я знаю, ты наказываешь нас за наши грехи, и, следовательно, ты накажешь и их за их грехи тоже. Боже, ты вечен. Боже, ты самосущий. Боже, ты святой. И затем он говорит, «Мы не умрем». Боже, ты верен. Он напоминает себе, что Бог заключил завет, что мы не умрем, мы не можем умереть. У Бога был с ними завет. Бог истинен. Бог не может лгать. Затем он говорит, «Ты, Господи, только для суда попустил это. Скала моя, для наказания ты назначил его. Ты всемогущий. Ты используешь их для своих целей. Ты управляешь всем. Ты контролируешь все. Ты никогда не становишься жертвой обстоятельств». Видите, что он здесь делает? Боже, ты вечный. Боже, ты самосущий. Боже, ты святой. Боже, ты верный. Боже, ты всемогущий. Все, что я знаю о тебе, говорит мне о том, что нужно перестать переживать об этой проблеме, даже если я этого не понимаю. И я не обязан понимать все. Во-первых, мой разум слишком узок, чтобы понять это. Какой эгоизм, что я даже пытаюсь это понять. И Аввакум уже начинает чувствовать себя лучше. Просто сказав это, он почувствовал себя намного лучше. Намного лучше. 2 глава, 4 стих. Он возводит это в принцип. В конце 4 стиха. «А праведный будет жив своей чем? Верой». Павел тоже использует это замечательное утверждение. «Праведный верою жив будет». Он начинает говорить, «Я просто должен довериться Богу в этом вопросе. Я просто должен поверить, даже если я этого не понимаю». Прочтите 3 главу, 17 стих, и вы увидите, насколько сильной была его вера. 3 глава, 17 стих. «Что ж, — говорит он, — я буду доверять Богу, хотя меня и трясет. Я собираюсь довериться моему славному, самосущему, вечному, суверенному, святому, всемогущему, верному Богу». Итак, 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница». Маловероятно, что смоковница бы не расцвела. Это было естественно. «И не было плода на виноградных лозах». Вряд ли. Это было нормально. Много плодов, много виноградных лоз. «И маслина изменила». Да, это действительно было бы ненормально. Вы знаете те маленькие статуэтки, которые вырезают в Вифлееме, и которые мы видим, когда мы путешествуем туда?
Дерево маслины должно быть

держивать 400 лет, прежде чем его можно будет вырезать, потому что оно настолько пропитано маслом. Мы видели там, в Гефсиманском саду, очень старые оливковые деревья, которые, как нам сказали, были маленькими саженцами, когда Иисус ходил по земле. Такие деревья сохраняются очень долго. Он говорит: «Послушайте, если все обычные жизненные процессы, на которые мы всегда рассчитывали, внезапно прекратились, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, то что говорится в следующем стихе? Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот это да! Это настоящая убежденность. Он сказал: «Мне все равно, если весь мир сойдет с ума. Мне все равно, если все, от чего я всегда зависел, развалится, если все пойдет наперекосяк, если все, на что я всегда мог положиться, я больше не могу рассчитывать, если вся природа полностью выйдет из своего нормального строя, я все еще буду радоваться в Господе. Я все еще буду возлагать мою надежду на Бога. И Бог даст мне способность, подобно горному козлу, уверенно ходить по пропастям и по утесам жизни». Вот что он говорит. Это духовно стабильный человек. Это внутренне стабильный человек, и его стабильность была напрямую связана с его оценкой своего Бога. А теперь позвольте мне кое-что вам сказать, друзья. Господь близок, и тот Господь, который близок, могущественный Бог Писания. И если вы будете радоваться Ему, и если вы будете размышлять о Его законе день и ночь, о Его слове день и ночь, тогда вы познаете Бога, которым Он является, и вы будете знать, как Он действует. И это станет источником вашей собственной уверенности. Итак, каков результат осознания того, что Господь рядом? Беспокойство? О чем? Ни о чем. О чем нам следует беспокоиться? О чем-то, с чем Бог не может справиться? Минуточку, это богохульство. Если вы нервничаете, переживаете, у вас психическая травма, и вы не уравновешены, если вы из-за этого пускаетесь во все тяжкие заболевания от анорексии до шизофрении и тому подобного, вы на самом деле говорите: «Я не могу справиться с жизнью, я не справляюсь с жизнью». И если вы какой бы механизм вы ни использовали, чтобы продемонстрировать свою неспособность справиться, то на самом деле вы демонстрируете, и я хочу сказать это с любовью и великодушием, заключается в том, что вы на самом деле не доверяете кому? Богу. Это своего рода богохульство. Есть два способа не доверять Богу. Во-первых, если вы воображаете, что Бог не может вам помочь, значит, вы создали Бога, отличного от истинного Бога. А это богохульство. Вы создали Бога, который не является Богом. Во-вторых, если вы верите, что Бог мог бы вам помочь, но Он не сделает этого, это тоже богохульство, потому что вы ставите под сомнение Его характер, Его честность и Его слово. Итак, ключ к стабильной, прочно укоренившейся жизни, вернемся к первому псалму, в том, чтобы радоваться Господу. Я радуюсь тому, кто Он есть, и размышляя о Его законе, я начинаю лучше понимать, как Он действует. И когда я пойму, кто Он есть и как Он себя ведет, я смогу взглянуть на свою жизнь и сказать: «Вот тот, кто рядом, вот кто Он, вот как Он ведет себя, я не собираюсь беспокоиться». И снова мы возвращаемся к тому, что главная слабость христианской церкви сегодня – это отсутствие понимания того, кто такой Бог и как Он действует. Мы не понимаем величия Его чудесных качеств, именно поэтому у нас такая всеобщая нестабильность. Поскольку мы не знаем Бога, мы не верим, что Бог будет действовать в соответствии со своим характером, открытым в Писании, и в соответствии с историей своих деяний. Так что же нам делать? У нас в церкви полно неуравновешенных людей со всеми их проблемами. Вместо того, чтобы рассказывать им о Боге, Его характере, Его качествах, истории Его функционирования и поступков, а также об удивительной целостности всех Его поступков, мы пытаемся предложить логические, человеческие решения проблемы нестабильности, которые в конечном итоге проецируют эту нестабильность на образ жизни и не дают никакого решения вообще. Артур Пинк в своей книге «Постижение Божественного» писал: «Бог нашего века не более похож на повелителя Священного Писания,
чем тусклое мерцание свечи на сияние полуденного солнца. Бог, о котором говорят обычно кафедры, о котором говорят на уроках в обычной воскресной школе, о котором упоминается во множестве современной религиозной литературы и на большинстве так называемых библейских конференций, является плодом человеческого воображения и порождением сентиментальности. Конец цитаты. Мы даже не даем людям знания об истинном Боге и его характере и деяниях. В результате мы испытываем огромный недостаток доверия к Нему. Неудивительно, что люди, испытывающие чувство вины, страха и тревоги, имеют недостаточное знание о Боге и недостаточное доверие к Нему. И то, и другое является богохульством. Если вы представляете Бога чем-то другим, чем Он есть на самом деле, это идол, это богохульство. Если вы воображаете, что Бог поступает не так, как соответствует Его собственному характеру, и не так, как Он обещает своему народу, это тоже богохульство, потому что это ставит под сомнение Его честность. И вместо того, чтобы учить о Боге и приобщать людей к Слову Божьему, большинство церквей пытаются исправить нестабильных людей, предлагая им человеческие решения и, что хуже всего, психологию, о которой даже психологи говорят, что у нее нет ответов. Есть только одно пристанище для души, и оно в Боге. Мы твердо стоим, уповая на Господа. Мартин Лютер сказал это Эразму: «Твои мысли о Боге слишком человечны». И Аввакум говорит здесь то, что написал один поэт: «Я не могу понять, почему вдруг вокруг меня так яростно разыгрался шторм в своем гневе. Но я знаю одно, что Бог наблюдает за всем моим путем. И поэтому мне не о чем беспокоиться». Беспокоиться не о чем. Перестаньте беспокоиться. Не поддавайтесь испытаниям и искушениям, а также тому факту, что ваш маленький мирок не совсем такой, каким бы вы хотели его видеть. Это форма неосознанного богохульства. Не волнуйтесь. Итак, закончим вот этим отрывком. Матфея 6 глава. Кстати, учение Аввакума согласуется с учением Иисуса Христа. Поэтому давайте посмотрим, что сказал наш Господь. Матфея 6:25. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Не беспокойтесь об этом». Вы скажете: «Мы не беспокоимся об этом». Нет, мы далеки от такой культуры. Они беспокоились о том, где возьму что-нибудь поесть, где возьму что-нибудь выпить, где возьму что-то, чтобы согреться. Мы не думаем о еде. Единственный раз, когда мы думаем о еде, мы беспокоимся о том, чтобы не съесть слишком много. Наше общество беспокоится о том, что мы уже слишком много пьем. Единственное, о чем нам нужно беспокоиться, когда речь заходит об одежде, это не о том, будет ли она у нас, а о том, какую из них мы предпочтем одеть. Но у них были реально элементарные проблемы. Сегодня в нашем мире, где есть все это, есть люди, с которыми случаются всевозможные апоплексические удары. Они даже не борются с беспокойством по поводу реальных потребностей. Они испытывают только воспринимаемое и воображаемое давление со стороны сверстников. Это даже не настоящие потребности. У этих людей были реальные потребности в еде, питье и одежде. И Иисус говорит: «Вот взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Они не работают, чтобы обеспечить себя. И Отец ваш Небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их?» Затем в 28 стихе он говорит: «И об одежде, что беспокоитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякое из них». И затем в 30 стихе подводится всему этому итог. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне паче вас маловеры». Ваша проблема в том, что вы беспокоитесь, потому что не верите Богу. Вот в чем вся суть. Так что не беспокойтесь. 31 стих. «Не спрашивайте, что нам есть, что нам пить. Вы знаете, что такое беспокойство стоит за многими современными фобиями и тревогами. Это то, к чему стремятся язычники. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Просто ищите Его Царство, Его праведности, и все это приложится вам. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам о себе позаботится. На каждый день хватает своих проблем». Ну что ж, друзья, это отличная мысль. Послушайте,
У вас и так достаточно проблем. Зачем добавлять к ним еще и беспокойство? Теперь у вас будет двойная проблема. Тогда вам придется обратиться к психологу, и у вас будет тройная проблема, и это обойдется вам $75 в неделю. Послушайте, просто возьмите себя в руки, хорошо? И доверьтесь своему Богу. Итак, наконец, как мне стать стабильным человеком? Любя, ища мира и гармонии в общении и любви. Радуясь, культивируя радость, которая у меня есть, которая глубже, чем мои обстоятельства, которая в моих живых отношениях с Христом. И затем не только в милосердии, но и в благодати смирения, которая ничего не требует от других, но принимает все, веряя это Богу. И затем вот это великое, уверенное доверие Господу, когда мы знаем, что у Него все под контролем. Вот как мы сможем добиться стабильной жизни.

0: Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.
1: Послание Иакова, глава 2. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека. На землю снизу.

Божий план в спасении. Послание к римлянам, 8 глава, 30 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Рассматривая это место Писания, мы можем выделить три аспекта спасения. Первый – это вечность прошлого. Кого Он предопределил? Второй аспект спасения – это настоящее, то есть то, что совершается в земной жизни. Тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал? И вот тут вступает третий аспект спасения – вечность будущего, то есть небеса, тех и прославил. Божий план по спасению грешника абсолютно эффективен. Ни один человек не может выпасть из него. Всех, кого Отец вечности прошлого наметил спасти, Он приведет в небеса. Речь идет о неизменном количестве. Никто не может выпасть из числа спасаемых. Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:39. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Никто не может быть добавлен к числу спасаемых. Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:65. «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Божий план по спасению грешника абсолютно эффективен.

7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениамина. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет. Пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг меня. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем праведных сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего.

Томас Бостон. Благодать Божия освящает память. Благодать Божия освящает память. Некоторые имеют отличную, но не освященную память, которая служит лишь для сбора знаний, которые в итоге только усугубляют вину этих людей, но обновленная память способна помнить заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102:18. Это освященная кладовая, откуда христианин черпает все, что необходимо ему на пути к Сиону, ибо веру и надежду в тяжелый час мы часто получаем именно оттуда. Это хранилище прежнего опыта и дорожных указателей для верующего, замечая которые, он узнает свое местонахождение даже в темное время. «О мой Бог, унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской». Псалом 41:7. Память, вызывая у человека отвращение к прежнему греху, представляя старую вину по-новому перед его совестью и заставляя ее кровоточить вновь, хотя грех уже прощен, помогает душе благочестиво печалиться. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Псалом 24:7. А там, где непрощенная вина лежит на спящей совести, память часто использует свои новые возможности, чтобы напомнить душе Слово Божье, которое тотчас приводит ее в сильное беспокойство, как это случилось некогда с апостолом Петром. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и вышед вон, плакал горько. Матфея 26:75. Слово Божие, хранящееся в освященной памяти, служит человеку для того, чтобы он сопротивлялся искушениям, вкладывает в его руки меч против духовных противников и освещает дорогу впереди, чтобы направлять его шаги по пути веры и праведности.

Ах, как много пройдено. Испытал я кожею, что земля не родина. Где отец, там родина. В небесах единственный. Может, мало пройдено. Мчитесь годы быстрые. Где отец, там родина.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вдохновленное Христом».
1: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
2: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря:
3: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
1: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес:
4: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус:
5: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
1: И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
6: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!»
1: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
1: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
8: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
1: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос.
5: а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
9: «Все ищут тебя».
5: Он говорит им:
8: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
5: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему:
10: «Если хочешь, можешь меня очистить».
5: Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
8: «Хочу, очистись».
5: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
8: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
5: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

0: молитва пуритан.
1: Дорогой Господь мой, я всецело завишу от Тебя. Отлучи меня от всех других зависимостей. Ты для меня все. Ты господствуешь над всем и радуешься обо мне. Ты — основание благости. Как могу я не доверять Тебе? Как могу беспокоиться о том, что будет со мною? Ты безмерно драгоценен для меня, а мир сей и все радости его бесконечно бедны в сравнении с Тобою. Благорасположение людей для меня, что камни, попираемые ногами. Среди благословений, которые я получаю от Тебя, не дай мне лишиться сердца странника. Дай мне любить Тебя, благодетеля моего, радуясь всем дарованным мне благам, не забывая, что величайшая моя опасность таится в преимуществах, которые я получил. Дай мне не надеяться на себя самого, но дай почитать Иисуса драгоценным, чудным во всех священных службах Его, любезным во всех путях Его. И дай мне любить не только обетования, но и повеления Его. Помоги мне видеть разницу между истинной и ложной любовью. Одна высшая любовь к Тебе, другая нет. Одна соединяет славу Твою и счастье человека, дабы то и другое слилось воедино. Другая их разделяет и разрывает, превознося последнее и пренебрегая первым. Скажи мне, что истинная любовь по сути своей отличается от той, что порождают разумные доводы или свои корысти. Такая любовь — благоугодная страсть, доставляющая радость покоящемуся разуму. Даруй мне благодать различать истинное и ложное и находить покой в Тебе, ибо Ты весь — любовь.

Нам важно знать, что значит Иисус есть Агнец Божий. Иисус зовется Агнцем Божьим в Иоанна 1.29 и в Иоанна 1.36 по отношению к Его совершенной жертве за грехи. Для того, чтобы понять, кем был Христос и что Он сделал, мы должны начать с Ветхого Завета, в котором содержатся пророчества, касающиеся пришествия Христа как жертвы за грех. Исайя 53 глава 10 стих. В самом деле, вся жертвенная система, созданная Богом в Ветхом Завете, создала почву для пришествия Иисуса Христа, который является совершенной жертвой Бога, которой Он обеспечил очищение от греха. Римлянам 8.3, Евреям 10. Жертвоприношение ягнят играло очень важную роль в еврейской религиозной жизни и их жертвенной системы. Когда Иоанн Креститель сказал об Иисусе как о Агнце Божьем, который возьмет на себя грех мира, Иоанна 1.29, евреи, которые слышали это, могли сразу подумать об одной из нескольких важных жертв. Праздник Пасхи был очень близко, и первая мысль могла быть о жертвенном Агнце. Праздник Пасхи был одним из главных еврейских праздников и торжеств в память о том, когда Бог вывел израильтян из рабства в Египте. В самом деле, приношение пасхального ягненка и помазание кровью косяки двери для того, чтобы ангел смерти прошел мимо тех людей, которые находятся в завете крови, Исход 29.11.13, является красивой картиной того, что Христос сделал на кресте. Еще одним важным жертвоприношением с участием ягнят была ежедневная жертва в Иерусалимском храме. Каждое утро и вечер ягненок был принесен в жертву за грехи народа. Исход 29.38.42. Эти ежедневные жертвы, как и все другие, были простыми указателями к совершенной жертве Христа на кресте. В самом деле, время смерти Иисуса на кресте соответствует времени вечерней жатвы. Евреи того времени были также знакомы с ветхозаветными пророками Исаией и Иеремией, чьи пророчества предсказывали пришествие кого-то, кто будет как ягненок, веден на заклание. Иеремия 11.19, Исайя 53.7. И чьи страдания и жертва обеспечат выкуп для Израиля. Конечно, то, о ком были предсказания ветхозаветных пророков, был никто иной, как Иисус Христос, Агнец Божий. Хотя идея жертвенной системы для нас сегодня может показаться странной, концепция оплаты или реституция по-прежнему остается легко понятной для нас. Мы знаем, что возмездие за грех – смерть, Римлянам 6.23, и что наши грехи отделяют нас от Бога. Мы также знаем, что Библия учит, что мы все грешники, и что никто из нас не является праведным перед Богом, Римлянам 3.23. Из-за наших грехов мы оторваны от Бога и остаемся виновными перед Ним. Поэтому мы можем только надеяться, что Он предоставит для нас возможность примирения с Ним. Именно это Он и сделал, когда послал Своего Сына Иисуса Христа умереть на кресте. Христос умер, чтобы очистить наш грех и заплатить за всех, кто поверит в Него. Именно благодаря Его смерти на кресте, как Божьего совершенства, в жертву за грехи, и Его воскресение через 3 дня, мы теперь можем иметь вечную жизнь, если мы верим в Него. Факт, что сам Бог предоставил оплату за наши грехи, является частью благой вести Евангелия, которая так четко показана в первом послании Петра 1 главе с 18 по 20.

21 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога».

0: Ритм твоей жизни. Радио «Новая жизнь».
1: Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! И как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобой. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво. Суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

Послание к римлянам. Глава 11. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божественный ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат. Даже до сегодня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлей, возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения – спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сородниках моих по плоти? И не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «Ветви отломились, чтобы мне привиться?» Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их.
так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.

Томас Бостон. Евангелие в руке Духа Божьего. Подобно тому, как закон в руке Духа Божьего был орудием для отсечения ветви от природного ствола, Евангелие в руке того же Духа Божьего – это орудие для прививания ветви к божественному стволу. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Евангелие – это серебряный канат спасения, спущенный с небес на землю для того, чтобы поднять туда погибающих грешников. И хотя проповедь закона приготовляет в сердце человека путь к Господу, однако только через слово Евангелия происходит встреча грешника и Христа. Итак, как при естественной прививке ветвь от старого ствола прививается к новому, и, пребывая на нем, берет от него живительные соки, и таким образом они сливаются воедино, так и при духовной прививке. Христос принимает грешника, а грешник, будучи принятым Христом, также принимает его, и таким образом они становятся единым целым.

0: Послание к Колоссянам, глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещая тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою Павловою, помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава первая. Священное Писание. Сама природа, устройство мироздания и провидение так явно свидетельствуют о благости, мудрости и могуществе Бога, что не оставляют человеку никаких оправданий. Тем не менее, всего этого недостаточно, чтобы дать такое познание о Боге и Его воле, какое необходимо для спасения. Поэтому Господу было угодно в разное время и разными путями открыть себя и возвестить свою волю Церкви Своей, а затем полностью передать это откровение о себе и своей воле на письме, чтобы наилучшим образом сохранить и передать истину, прочнее утвердить Церковь и помочь ей противостоять греховности плоти, злобе сатаны и мира сего. Это делает Священное Писание совершенно необходимым, поскольку сейчас Бог уже не открывает свою волю народу своему так, как в прежние времена. Священное Писание, или запечатленное на письме Слово Божье, включает в себя все книги Ветхого и Нового Завета. Все их книги написаны по вдохновению Божьему, чтобы стать правилом веры и жизни. Книги, именуемые апокрифами, не являются богодухновенными и не входят в канон Священного Писания, а потому не имеют авторитета в Церкви Божьей. Их следует признавать, ценить и использовать как нечто, созданное людьми, и не более того. Достоверность Священного Писания, в соответствии с которой ему следует верить и подчиняться, связана не со свидетельством какого бы то ни было человека или церкви, а только с автором Писания, Богом, который есть сама истина. Следовательно, Библию должно признавать, потому что она представляет собой запечатленное на письме Слово Божье. Свидетельство Церкви может тронуть нас и побудить к глубокому и благоговейному почитанию Священного Писания. Божественная высота его содержания, действенная сила учения, великолепие стиля, согласие всех составных частей, единство цели, которое состоит в прославлении Бога, полнота откровения о единственном пути спасения человека, множество других несравненных достоинств и само его совершенство – все это более чем убедительно свидетельствует о том, что Писание есть Слово Божье. И все же наша полная убежденность и уверенность в непогрешимости и божественном авторитете Писания происходит от внутреннего действия Святого Духа, который свидетельствует в наших сердцах посредством Слова и в согласии со Словом. Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для Его собственной славы и для спасения, веры и жизни человека, либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и логически обоснованных умозаключений. Ничто и никогда не может быть добавлено к Писанию, будь то новые откровения Духа или предания человеческие. Тем не менее, мы признаем, что для спасительного понимания того, что открыто в Слове Божьем, необходимо просвещение Духом. Кроме того, в связи с богослужением и управлением Церковью могут возникать некоторые затруднения, так же, как в любой человеческой деятельности и в любых человеческих сообществах. Их следует улаживать, руководствуясь здравым смыслом и христианским благоразумием, и в любых обстоятельствах, соблюдая общие принципы слова. Сказанное в Писании само по себе не всегда просто и не всем понятно. Но то, что необходимо знать, во что необходимо верить и что необходимо делать для спасения, провозглашено и открыто в тех или иных местах Писания так ясно, что не только ученые, но и простые люди могут понять все это в достаточной мере, пользуясь обычными правилами чтения. Ветхий Завет на древнееврейском родном языке народа Божьего в ветхозаветные времена и Новый Завет на греческом языке, наиболее распространенном среди разных народов во время создания новозаветных книг, были написаны по непосредственному вдохновению Божьему и сохранялись во все века в чистоте, по Его особому усмотрению и промыслу. Поэтому они являются подлинными, и к ним, как наивысшему авторитету, должна обращаться Церковь в любых спорах, касающихся веры. Но языки этих подлинников известны не всем людям Божьим, которым Писание принадлежит по праву, для которых оно особенно важно и кому заповедовано в страхе Божьем читать и изучать его. Поэтому Писание должно переводиться на язык каждого народа, которому оно проповедуется, чтобы Слово Божье могло пребывать во всяком человеке, во всей своей полноте, и чтобы все могли служить Богу должным образом, в терпении сохраняя надежду и обретая утешение в Писании. Единственным надежным критерием толкования Писания является само Писание. Если возникает сомнение в том, каков истинный и полный смысл того или иного места в Писании, смысл не множественный, а единственный, это место следует тщательно изучать и истолковывать с помощью других отрывков, где о том же говорится более ясно. Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на чей приговор мы должны всецело полагаться.

Томас Бостон. Ветвь, приносящая плоды. Ветвь, привитая ко Христу, не является бесплодной, но приносит плоды. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Иоанна 15:5. Ибо именно для того души соединяются в брачный союз со Христом, чтобы они могли приносить плод Богу. Римлянам 7:4. Некоторые могут быть ветвями во Христе только по вероисповеданию, а не в результате действительной прививки к Нему, но тогда они являются бесплодными ветвями. Каждый, кто соединился со Христом, приносит плод евангельского послушания и истинной святости. Вера всегда сопровождается добрыми делами. Верующие не только восстают из могилы своего природного состояния, но и срывают с себя свои

и погребальные одежды, а именно свои похоти, царствующие в них, в которых они некогда обращались, подобно привидениям на кладбище, когда жили между ними. Колоссянам 3:7. Ибо Христос сказал и о всяком верующем человеке, как о Лазаре: «Развяжите его, пусть идет». Иоанна 11:44. И теперь, обратившись ко Христу, христианин олицетворяет его, подобно тому, как нищий в заимствованных одеяниях исполняет роль царя, то есть поступая так, как он поступал. 1 Иоанна 2:6. Теперь плод Духа находится в нем во всякой благости. Ефесянам 5:9. Плоды святости проявляются в сердцах, в устах и в жизни тех, кто соединился со Христом. Сокровенного сердца человек, 1 Петра 3:4, это не только храм, возведенный для Бога и посвященный Ему, но и храм, которым пользуются во имя Бога. В этом храме святые упражняются в любви, благочестии, вере и во всех других добродетелях истинного сокровенного благочестия, потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом. Филиппийцам 3:3.

0: Иисус сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Вот что говорит Джастин Питерс в своей проповеди «Разоблачение ложного учения слова веры». Послание Иуды было написано конкретно для того, чтобы разоблачить ложных учителей в церкви, где Иуда описывает их в 12 стихе в своем послании. И вот что там написано. «Они бывают соблазном на их вечерях любви, которые без страха уточняют себя». То есть они заботятся только о себе. Что интересно, так это то, что Иуда сравнивает их с безводными облаками, носимыми ветром. И этим он хочет показать, что ложные учителя всегда делают вид, как будто бы они питают вас духовно, но на самом деле вы не получаете никакой пользы, ни поддержки от этих учителей. Точно так же, как и земля, которая находится под безводными облаками, остается абсолютно сухой и продолжает томиться жаждой, не получая питания с неба, и их слушатели всегда продолжают томиться духовной жаждой, не получая никакого питания с неба. Сегодня мы рассмотрим очень широко распространенное движение, так называемое «слово веры». Иногда называют его еще «Евангелием процветания» или же «учение о здоровье и процветании». Доктрина, которая учит, что воля Божья для христиан всегда состоит в том, чтобы мы были физически здоровы и финансово процветали, что якобы Бог не хочет, чтобы мы болели, но если вдруг это случится, тогда Бог гарантирует нам исцеление, если только у нас хватает веры на это. Движение «Слова веры» имеет своих лидеров, как, например, всем нам известны теперь уже такие люди, как Бенни Хинн, Кеннет и Глория Копленд, Крефло Доллар, Джесси Дуплантис, Джозеф Принц, Джойс Майер, Джоэл Остин. Туда же можно отнести и сестринское движение, которое в переводе с английского звучит так – «Новая апостольская реформация». Оно включает в себя все то, что и учение слова веры, но является еще более радикальным, делая еще более ударение на чудеса и знамения. Туда же входят и так называемые современные апостолы, что вызывает серьезный вопрос. Существуют ли апостолы сегодня? Движение новоапостольской реформации имеет очень бедное название, так как это не есть что-то новое, не есть апостольское и не является реформацией. Но это есть то название, которое они сами дали себе. Его лидеры – это Джон Арнот, Си Пи Вагнер, Билл Джонсон, главный пастор Bethel Church. У этих двух движений много общего, и между ними, можно сказать, несущественная разница. Но для начала давайте посмотрим, что Библия говорит о развлечении духов. Распознание – это способность человека отделить истину от заблуждения, чтобы отличить правду от неправды. И Библия очень много говорит об этом. Развлечение духов – не просто вариант для христиан, это необходимость. У некоторых христиан есть особенный дар для развлечения духов, который дан был им Святым Духом в момент их обращения к Христу. Для таковых развлечение духов является очень естественным, или же можно сказать, это сверхъестественная способность различать. Точно так же, как и дар милосердия или учителей. Некоторым был дан дар развлечения духов. Но только потому, что это не твой специфичный дар, не значит, что у тебя теперь есть причина, чтобы не различать совсем. Возможно, у вас нет удара милосердия. Мы все еще должны проявлять милость по отношению к другим. В первом послании Фессалоникийцам 5:21 Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». А это значит, что мы должны проверять все через линзы Писания. Мы даже должны проверять себя, действительно ли мы находимся в вере. В Деяниях апостолов, в 17 главе, мы читаем, что апостол Павел и Сила проповедовали Евангелие в Фессалониках и были приняты там не очень хорошо, Так что они, оставив этот город, отправились в Верию, где их приняли намного лучше. И Библия говорит, что здешние люди были благомысленнее, чем фессалоникийцы, потому что они ежедневно разбирали Писание, то есть Божий закон. И мы должны поступать так же. Мы должны стать хорошими Божьими учениками. Но, к сожалению, на сегодняшний день для многих христиан такие слова, как «доктрина» или «теология», стали считаться чуть ли не какими-то плохими словами. И, как правило, такие люди гордятся своей якобы сверхъестественной супердуховностью. И они с готовностью скажут вам: «Мне не нужны доктрины, мне не нужна теология, я просто люблю Иисуса». Это глупое заявление, потому что если мы действительно любим Иисуса Христа, как мы говорим, то разве нам не нужно знать, кем Он был? Единственный способ, которым мы можем приблизиться к Христу, так это узнать Христа через Его Слово. Как раз таки правильная теология и верные доктрины углубляют наше познание Бога. А когда мы узнаем Бога лучше, тогда наша любовь к Богу непременно растет. Если вы любите кого-то, вы обязательно захотите проводить больше времени с этим человеком, разве не так? Чтобы знать, как сделать ему приятно, что ему нравится, а что нет. И, как правило, чем больше мы узнаем этого человека, тем больше мы влюбляемся в него. И это прекрасный замкнутый круг. Если мы в действительности любим Христа, тогда эта любовь должна двигать нас к Его Слову, что позволит нам знать и любить Его еще больше. Люди, которые заявляют, что они любят Христа, но не могут указать на разницу между посланием к римлянам или же откровением, не проводят времени наедине с Библией и поэтому всегда остаются невеждами в Божьем Слове и не любят Христа настолько, насколько они думают. Филиппийцам 1 главе Павел писал так: «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании». Сколько людей сегодня пытаются разделить любовь к Богу от знания Бога? Хотя Библия никогда не разделяет любовь к Богу и познание Бога. Она всегда объединяет эти два принципа в одно. Ложные учителя будут ободрять вас, чтобы вы отказались от рационального мышления ради того, чтобы опуститься на так называемые Божьи глубины. Они скажут вам: «Если ты хочешь увидеть чудо прямо сейчас, тебе нужно отключить свой мозг. Якобы ты не можешь переключиться на сверхъестественное, используя рассудок. Но Иисус сказал: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим“. Во втором послании к Тимофею 2:15 написано: „Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины“. Если мы хотим быть одобренными Богом, нам необходимо исследовать Писание и исполнять то, что там написано. Библия никогда не говорит, что мы должны отказываться от рационального мышления. Некоторые люди сегодня считают себя апостолами, хотя период апостолов уже давным-давно закончился. Мы читаем в книге Откровения 21:14. Что Новый Иерусалим будет иметь 12 оснований, на которых будут написаны имена 12 апостолов. Так что эти позиции уже давно были заняты другими, а новых вакансий не существует. Заметим то, что находившиеся в Верии приняли апостола Павла и Силу, но они проверяли их учение, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они проверяли, соответствовало ли то, что они говорили им о Христе, тому, что было написано о Нем в Старом Завете, в мессианских пророчествах. И мы хотим ободрить вас делать то же. Сверяйте все, что вы слышите от разных учителей, со Словом Божьим. Действительно ли это так? Потому что только Слово Божье имеет власть и авторитет в установлении истины. В послании к Евреям 5:14 говорится, что один из признаков зрелого христианина – это способность различать. Вы не можете быть зрелым во Христе и в то же время не иметь теологического различения. Это просто невозможно. Зрелый христианин способен различать. Мы переживаем о тех людях, которые посещают церковь десятки лет, но так и не способны отличить истину от заблуждения. Они с удовольствием слушают проповедников, которые двигают свои ложные доктрины о здоровье и процветании, как, например, Джоэл Остин, который учит, как нам иметь наилучшую жизнь уже теперь. И каждый раз, когда он цитирует Писание, он вырывает текст из своего контекста, извращая и искажая его суть. Он сам признается, что он не знает доктрин Библии, но люди толпами следуют за ним. Мы читаем послание к римлянам 1 главе 28 стихе так. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Там же Павел перечисляет те многие грехи, которыми наполнены неверующие люди, как, например, блуд, убийство, богоненавистничество и безрассудство в том числе. Разве это не отрезвляющий факт, что безрассудство является признаком неспасенного человека? В этом тексте не говорится о каких-то плотских христианах, но здесь говорится о потерянных людях, которых Бог предал на наказание. Потому что если в вас живет Дух Святой, Он будет побуждать вас читать и исследовать Слово Божье, чтобы узнать больше о Христе. И со временем вы научитесь различать истину тоже. Этого не избежать. Точно так же, как вам невозможно не намочиться, прыгнув в воду. Так что все те люди, которые говорят, что они были христианами уже много лет, но до сих пор следуют за Бенни Хином, говорит, что что-то здесь не в порядке. Любимые высказывания этих лжеучителей – это «не судите и не будете судимы», как всегда вырванные из контекста. Иисус действительно предупреждал нас, чтобы мы не судили других, но Он говорит там о лицемерии, чтобы мы не спешили судить других, когда мы сами делаем то же. Но мы должны судить в соответствии с библейскими параметрами. А когда речь идет о доктринах или теологии, мы просто обязаны судить такие вещи. Также есть другое возражение, что нам нельзя называть этих лжеучителей по имени. Хотя это не так. И апостол Павел называл таких по имени публично и не единожды. Так что у нас есть библейские примеры таких случаев. Но это не значит, что мы должны делать это с легкостью, не используя полной рассудительности. Здесь необходимо уточнить, что мы не говорим о разнице во мнениях, как, например, что касается каких-то эсхатологических событий будущего. Но когда речь заходит о фундаментальных доктринах исторического христианства, как, например, о вечности и божественности Христа, о Его безгрешной жизни, об умилостивлении, совершенном на кресте, о воскресении или же о спасении только по благодати и только через веру в Иисуса Христа. Здесь мы просто обязаны отстаивать и защищать неизменные истины Евангелия Иисуса Христа. Так что у нас есть библейский прецедент для этого, чтобы обличать таких людей публично, предупреждая Божье стадо об опасности от волков в овечьей шкуре. По опыту скажу, что те, кто учат такие чудовищные ереси, уже в течение многих десятилетий и, как правило, на телевидении, уже были неоднократно обличены, но так и остаются нераскаянными и продолжают вводить многих в заблуждение. При всем этом они лично имеют ошеломляющий финансовый доход от их ложных учений. Еще одна любимая тактика у лжеучителей – так это обвинять вас в том, что вы производите разделение церкви в теле Христа. Посмотрим, что имел в виду апостол Павел, когда он писал эти слова. Читаем послание к римлянам 16 главу 17 стиха. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Дорогие друзья, не истина отдаляет нас друг от друга, но отклонение от истины. И те, кто учат доктринам, которые противоречат доктринам Христа, создают разделение внутри церкви. Истина же отделяет овец от козлов, но внутри тела Христа истина всегда должна объединять нас. Еще одно любимое средство самозащиты для них – это слова, вырванные из 104-го псалма, где Бог говорит в 15 стихе: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Хотя там говорится о патриархах Израиля и их потомках, но никак не о современных людях, и слова «не прикасайтесь» несут в себе смысл того, чтобы не причинять им физического вреда, а не о том, чтобы им не говорить истины. И тот факт, что мы обличаем таковых людей публично, не значит, что мы хотим причинить им физический вред. Это две разные вещи. Кроме того, Новый Завет называет всех спасенных Божьими помазанниками. Если вы были рождены свыше, познав Иисуса Христа как личного Спасителя, тогда Дух Святой живет в вас, и вы являетесь Божьими помазанниками. А каких-то особенных христиан с суперпомазанием не существует, так как все те, кто во Христе, получили то же помазание. И у вас точно такое же помазание, как и у всех остальных верующих. Идея суперхристиан с суперпомазанием не есть библейское учение. Это называется гностицизмом. Теперь давайте рассмотрим несколько стандартных доктрин учения слова веры и новоапостольской реформации. Чего многие люди не осознают, так это то, что Евангелие здоровья и процветания имеет корни в метафизических культах. То, что вы сегодня видите на христианских каналах, таких как TBN, где телеевангелисты проповедуют процветание, вы должны понимать, что такое учение ближе к культам, чем к христианству. Это учение культов, которое было завернуто в христианский жаргон, чтобы выглядеть христианским, хотя на самом деле таковым не является. Это гностицизм, это новая мысль, культ научного христианства. Это доктрина культов, завернутая в христианские термины, для того, чтобы придать ей библейский вид. Доктрина позитивного исповедания, которая учит, что если вы являетесь христианином, тогда вы способны провозглашать несуществующее как существующее, точно так же, как и Бог, который способен творить своим словом. Нужно заметить, что нам не было дано такой власти. Таким образом, они ставят Бога, Творца, на свой уровень и обожествляют человека, делая нас более подобными Богу, чем мы есть на самом деле. Вы можете возразить и сказать, что здесь мы преувеличиваем, но на самом деле они действительно учат этому. Вот высказывание Крефло Доллар, дословный перевод с английского. «Как духовные существа, которые владеют Божьей природой, мы имеем способность провозглашать вещи в их существовании точно так же, как это делал Бог в Бытие 1 главе». Дорогие друзья, творить из ничего на иврите звучит как бара, и никому, кроме Бога, Творца, не дано было такой власти. Только Бог может бара творить из ничего, а мы нет. Для проповедников слова веры Бог не является объектом доверия или объектом их веры. Видите ли, в Евангелии преуспевания сама вера является объектом веры. Вот высказывание Джесси Дуплентис. «Библия говорит, что каждому человеку дана была какая-то мера веры. Имей веру в свою веру, и ты окажешься в зоне веры». Так что, видите ли, в Евангелии преуспевания вера не возлагается на Бога, но вера является той силой, которую они направляют в сторону Бога, чтобы заставить Его сделать то, что они с верой провозглашают. Иронично, те люди, которые называют себя проповедниками веры, не понимают, что есть вера. Давайте рассмотрим их еще одну доктрину, которая заявляет, что мы являемся маленькими богами. Все проповедники слова веры и новой апостольской реформации учат, что христиане являются маленькими богами с маленькой буквы. Крефло Доллар берет за основание текст из первой главы книги Бытие, 27 стих, где написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». И вот к какому выводу он пришел здесь. что если животные производили животных, тогда и Бог произвел богов. Поэтому вы боги с маленькой буквы. Другими словами, вы Бог в человеческом теле. Таким образом, он хулит Бога. Когда Бог говорит, что Он создал нас по образу Своему, все, что это значит, так это то, что мы являемся вершиной всего творения и имеем возможность иметь отношения с Богом, но только через спасительную работу Иисуса Христа. Никакое другое творение не имеет такой привилегии, только потому, что мы созданы по образу Божьему. Друзья, это не значит, что мы являемся Богом. Библия говорит очень четко, что есть только один Бог, который есть Бог-ревнитель, и не разделит своей славы ни с кем. Вспомните, какая идея привела к грехопадению человека? Разве не желание быть как Бог? Стало самым первым искушением, которое привело к первородному греху и погрузило все человечество в падшее состояние. И сегодня проповедники веры, выдавая за истину эту идею, хотят, чтобы вы приняли и поверили в нее. Какая ирония! Та же ложь, которая привела нас к греху, они опять хотят, чтобы вы поверили в нее. Это ложные учителя. Кто еще в Библии хотел быть как Бог? Сатана хотел иметь ту же славу и поклонение, что и сам Бог. Он восстал против Бога, и в результате дьявол и 1/3 ангелов, которые последовали за ним, были сброшены с неба. Так что доктрина о маленьких богах в действительности оказывается доктриной демонов, хотя проповедники веры выдают ее за истину. Течение слова веры учит, что Адам был точной копией Бога, но после грехопадения божественность Адама перешла к сатане, и вследствие чего Бог потерял законное право на землю и был изгнан с нее. Просто нереально. Исходя из учения слова веры, дьявол является теперь законным богом этой земли, но Библия называет его богом века сего, а не планеты Земля. А также они заявляют, что когда человек получает спасение, его божественность возвращается к нему, и он опять становится богом. Точно так же, как и Адам был до грехопадения. Вот почему они так сильно держатся доктрины здоровья и процветания. Ведь боги не могут быть бедными, а тем более боги не могут болеть. Многие люди заблуждаются, думая, что эти движения просто фокусируют больше внимания на здоровье и успехе. Но на самом деле учение «здоровье и процветание» и «преуспевание» являются негодными плодами теологически гнилого дерева. Но ведь здоровье и процветание так привлекательны, разве нет? 7 миллиардов людей на Земле хотят иметь здоровье и процветание. Практически все люди хотят быть богатыми. И кто не захочет физического здоровья? Евангелие процветания учит, что если только вы обратитесь ко Христу, Он даст вам это. Тогда человек думает, что если я приглашу Христа в свое сердце, Бог сделает меня богатым, и мне не придется больше хромать. Запишите меня. Я возьму такого Христа, конечно. Может быть, у вас есть 2 таких? Я согласен. Но является ли это настоящим Евангелием? Или же это звучит больше как «приди ко Христу, потому что ты грешен, и поэтому Божий праведный гнев пребывает на тебе, и единственный способ, которым ты можешь освободиться от него, так это покаяться в твоих грехах и отвернуться от греха, возложив всю твою надежду на воскресшего Господа Иисуса Христа. Тогда ты получишь спасение и дом на небесах. А пока мы на земле, Бог не обещает нам ни денег, ни исцеления. Наоборот, Иисус обещал нам скорби, разве нет? Он обещал нам гонение, разве нет? 2 Тимофею 3:12 говорит, «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Там не говорится, что только некоторые будут гонимы, но все. Видите ли, такая весть не будет популярной среди людей этого мира, не так ли? «Приди ко Христу, и ты будешь богатым. Бог тебя исцелит, и у тебя будет все замечательно». Так звучит ложное Евангелие. Если вы идете ко Христу по этим причинам, тогда вами движут не те мотивы, и ваше обращение будет ложным. Бенни Хинн и Майлз Монро учат, что молитва – это земное разрешение или лицензия на небесное вмешательство. Бог не может совершить на земле ничего без человека, который бы сначала не дал бы ему доступ и власть. Поэтому Бог всегда ищет такого человека. Бог имеет власть и силу, но мы имеем лицензию. И даже будучи всемогущим Богом, Он не может делать ничего, только то, что мы Ему позволим. Дорогие друзья, Бог свободен делать все, что только Ему вздумается, и Ему не нужно наше разрешение на это. Псалом 113 и 134 говорят, что Господь творит все, что захочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. И, наконец, давайте посмотрим, чему проповедники Слова Веры и Новой Апостольской Реформации учат о Христе и о Его работе. Что мы заметим, так это то, что у них, по сути, арианистический взгляд, что касается природы Христа. Арианство – это ересь ранней церкви, которая учила, что Христос не был Богом. Они считали, что Он был человеком, который имел тесные отношения с Богом, но не был Богом в человеческой плоти. Кеннет Копленд и пастор Bethel Church Билл Джонсон учат, что Иисус опустошил себя, отложив в сторону свою божественность. Но тогда получается, что это уже какой-то другой Иисус. Это ересь. Опустошил ли себя Христос? Да. Филиппийцам 2:7 мы читаем об этом. Давайте посмотрим, что конкретно там говорится о Христе. Но Христос уничижил себя самого, то есть отказался от своих привилегий, приняв образ Христа, соделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Ссылаясь на этот стих, они заявляют, что, мол, вот, здесь написано, что Христос отказался от своей божественности. Разве Христос отказывался от своей божественности? Нет, это невозможно. Потому что во втором послании к Тимофею 2:13 говорится, что Бог себя отречься не может. Дорогие друзья, если бы Христос потерял свою божественность, тогда Он не был бы Богом на самом деле, потому что Бог не может перестать быть Богом. Мы знаем, что Бог всемогущий, и Он может сделать все, что захочет, но только при одном условии, что это не будет противоречить Его божественной природе. Есть ли какие-то вещи, которые Бог не может сделать? Конечно, да. Бог не может лгать. Бог не может грешить. Бог не может отказаться от себя и перестать быть Богом. В послании к евреям, 13 главе, написано «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Бог никогда не меняется, мы называем это Божьей непреложностью. Тогда что значит, что Христос уничижил себя или опустошил себя в английском переводе? Значит ли это то, что Христос перестал быть Богом? Нет, тысячу раз нет. Лишился ли Он каких-то божественных атрибутов? Нет. Многие так думают, но нет. Бог есть совокупность всех атрибутов. Бог не может быть Богом на 90% или же, скажем, на 95%. Здесь все или же ничего. Так что если вы отнимете у Бога хотя бы один из Его атрибутов, тогда Он уже не будет Богом. Что все-таки значит, что Христос уничижил себя? Мог ли Он отказаться от своего всеведения? Может быть, Христос чего-то не знал, пока Он был на земле? В Иоанна 16 ученики Его сказали Ему, «Теперь мы видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Поэтому веруем, что Ты от Бога и шел». Заметим, что Христос не возразил им, хотя здесь у него была идеальная возможность подкорректировать их, если бы это было не так. Но вместо этого Иисус отвечал им, «Теперь веруете». Итак, мы видим, что Христос никогда не отказывался ни от божественности, ни от своих божественных атрибутов, как учат этому Кеннет Копленд и Билл Джонсон и другие. Уничижение Христа заключалось в том, что он на время добровольно отказался от пользования некоторыми божественными привилегиями и атрибутами. Но это совсем не значит, что он не имел их или же потерял доступ к ним. Но иногда он умышленно решал не пользоваться какими-то его божественными атрибутами. Христос был полностью Бог и полностью человек. Теантропическая личность Христа. Еще одна известная телеевангелистка Пола Уайт, которая тоже придерживается этой ереси, говорит, что Христос не является единородным Сыном Божьим. Друзья, это шокирующее заявление. Разве она никогда не слышала Иоанна 3:16? Мы не говорим здесь о какой-то несущественной разнице, как, например, кто написал послание к евреям. Речь идет о личности и работе Иисуса Христа, что является самим сердцем Евангелия. Потому что в зависимости от того, что человек думает о Христе, будет зависеть и то, где он лично проведет всю его вечность. Если вы верите в другого Иисуса, тогда вы верите в другое Евангелие. Но никакое другое Евангелие не спасает. Мормоны верят в Иисуса, мусульмане верят в Иисуса. Они не верят в того Иисуса, о котором записано в Библии. И тот Иисус, которого проповедует Слово веры и новая апостольская реформация, является таким же другим Иисусом, как и у мормонов и у мусульман. Виктория Остин, жена всемирно известного телеевангелиста Джоэла Остина, говорит, что Иисус был простым человеком, пока Бог не коснулся его и не вложил дух живого Бога внутри него. Это еще одна древняя ересь, которая учила, что Бог усыновил Христа, потому что он жил безгрешной жизнью. Ересь. Еще один известный телеевангелист сказал прямо на телевидении касательно какого-то якобы чуда. «Я почувствовал силу, исшедшую из меня. Я чувствую, что чья-то вера тянет меня прямо сейчас». Используя ту же фразу, что и Христос сказал, когда женщина с кровотечением прикоснулась к нему и была исцелена. Хотел ли он этим сказать, что сила исходит от него точно так же, как она исходила из Христа? Заявляет ли он, что он является объектом веры точно так же, как и Христос? Ошеломительно, как эти люди понижают Бога и в то же время обожествляют человека, то есть себя. Эти люди не христиане. Невозможно человеку, имеющему Святого Духа, учить богохульству. Дорогие друзья, если Дух Святой силен, чтобы спасти нас, тогда Он силен, чтобы избавить нас от обмана. Поэтому, если бы эти люди действительно имели Святой Дух и учили такому богохульству, тогда при первой же их оплошности Дух Святой начал бы кричать к ним. Но они с упорством продолжают в безрассудстве учить этим ложным доктринам других, и без всякого осуждения они вводят в заблуждение всех своих последователей. Это что касается сегодняшней духовной ситуации в мире. 2 Петра 2 глава говорит: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые тайно или секретно, как говорит английский перевод, ведут пагубные ереси». Заметим здесь, каким образом они придут. Будут ли они махать прапорами в воздухе, объявляя всем, что они ложные учителя? Нет, тайна. У них будет какая-то доля правды, но вместе с этим и ложь тоже. Ереси, яд. И отвергаясь искупившего их Господа. Всякий, кто заявляет, что Иисус Христос не есть единородный Божий Сын, отвергает библейского Иисуса. Они навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. Здесь мы видим, что не какая-то маленькая группа людей, но многие люди последуют за ними. К сожалению, на сегодняшний день движение «Слово веры» и новая апостольская реформация стали лицом христианства. Куда бы мы ни посмотрели, то ли это в Африке или в Азии, в Европе, Южной или Северной Америке. И через них путь истины будет в поношении. Какой путь истины? Ответ: истинный путь будет в поношении. Дальше в третьем стихе говорится: «И из любостяжания будут улавливать вас льстивыми словами». А в Библии короля Иакова написано: «И из-за жадности они притворными словами будут делать из вас товар». Все лидеры слова веры и новой апостольской реформации безумно богаты. Они буквально делают товар из больных, слабых, отчаявшихся и неспособных различать людей, которые следуют за ними. И каждая фраза в точности отражает то, что мы видим в учении Евангелия, здоровья и процветания.

Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда, какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам сегодня. Всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, который изберет Господь Бог твой в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои. И делай все, что заповедую тебе сегодня. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь сие только пред Господом Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих. И веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо», тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место,
которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь Бог твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серна и оленя. Нечистый, как и чистый у тебя, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовеки. Если будешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога твоего. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И совершай всесожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек. Если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того.

Момент истины. Практическое богословие. Кто произвел окончательное отделение спасенного от погибшего? Сторонники армянского богословия утверждают, что сам человек. Предваряющая благодать сыграла важную роль, но окончательное решение за человеком. Сторонники реформатского богословия утверждают, что Бог, духовно мертвый грешник, воскрешен исключительно по благодати. И в этом отличии лучше всего виден контраст между этими богословскими подходами. Оно ясно показывает, где человекоцентризм, а где богоцентризм, где вся слава за спасение воздается только Богу, а где еще и человеку.

Наше спасение зависит исключительно от Иисуса Христа. Он – наш заместитель, принимающий наказание за грех. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих.

0: Молитва пуритан.
1: Истинное благочестие. Господи Боже всемогущий, я прошу не о том, чтобы быть сопричисленным к земным властителям и людям богатым, но о том, чтобы быть в числе духовно блаженных. Сотвори так, чтобы я непоколебимо, неизменно и упорно стремился получать те благословения, которые духовны по своему существу, вечны, ибо никогда не пристают, и насыщают тех, кто обрел их. Сохрани меня от ошибочного самомнения. Идет ли речь об отдельных чертах моего характера или обо всем нравственном и духовном облике? Дай мне не только помнить о своих принципах, но и следить за своим поведением. Не только оценивать свои поступки, но и анализировать свои побуждения. Помоги мне никогда не принимать волнения своих страстей за обновляющее действие Святого Духа. Судить о своем благочестии не по случайным впечатлениям и душевным порывам, но по неизменному расположению и устремлению сердца. Пусть мое сердце будет правым пред Тобою, а жизнь моя будет такой, какой должна быть жизнь служителя Евангелия. Дай мне всем сердцем помышлять об ином, лучшем мире и ощущать и называть здесь себя странником и пришельцем. Даруй мне всякое довольство, защиту, поддержку и утешение, в которых нуждаюсь в своем странствии. И даруй мне постоянно устремлять к Тебе все свои помышления. Дай мне великий преизбыток Духа Иисуса, дабы я был приуготован ко всякому доброму делу, любил Тебя за все дарованные мне милости, покорялся Тебе во всяком испытании,

уповал на тебя, идя во тьме, имел мир в тебе вопреки превратности жизненного пути. Господи, верую, помоги мне в неверии моем и в сомнении.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горько и сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое,